пластинок, сумма совершенно, вот это количество, оно превосходило какие-то даже робкие фантазии поклонников, но и строгая критика была уже отнюдь не строга. В 1999 году он стал лучшим певцом года, стал офицером Ордена Британской империи. В начале 2000-х Том Джонс получил из рук королевы Соединенного Королевства Орден Британской империи за заслуги перед государством, разумеется. И несмотря на то, что за такой огромный промежуток времени он испробовал практически все разновидности поп-музыки, будь то ритм-н-блюз, соул, поп-рок, кантри и даже техно-дэнс, было такое. Имидж его претерпевал минимальные изменения. Если вы когда-либо встречали в своей жизни сэра Тома Джонса, то действительно имидж практически не менялся. Он родился в Уэльсе, как я уже сказала, в городке Понтиприд. В настоящее время живет в Лос-Анджелесе, между прочим, в Калифорнии. То есть совсем даже не в Великобритании, что не мешает ему без конца туда наведываться и принимать участие в разного рода шоу и судить определенные проекты, как в частности он стал судьей с 2012 года проекта «Голос», британской версии проекта «Голос». Давайте его слушать, слушать и слушать.

Том Джонс впервые возглавил британские чарты в 1965 году с композицией, которую вы вскоре услышите. Я специально об этом не говорю. А вот интересно, что в свое время, через буквально не так много

Много времени прошло после этого. Он обнаружил, что его популярность пошла на спад. Что сделал Том Джонс? Он сменил футболку на фрак, стал вести себя на сцене как эстрадный исполнитель старой школы. И ход этот принес ему успех среди публики более старшего возраста. В 1966 году самым продаваемым синглом в Великобритании стала его классическая композиция «Green Green Grass of Home». В Советском Союзе тогда особым успехом проникли все-таки в Советский Союз композиции в исполнении Тома Джонса, пользовалась выпущенная в 1968 году композиция, которую слышали только что, «Делайла», а в США танцевальная песня, которую мы тоже, конечно, сегодня услышим, «She's a lady». Как можно обойтись без этого? Но я хочу сегодня давать возможность нам всем услышать очень разный голос разного Тома Джонса, который пел не только то, что писали под него, для него и так далее. Давайте услышим знаменитую композицию в его исполнении. Может быть, кто-то услышит для себя ее впервые.

Autumn Leaves, песня, которую написали Жак Превер и Жозеф Косма. Песня замечательная, но вот такая версия на английском языке в исполнении Тома Джонса. Ну а сейчас вы слышите ту самую композицию. Собственно, это был вторая его попытка прославиться, потому что первая песня, с которой он вышел в свет, скажем так, она не принесла ему какого-либо успеха, а вот эта песня как раз стала тем самым хитом энергичной композиции, с которой он впервые возглавил британский хит-парад. Это было в 1965 году.

Том Джонс. Сэр Том Джонс. Это такой мягкий намек, прозрачный, на то, что следующая песня, которую вы услышите, будет та самая, которую Том Джонс исполнил буквально в следующем году, после того, как исполнил свой вот этот самый второй хит, ставший первым для него успехом серьезным. 66-й год. Именно тогда Том Джонс исполнил композицию для очередного фильма в сериале про Джеймса Бонда и получил Грэмми как самый многообещающий дебютант. Надо сказать, что по окончании финального вокального пассажа в исполнении этой композиции Том Джонс потерял сознание от напряжения со всеми своими связками.

вот эта композиция именно в том же году, когда была исполнена композиция для фильма о Джеймсе Бонде, стала самой популярной в Великобритании.

Том Джонс. Что касается его детства, точнее юности, наверное, все-таки будем говорить об этом. Он начинал выступать в музыкальном хоре еще в школе. После этого присоединился к местной рок-группе, где начал играть на ударных и исполнять бэк-вокальные партии. Именно в этот период будущий герой британской сцены стал увлекаться рок-н-роллом, ритм-н-блюзом и американским блюзом. Впоследствии все это, конечно же, наложило свой отпечаток на его профессиональное творчество. Если кто-то из вас следил за этим творчеством, вы можете найти как раз все эти следы, отпечатки на всем, что он исполнял в течение своей очень долгой карьеры. И хотя он сейчас, наверное, все-таки лукавит, говоря, что он заканчивает свою профессиональную деятельность, у него это не очень получается. Так же, как в свое время не получалось и у Фрэнка Синатры. Просто потому, что они слишком оба востребованы, талантливы и сохранили голос к своему возрасту таковому, в каком сейчас очень даже хорошо себя чувствует сэр Том Джонс. В 16 лет Том Джонс кое-как, это правда, окончил школу, и в этот момент у него завязался роман с очень симпатичной девушкой, которая уже год спустя стала его женой, потом у них родился сын. С этого момента жизнь Тома Джонса круто изменилась. Стараясь обеспечить свою семью всем необходимым, молодой парень оставил музыку и начал работать на стройке разнорабочим. И, кстати говоря, с тех пор он не развелся. У него одна и та же жена, которую он очень и очень любит. Он недолгое время трудился на заводе по изготовлению перчаток, в магазине по продаже бытовой техники и только по вечерам получал возможность заниматься любимым делом. Пел в барах, в клубах, и в один прекрасный день его заметил известный лондонский продюсер Гордон Миллс. Именно ему принадлежит вот этот счастливый миг, когда он рассмотрел в парне огромный талант и решил заняться тем, что называют раскруткой. А мы слушаем ту самую песню, которая стала одной из, ну, она, конечно, из многих в его творчестве, ставших очень и очень популярными, но в Советском Союзе совершенно точно. Песня 71-го года.

знает, как повернулась бы жизнь Тома Джонса тогда, когда он был совсем молодым, если бы не Гордон Миллс. Дело все в том, что грубоватая манера пения его к тому моменту, к моменту их встречи, немного хриплый голос, тогда, по крайней мере, молодого певца, заставляли других менеджеров сомневаться в необходимости с ним сотрудничества. И именно поэтому Том Джонс и его продюсер довольно долгое время не могли подыскать подходящую звукозаписывающую компанию, которая могла бы заняться дальнейшим продвижением музыканта, но, естественно, работать с его голосом в дальнейшем. Хотя, конечно, Гордон Миллс понимал, что связки у Тома Джонса просто золотые. К счастью, он их сохранил и до сих пор во всех отношениях. Часть песен, которые вы уже сегодня услышали, появились именно благодаря тому, что Гордон Миллс действительно как следует взялся за раскрутку Тома Джонса, а потом ко всему еще, ко всей его популярности он стал телеведущим. После премии Грэмми как раз, и он записал несколько успешных альбомов, объездил полмира с концертными выступлениями и обзавелся собственным телешоу. В разное время его гостями на передаче были и Рэй Чарльз, и Аретта Франклин, Стиви Уандер, Элвис Пресли, многие-многие-многие знаменитости тех лет. В итоге, надо сказать, что 70-е, конечно, стали по-настоящему звездным временем в карьере Тома Джонса. Однако со смертью его продюсера и друга Гордона Миллса, а произошло это в 86-м году, все пошло на спад, просто все сразу. Альбомы залеживались на полках, сам он выступал на небольших концертных площадках. В это даже не очень верится, но все-таки, конечно же, от продюсера зависит очень-очень многое. Возможно, в скором и времени, если бы так все и шло дальше, имя Тома Джонса, хотя я в это, честно говоря, и не верю, стерлось бы из памяти слушателей, но в какой-то момент за продвижение постаревшего музыканта взялся его сын. Как это ни удивительно, именно ему и удалось вновь вернуть кумиру 70-х прежнюю популярность уже в 90-х. В 90-х наш сегодняшний герой просто переживал второе рождение.

Том Джонс. Мы продолжаем слушать Тома Джонса. Это, конечно, была композиция, написанная исключительно для Фрэнка Синатры, благодаря тому, что когда-то Поланка, всезнающий, всемогущий, услышал французскую балладу в исполнении Клода Франсуа. Ему, собственно, понравилось именно мелодию, он искал мелодию для того, чтобы написать что-то в качестве прощальной визитной карточки для Фрэнка Синатры. Прощание не получилось, Фрэнк Синатра еще долго работал, ну, что вы хотите, появившись для всех песня «My Way», вовсе не отвернула весь мир от Фрэнка Синатры, и наоборот, он еще довольно долго работал, к счастью для всех. «My Way» в исполнении Тома Джонса прозвучало, на мой взгляд, очень и очень интересно. Следующая песня очень известная. Том Джонс никогда не гнушался того, что пел песни, уже существовавшие до него, до появления, в принципе, его на эстраде, на сцене, и получалось у него это замечательно.

Следующая композиция всегда была связана, наверное, все-таки с именем Рэя Чарльза, что естественно, это его композиция, это, собственно, исполнялось им и лучше всего было известно в его исполнении. За эту песню штат Джорджия ввел его в зал славы этого штата. «Georgia in my mind», Том Джонс, его версия.

Вот так. На волне нового успеха, а это был 99-й год, напоминаю, Том Джонс записал пластинку с символичным названием «Reload». Она очень скоро стала настоящим хитом Великобритании, Соединенных Штатах Америки и многих странах планеты. Более того, представленная на ней композиция, которую вы слышите именно сейчас, ну просто покорила и молодежь, и не только молодежь. Она была, эта композиция, о которой идет речь, признана одной из самых популярных и известных песен за всю историю музыкальной индустрии. В настоящее время Том Джонс продолжает выступать, записывать новые альбомы, что просто отлично. А композиция это «Sex Bomb».

0: Еще одна блестящая кавер-версия песни «Венера», «Венус», той самой, та самая Шизгара, скажем так.
1: Was burning like a silver flame. The sun

Песня «Венус» принадлежит нидерландской группе «Shocking Blue». Маришка Вереш, солистка этой группы, замечательно исполняла, но с тех пор песня живет во всем мире.

Удивительный Том Джонс. Том Джонс, он же Томас Джонс Вудвард, напоминаю, который взял псевдоним Том Джонс по имени знаменитого персонажа романа Генри Филдинга, благо экранизация романа с Альбертом Финни в главной роли тогда гремела по всему миру. 69-й год. Молодой исполнитель уже тогда привлек внимание публики зычным голосом, отличной физической формой. Если вы помните, а вы помните эти фотографии, которые подчеркивали плотно облегающие брюки и футболки. И вот потом, когда он искал новые ходы, он почему-то начал переодеваться во фраг. Но это не мешает ему сейчас оставаться в совершенно потрясающей форме. Он великолепен. Он едет к нам. И он совсем скоро, 28 июня, будет петь здесь, в Тель-Авиве. А мы слушаем сейчас композицию, где мы услышим два голоса. Том Джонс, сэр Том Джонс, да-да-да, и Энгельберт Хампердинг, который становится персонажем нашего следующего часа.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Каф Далит Бе Элюль Тавшин Пей Вав. 24-й день месяца Элюль, 5786 год. Воскресенье, 6 сентября 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Хизбалла запустила утром два беспилотника по силам Цааля на юге Ливана. Военнослужащие открыли огонь по одному из беспилотников и перехватили его. Пострадавших нет. В ответ на это нарушение режима прекращения огня, Цааль в настоящее время наносит удары по объектам Хизбаллы на юге Ливана. Пресс-служба Цааля сообщила, что по указанию начальника генерального штаба Ияля Замира, рано утром в армии началась широкомасштабная внезапная проверка боеготовности под названием «Алота Шахар-2». Учения призваны оценить готовность главных штабов и подразделений к внезапному и сложному инциденту на нескольких фронтах одновременно. Проверка проводится в рамках подготовки и усиления обороны перед праздниками и с учетом выводов из событий 7 октября. Корреспондент Кан Итай Блюменталь сообщает, что по всей стране заметно движение сил безопасности и летательных аппаратов, однако поводов для беспокойства нет. Боец пограничной полиции сержант Давид Хойер Амрани, 20 лет, погиб вчера вечером в результате стрельбы в Нетании. Амрани, житель города, два года назад поступил на службу в пограничную полицию и служил в Хевроне, Иудее и Самарии. У погибшего остались родители и два брата. Корреспонденты Кан Орли Эль-Калай и Адас Гринберг сообщают, что накануне вечером Амрани заметили бродящим по улицам района Кирьят-Шарон в Нетании с винтовкой. Вызванная на место полиция обнаружила его на поле рядом с мостом у стадиона. После того, как он открыл огонь по полицейским, те ответили огнем и застрелили его. Обстоятельства происшествия расследуются. Выборы 2026. Председатель партии Ешатид Яир Лапид вчера вечером опубликовал порядок размещения представителей партии в списке Беяхад, который возглавляет Нафтали Беннет. Лапид займет второе место в списке, а третье, как ожидается, Лиран Ависар Бен Хурин от Беннета. Корреспондент Яра Шапира сообщает, что четвертое место получит депутат Кнессета Мирав Бен Ари от партии Ешатид, пятое Керен Тернер, шестое генерал-майор запаса Ноам Тибон. Тем временем завтра соберется секретариат Ликуда, чтобы утвердить новые зарезервированные места в партийном списке, которые предложит премьер-министр Нетаньягу. Перестановки происходят и в ортодоксальном секторе. Литовские раввины во главе с раввином Довом Ландо одобрили прошлой ночью исключение депутатов Моши Гафни и Ури Маклева из списков партий Дегеля Тора на предстоящих выборах. В личном письме Гафни и к Маклеву раввин Ландо поблагодарил их за многолетнюю работу, но отметил, что обновление списка депутатов Дегеля Тора необходимо перед выборами. Корреспондент Кан Даниэль Грубайс сообщает, что партию, как ожидается, вместо Гафни возглавит депутат Яков Ашер. Гафни завершит 38-летний период работы в Кнессете. По всей видимости, Яков Ашер также возглавит список Ядута Тора на предстоящих выборах. Движение поездов между станциями Тель-Авив-Савидор-Центр и Нетаний временно приостановлено из-за повреждения контактной сети железной дороги во время инфраструктурных работ электрокомпании в районе Шфаим. Ожидается, что ремонт будет завершен в ближайшие часы. Для пассажиров организован автобусный трансфер. Новости спорта. Футбол. Премьер-лига. Макаби Хайфа обыграл Апоэль Петахтикву со счетом 2-1. Ирони Тверия победила Макаби Петахтикву 2-1, а Апоэль Иерушалаим обыграл Ирони Кирьят Шмону со счетом 4-2. Об этом сообщает корреспондент Кан Йоав Барович. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 31, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 37 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Таковы главные новости воскресного утра. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека в 8 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаим.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

Это нанесением ударов по острову Макош. Война России и Украины. Спецпредставители президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер посетили Москву. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций проголосовала, обратите внимание, за переход на новую карту мира. Обо всем этом и многом другом мы будем беседовать в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которая выйдет в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции КанРека, сегодня в воскресенье 6 сентября. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. С 9 до 11 программа «Доброе утро, Израиль» ее проведет Игорь Хариф. В 11.05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответят страховые агенты Женя Златкин-Фишер и Марк Фишер. В 15.05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16.05 авторская программа Игоря Харифа. В 17.05 программа «Особый случай» редактора и ведущая Яна Брискман. В 18.05 программа «На пике событий», которую проведет Михаил Гуревич. А с 22.00 музыкальная программа под редакцией Олега Клоца. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции КанРека, сегодня, в воскресенье 6 сентября. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу КанРека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Три дня осталось до закрытия предвыборных списков. Какой переход или политический союз, на ваш взгляд, может оказать наиболее сильное влияние на исход выборов? Три дня до закрытия предвыборных списков, в полночь вторника, списки должны быть поданы в Центральную избирательную комиссию. После этого нельзя изменять, вносить какие-то изменения, кооптировать людей, создавать блоки и так далее. В ближайшие три дня фактически, я уверен, мы будем много слышать о назначениях и так далее. Так вот, какой переход или политический союз, на ваш взгляд, может сильнее всего повлиять на исход выборов? Заходите на нашу страницу, на страницу КанРека, отвечайте, комментируйте, высказывайте свое мнение, спорьте, дискутируйте, комментируйте другие темы, которые мы будем обсуждать в нашей сегодняшней программе. Пишите все, что вы считаете нужным. Единственная просьба, делайте все это вежливо. Сейчас 7 часов 9 минут в Израиле. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут сегодня израильские газеты? Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Газета «Исраэль Айом», ее главный заголовок «Время критических решений». Два дня до закрытия предвыборных списков каждая сторона пытается изменить политическую карту. Каждый шаг может это сделать, может изменить политическую карту страны. Нетаньяу ищет имена, которые улучшат имидж Ликуда. Айзенкот и Беннет пока не закрыли дверь перед возможным объединением. Небольшие партии взвешивают, продолжать ли участие в гонке и как. Тем временем депутаты Гафни и Маклев отстранены из списка Яадута Тора. Накануне поздно вечером стало известно, что депутаты Моше Гафни и Ури Маклев, лидеры партии Дегель Исраэль, отстранены от руководства этой партии. И, собственно говоря, их не будет в Кнессете. Моше Гафни вошел в Кнессет в 1988 году вместе с Биньямином Нетаньяху и был там непрерывно на протяжении 38 лет. Об этом Эли Зильберберг на второй странице издания. Ну и стоит напомнить, что в минувшую пятницу глава партии Ахдут Гилад Эрдан объявил о том, что его партия не будет участвовать в выборах. Партия Ахдут во главе с Гиладом Эрданом и Юлием Эдельштейном прекратила борьбу за место в Кнессете 26-го созыва.
подробнее.

0: политической ситуации, разумеется, будем говорить. Высокопоставленный представитель Хамаса, который был задержан, вернее говоря, пойман в результате операции в Газе, находится в искусственной коме в больнице, в одной из больниц, израильских больниц, Муэйн Аль-Арабе, который называется, которого еще называют разведывательным кладом. Его состояние заметно ухудшилось после того, как он был ранен в момент задержания. Об этом Итай Ильнаи на 7-й странице газеты «Исраэль Гайом». Исправление мира. На самом деле такая, надо сказать, ну, я даже не знаю, странная или, ну, по крайней мере, неожиданная новость. Большинством из 164 голоса, среди них Израиль, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила новую карту мира, которая более соответствует величине африканского континента, более чем карта, которая была, существовала перед этим. Единственная страна, которая возражала против этой резолюции, Соединенные Штаты Америки. И об этом на 13-й странице газеты «Исраэль Айом». Боец пограничной полиции Магав открыл огонь в сторону полицейских в Натании и был нейтрализован. Сержант Шани Давид Гойер Амрани, 20 лет, страдал от посттравматического синдрома. Нельзя бросать бойцов, которые страдают посттравмой, на произвол судьбы. Об этом на 14-й странице газеты «Исраэль Гайом». Несколько авторских материалов. Йоав Лемор, военный обозреватель, на 5-й странице издания, публикует статью под названием «Три года спустя. Мы заслуживаем другой политики». Шерит Эвитан Коэн на 3-й странице публикует статью под названием «Уход Эрдана. Это окончание, это прекращение существования третьего блока». Третий блок, так называемый, которым много говорилось, блок партий, которые стремятся к созданию правительства национального единства, но, судя по всему, партии-то стремятся, а вот избирателей не очень много. Моше Клюгафт на 6-й странице газеты, газеты «Исраэль Айом» публикует материал под названием «Час закрытия. Два дня до того, как можно остановить повторные выборы». Об этом Моше Клюгав. Ну и здесь, разумеется, подробнее о переходах, о возможностях, о переговорах и так далее. Эли Зильберберг на 2-й странице газеты, газеты «Исраэль Айом». И еще несколько материалов, прежде чем перейдем к нашим следующим газетам. Через 3 года после катастрофы мы должны были получить другую политику. Это статья Йоава Лемора, о которой мы уже говорили. Возможно, что мы нанесем удар, очень скоро нанесем удар по горе Макош. Это заявление президента США Дональда Трампа. Соединенные Штаты Америки атаковали 3 нефтяные платформы, иранские нефтяные платформы, в ответ на запуск ракет в сторону американского военного судна. И угрожают, США угрожают потопить дополнительные платформы. Трамп предупреждает: мы следим за каждым движением на иранских ядерных объектах, в том числе на горе Макош в Исфагане, и нанесем мощный удар в случае любого нарушения. Нарушение чего, не очень понятно, но тем не менее. Это газета «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахаронот», главный заголовок на фоне американского давления. Нетаньяу распорядился эвакуировать форпосты, которые были созданы на территориях A и B. Территории А – это территории Иудеи и Самарии, которые полностью контролируются палестинской администрацией. Территории Б – это территории, которые в гражданском плане контролируют палестинцы, а в военном – Израиль. И вот под давлением президента Трампа, пишет газета «Идиот Ахаронот», Нетаньяу распорядился эвакуировать форпосты, которые там находятся. Об этом Элиша Бен-Кимон на 8-й странице издания. Военный источник заявляет, что мы их эвакуируем, а они утром возвращаются. Посол США в Израиле Майк Хаккаби, который посетил деревню Турмус-Айя, заявил, что насилие поселенцев против палестинцев с американским гражданством – это форма террора. В системе безопасности предупреждают о возможной эскалации перед праздниками и перед выборами в палестинской администрации. Каждую неделю мы предотвращаем более 40 терактов. Элиша Бен Кимон на 8-й странице газеты «Идиот Ахарунот». Еще несколько материалов. Драма в Дегеля Тура. Гаф не отстранен. Яков Ашер избран главой списка. После 38 лет в Кнессете депутат Кнессета Муше Гафни останется за пределами предвыборного списка Дегеля Тура. Причиной этого шага является провал в утверждении закона об освобождении от службы. Два дня до закрытия предвыборных списков Нетаньяу задействует очень серьезное давление на Винтера. Айзенкот пытается привлечь в свой список Хилли Трупера. Об этом на 7-й странице издания. Газета «Идиот Ахарунут». Авторские материалы в этом издании. Статья Дины Пурат. 25 лет конференции в Дербене. Новый антисемитизм. В 2001 году в Южной Африке собрались в надежде на то, что эта конференция, которая была созвана Организацией Объединенных Наций, всерьез обсудит проблемы расизма. Однако очень быстро она превратилась в мероприятие по грубым нападкам и клевете в отношении Израиля и еврейского народа. Об этом Дина Пурат на 3-й странице газеты «Идиот Ахарунот». Что еще можно здесь прочитать? Зев Авраами публикует статью о политической ситуации в Германии. «Демократический тупик», так называется эта статья. Еще несколько материалов в газете «Идиот Ахарунот». Разумеется, здесь также подробнее о борьбе вокруг предвыборных списков. Кто объединяется с кем, кто может объединиться с кем и так далее. Север Плотскер публикует статью под названием «Бегом к поражению». Это о том, как ведет себя блок, так называемый блок перемен, блок оппозиции. И подробнее, разумеется, о происходящем в партии «Еш Атид». Муран Азулай на 6-й странице газеты «Идиот Ахарунот» публикует статью о волне ухода в отставку, драматического ухода в отставку ведущих фигур в «Еш Атид». Глава этой партии опубликовал свой список в Кнессет. Сегодня ожидается, что его старший товарищ, как пишет Муран Азулай, Нафтали Беннет, также опубликует своих кандидатов в список, и список будет представлен. Сегодня же представит свой список партия «Наш дом Израиль» во главе с Виктором Либерманом. Завтра список представит Гади Айзенкот. А секретариат Ликуда утвердит персональные назначения в список Ликуда. При условии, разумеется, что эти назначения будут. Ну и здесь Тали Готлиб перешла из Ликуда в список Отсма Иудит. Об этом пишет Амир Эттингер и задается вопросом, стоит ли это два мандата. Посмотрим на результаты опросов. Еще один материал. Военный источник заявил, что Иран может атаковать Израиль. Военные источники подтверждают, есть основания по сообщений, что по данным американской разведки, США предупредили о том, что корпус Стражи Исламской Революции может пойти на эскалацию на Ближнем Востоке. Опасение заключается в том, что Иран атакует также Израиль для того, чтобы вынудить американцев вернуться за стол переговоров. Американская армия атаковала 3 платформы неподалеку от острова Харк. Об этом на 9-й странице газеты «Идиот Ахарунот» пишут Итамар Айхнер и Лиор Бен-Ари. Еще несколько материалов. Хусейн Аяш, один из тех, кто был освобожден в рамках жеста доброй воли в отношении Ливана, рассказал о допросах, которым подвергался в Израиле. Тяжелое психологическое давление. Ты не знаешь, когда освободишься. Но меня никто не пытал. Об этом рассказал освобожденный ливанец. Одновременно продолжаются удары по ливанской территории. Удары, которые наносит ЦАЛ. Двое боевиков были ликвидированы в то время, как ехали на мотоцикле по ливанской территории. Об этом пишут Лиор Бен-Ари, Исраэль Мошковиц, Галь Ганот и Даниэль Эдельсон. Также на 9-й странице газеты «Идиот Ахронот». Еще один материал. Платформа огня в сердце моря. На этой неделе завершился 153-й курс капитанов и 42-й курс офицеров, среди них две женщины. Это курс военно-морского флота. Офицеры будут служить на кораблях и подводных лодках и направлять следующее поколение бойцов военно-морского флота. Подполковник Рейш, командир школы капитанов, рассказал о жестких отборах. На первый отбор приходят 2000 человек, 110 человек доходят до курса. 2000 человек приходят на первый отбор, на первый гибуш, 110 приходят на курс. Новые курсанты, у всех горят глаза и мотивация привести к изменениям. О интеграции женщин в военно-морском флоте они проходят курс на общих основаниях, без каких бы то ни было скидок. Об этом обо всем Элиша Бен-Кимон на 10-й странице газеты «Идиот Ахронот». Что еще можно здесь прочитать в спортивном приложении об изменениях, которые происходят в баскетбольном клубе «Макаби» Тель-Авив? Шимон Мизрахи станет главным владельцем акций этой команды. Мы не допустим того, чтобы кто-то захватил контроль над клубом. Непростые времена переживает баскетбольный клуб «Макаби» Тель-Авив. И еще один материал. Тамар Трабельси Хадад публикует статью под названием «Бегут от действительности». Каждый пятый школьник сегодня смотрит порнографические клипы. Четверть учащихся 12 классов употребляют алкоголь. 17% учащихся старших классов играют в азартные игры на деньги. Большое исследование университета Райхмана показывает, что в последние годы дети и подростки все больше впадают в разного рода зависимости. Угроза заключается в том, что дети воспринимают посылы унижения и насилия. Предупреждает Анат Шушани, профессор Анат Шушани, одна из тех, кто проводила это исследование. Это газета «Идиот Ахронот», газета «Маарив», точнее говоря, сайт газеты «Маарив». О чем пишет этот сайт? Главный заголовок: «Крики Арье Дери и паника Нетаньяу. Секреты того, что происходило в Кирие, открываются». В то время как премьер-министр Бенямин Нетаньяу смеет говорить сегодня, что если бы его разбудили, то все выглядело бы иначе, имеется в виду, разумеется, 7 октября. Совершенно очевидно, что даже если бы его разбудили, ничего бы не изменилось, так как ничего не изменилось когда его пытались разбудить в течение недель и месяцев перед бойней. Об этом пишет Бен Каспит, главный заголовок газет, на сайте газеты «Маариф». И бег на перегонки со временем. В Ликуде проверяли возможность кооптировать предвыборный список Йоси Коэна и Габи Ашкенази, бывшего главу службы внешней разведки Моссад Йоси Коэна и бывшего начальника генерального штаба Габи Ашкенази, а потом получили в свои руки опрос, и дверь захлопнулась, пишет об этом Анна Барская. По результатам опроса, который получили в Ликуде, назначение в список Йоси Коэна и Габи Ашкенази не увеличивает число мандатов Ликуда, а в известной степени даже и уменьшает их. Еще несколько материалов. Начинается новый этап судебного процесса над Бениамином Нетаньяху. Помните такой судебный процесс, который длится всего-навсего 6,5 лет? И после более чем 100 дней свидетельских показаний Бениамина Нетаньяху продолжатся свидетельские показания защиты. Судьи просят ускорить процесс после праздников и планируют 5 дней обсуждения заседаний в неделю, чтобы успеть закончить судебный процесс до того, как глава судейской коллегии уйдет на пенсию в 2028 году. Об этом в газете «Маариф». Еще несколько предложений, еще несколько материалов, простите. Предложение, которое провалилось в последний момент, трюк, который пытался оставить Гафни во главе списка Дегеля Тура и не преуспел. Об этом в газете «Маариф» публикуется список партии «Еш-Атид». Глава партии «Еш-Атид» Яир Лапид сообщил о списке, который будет интегрирован в общий список «Бияхад». Согласно сообщению, 40% кандидатов в первой десятке – женщины. Мираф Бен-Ари заняла второе место. На высоких местах в списке также генерал-майор запаса Ноам Тибон, депутат места Мираф Коэн, Рам Бен-Барак, Наор Шири и Владимир Бельяк. Об этом пишет сайт газеты «Маариф». В Ликуде обозначают поворотный момент, точнее говоря, считают, что наступил поворотный момент в нынешней предвыборной кампании. Цену за 7 октября, электоральную цену имеется в виду, мы уже заплатили, говорят в Ликуде. С точки зрения Нетаньяху, каждый день, который продолжается предвыборной кампании и занимается вопросом, может ли правительство во главе с ним любое правительство зависит от арабских партий. Это еще один день, который оставляет в стороне вопрос, кто стоял во главе правительства в октябре 2023 года. Об этом Анна Барская на сайте газеты «Маариф». Мы продолжим знакомиться с заголовками израильских газет, и сейчас продолжим говорить о политике. С нами в эфире Иран Бен-Ари, партия Амха Исраэль, партия, которую возглавляет Офер Винтер. Иран Бен-Ари, шалом, бокер тов.
1: בוקר טוב, גדי, בוקר עולם מאזינים.
0: מועמד מטעם עמך ישראל לכנסת. אנחנו קצת פחות משלושה ימים לסגירת הרשימות. אם אתה יכול להגיד לנו אם יש איזשהו סיכוי שתרוצו אחרת מלרוץ לבד? או שזהו, סופי, חתום וגמור, אתם רצים לבד ואין שום מסע ומתן?
1: תראה, אנחנו מחפשים להביא משהו חדש. אנחנו, כל הרעיון שלנו להביא אנשים חדשים, עם רעיונות חדשים, אנשים ברמה גבוהה, שיתחילו מחדש ולא ימשיכו את מה שהיה. ולכן אני לא רואה שהסיכוי הוא גבוה, אתה יודע, אנחנו הפוליטיקה, אז אי אפשר להגיד שאין סיכוי אף פעם עד הרגע האחרון, ואנחנו מחפשים גם חיבורים שיענו לקריטריונים האלה של אנשים חדשים, שלא היו חלק בעצם מה שהיה.
0: אתם מחפשים חיבורים, אתה אומר.
1: לא, אנחנו פתוחים לחיבורים, אנחנו לא מחפשים, אנחנו פתוחים, אנחנו רוצים ככה לייצג כמה שיותר מעם ישראל, לא סתם קוראים לנו עמך ישראל, אנחנו לא מגזריים, אנחנו, יש לנו יהודים וערבים ועולים חדשים וותיקים וחילונים ודתיים, ואנחנו מחפשים משהו ברוח שלנו, אם יש משהו כזה. אבל בגדול אנחנו מוכנים.
0: אתם הכרזתם שאתם תומכים בבנימין נתניהו, וריצה עצמאית שלכם יכולה בעצם לחסל את הסיכוי שלו להיות ראש ממשלה. אם אתם נופלים חס וחלילה, אתם לא עוברים את אחוז החסימה, זהו, סיכוי של אייזנקוט להגיע ל-61 מאוד מאוד גבוה. אתם מודעים לסכנה הזאת?
1: אנחנו משוכנעים שאם אנחנו לא נרוץ, אז הסיכוי של אייזנקוט להיות ראש הממשלה בתמיכת המפלגות הערביות, האנטי-ציוניות והמפלגה הקיצונית ביותר של יאיר גולן, היא מאוד מאוד גבוהה. תסתכלו על ממוצע כמעט כל הסקרים, תראו שהם נמצאים בסביבות ה-65 אפילו 67 מנדטים. רק כוח חדש שיהיה הפתעת הבחירות, שיביא בשורה חדשה ויוכל לפנות לקהלים רחבים שהיום הולכים למחנה השני, יוכל לשנות את התמונה הזאת. ולכן אנחנו לא הבעיה, אנחנו הפתרון. ואם אנחנו לא נצליח, אז כנראה שום דבר כבר לא יעזור, והשלטון יעבור לידי אייזנקוט עם השמאל והערבים.
0: למה בעצם לא להתחבר, לא לקבל את ההצעה של נתניהו לשני שריונים בליכוד ושני שריונים בציונות דתית, עם אפשרות אחר כך להתחבר לסיעה אחידה ומתפקדת?
1: הבעיה זה שהסיכוי שלנו במקרה כזה להביא את הקולות החדשים, מעבר לקולות הימין הרגילים, אנחנו גם קולות ימין, אנחנו חושבים שאנחנו מייצגים בצורה מצוינת, גם בתחום הביטחון, גם בתחום החלוקה של הנשיאה בנטל הצבאי, גם בעניין חקירת המחדל של שביעי לעשירי, גם קידום של איזון בין הרשויות שהלך לאיבוד. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להביא את הקהל הזה, גם מימין וגם מהמרכז, כשאנחנו מציעים אלטרנטיבה עם רעיונות אחרים ואנשים חדשים. אם אנחנו מתפצלים בתוך סיעות קיימות, הסיכוי להצליח במשימה הגדולה שלקחנו על עצמנו הוא קטן. תראה, אנחנו לא מחפשים כיסא. גם אני באופן אישי, אם אני אגיע לתוך הכנסת, זה לא יעזור לי מבחינה, מאף בחינה, כן, כמעט. בטח לא כלכלית או אחרת או חברתית. אנחנו עושים את זה כשליחות, אנחנו בטוחים שזה הדבר הנכון לעם ישראל במציאות של אחרי 7 באוקטובר. רבים מהרשימה קיבלו הצעות לשריונים במפלגות כאלה ואחרות, ובחרו בכל זאת בדרך עצמאית במפלגה חדשה כדי להביא את הבשורה, וכך אנחנו נוכל להגיע ולממש. הפוטנציאל שלנו הוא הרבה הרבה הרבה יותר גדול ממה שרואים בסקרים, שגם בהם אנחנו מפלגה חדשה היחידה שעוברת, אבל אנחנו משוכנעים שאנחנו הולכים להיות הפתעת הבחירות, ואנחנו נשנה את האיזון.
0: אני רוצה לשאול אותך על התוכנית שלכם. אתה מזוהה מאוד עם תחום המשפטי. אופר וינטר, יושב ראש מפלגה שלך, דיבר בעבר על זה שרפורמה משפטית הייתה אמורה להיות פחות חד צדדית, יותר בהסכמה, אולי פחות דורסנית. אתה מקבל את הגישה הזאת, רפורמה משפטית בהסכמה, יש דבר כזה?
1: קודם כל, הנקודת המוצא היא שהמצב המשפטי היום הוא חוסר איזון בין רשויות בצורה קיצונית ומסוכנת. המצב היום הוא גרוע יותר בהרבה בחינות מאשר היה לפני 4 שנים. בית המשפט החליט שהוא יכול יש מאין בלי סמכות לבטל חוקי יסוד, הוא מבטל חוקים על ימין ועל שמאל, הוא מחליט על כל מינוי וכל פיתורים. המצב מאוד לא מאוזן. עכשיו, אין ספק שחייבים לשנות אותו, השאלה איך לעשות את זה.
0: אוקיי.
1: הדרך היעילה יותר לעשות את זה, זה בהסכמות. אנחנו חושבים שאפשר להגיע להסכמות. אני חושב שאפשר להגיע להסכמות. יש לנו כ10 שופטים לבית משפט עליון. אני מזכיר לך ולמאזינים, לא מונו 4 שופטים לבית משפט עליון, הוא עבר להיות מ15 ל11 שופטים, ולכן אני אומר, יש כאן מאוד נרחב להגיע להבנות, וגם זה יותר יעיל להגיע להבנות. יחד עם זה, אנחנו נעשה שינוי גם אם לא יהיו הבנות. אם לא יהיו הבנות, השינוי יהיה יותר דרסטי, ואנחנו, יש לנו תוכנית מסודרת בעניין הזה, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. גם בעניין המשפטי, הדברים יזוזו, רק בצורה יותר יעילה, יותר חכמה, יותר ממוקדת. יש לנו הצעה בעניין הזה, אבל אין ספק שאנחנו נשאף להגיע להבנות. אנחנו גם נשאף להגיע לממשלה רחבה יותר, שאפשר יהיה להגיע להבנות במסגרתה. אני חושב שיש את הכלים לעשות את זה. ההבנה, זה כן צריך לתת קרדיט, ההבנה שהמצב לא יכול להימשך כמו שהוא, ושבגץ יצא מהאיזון שלו, כן. באופן שפוגע בדמוקרטיה, פוגע בביטחון, פוגע בטח באיזון בין הרשויות, היא נחלת רבים רבים, גם מעבר למחנה הימין, ואני חושב שצריך לעשות את הניסיון להגיע להבנות, כי ראינו כמה זה רגיש, הנושא הזה.
0: אוקיי.
1: אבל שוב אני אומר, יש 10 שופטים, תחשבו כמה אפשרויות יש כדי להביא אנשים אחרים לבית משפט עליון, שיתלו, ישקפו את התפיסות הציבוריות בצורה הרבה יותר טובה מאשר המצב כיום.
0: השאלה אם יהיה לכם כוח כדי להשפיע על זה, אבל זה כבר יוחלט ב-27 באוקטובר.
1: אם ייתנו לנו את הכוח,
0: זה משהו אחר.
1: אני לא מהיום בעניינים האלה, אני 15 שנה נבחר ציבור בלשכת עורכי הדין, מייצג את הציבור הלאומי, את הציבור השמרני. אנחנו רוצים לקדם מדיניות של ביטחון.
0: ועדיין אני ככה שומע בין השורות מה שאתה אומר, אתם לא סוגרים דלת לחיבורים ביומיים וחצי שנשארו עוד לסגירת רשימות.
1: אנחנו, באמת אני אומר, לא עוסקים בדבר הזה, אנחנו עוסקים בלשכנע את הציבור. תראה, זה לא פשוט להיכנס לזירה. לא סתם אנחנו הסיעה היחידה החדשה שנכנסה, היו המון כאלה שהתארגנו, אף אחד לא הגיע למצב שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו עוברים בכל הסקרים כמעט, ושאנחנו זוכים לתמיכה שהולכת
0: ארבעה מנדטים זה על הקסקס, רן בן ארי, אני לא צריך לספר לך את זה.
1: אני רק אומר, זה הרבה יותר מאשר כל התארגנות אחרת. שימי לב להתארגנויות אפילו של אנשים מנוסים, כמו ארדן ואדלשטיין, שכבר תקחו מראש, כי לא קיבלו שום תמיכה. אנחנו מצב הרבה הרבה יותר טוב, שימו לב, יחסית למפלגה חדשה, אנחנו מצב מצוין, וזה רק נקודת הפתיחה. כשאנחנו נתחיל לדבר על הנושאים, כשאנחנו נפרוס את העניינים, כשאנחנו נראה את הרשימה שלנו בצורה מסודרת, את כל אחד עם הרקע שלו, עם הניסיון, עם היכולות שלו, אני בטוח שהציבור הישראלי ייתן לנו קרדיט, וזה לא יהיה פשוט. הכוחות הקיימים לא בקלות נותנים לכוח חדש להיכנס, אבל אני משוכנע שאם אנחנו נעבוד כמו שצריך והציבור ירצה לבחור באנשים חדשים וטובים ונקיים עם רעיונות חדשים, אנחנו נהיה הפתעת הבחירות.
0: ערן בן ארי, מועמד של עמך ישראל לכנסת המון, תודה. בוקר טוב.
1: תודה רבה גדי, ובוקר טוב לך ולמאזינים.
0: שבוע טוב, להתראות. Я спросил нашего собеседника о прежде всего их намерениях. Осталось 2,5 дня до закрытия списков. Есть ли шанс, что вы объединитесь с кем бы то ни было, или пойдете, или вы окончательно приняли решение идти самостоятельно? Мы пришли в политику для того, чтобы в политической системе были новые силы, чтобы в политической системе был новый дух, чтобы в политической системе были новые игроки, те, кто не принимали участие в ней. До этого, говорит наш собеседник, в этом отношении очень важно, чтобы мы баллотировались самостоятельно. С другой стороны, мы прекрасно понимаем всю важность этих выборов и всю меру ответственности, которая на нас лежит. Мы не закрываем дверь для возможных объединений, однако наша задача – это ввести в Кнессет новые силы. Поэтому объединения могут быть только с теми, кто является новой силой. Новыми силами в политической системе, подчеркивает Иран Бен Ари. Именно с этой точки зрения они отвергают возможность объединения как с партией Циунут Дати, так и предложение Бенямина Нетаньяу о бронированных местах в списке Ликуда и в списке Циунут Датит. Если мы примем это предложение, говорит Иран Бен Ари, нам будет крайне сложно привести в Кнессет новых людей. В конечном счете никто из нас не пришел в политику ради места в Кнессете как такового. Я уж точно, говорит наш собеседник, ничего не выигрываю от этого, от попадания в Кнессет ни с точки зрения экономической, ни с точки зрения социального статуса, ни с какой бы то ни было другой точки зрения. Мы хотим изменений. Мы хотим изменений в том, что касается призыва, мы хотим изменений в том, что касается безопасности, мы хотим изменений в том, что касается баланса в отношениях между звеньями власти. Мы хотим изменений во всех сферах общества. Для того, чтобы были такие изменения, нам необходима сила, нам необходима наша сила, сила новых фигур в политической системе. Что касается юридического вопроса, который является основным в сфере деятельности Эрана Бен-Ари на протяжении уже многих лет, он говорит о том, я ему напомнил просто, что его глава его партии Офер Винтер говорил в период борьбы вокруг юридической реформы, что такую реформу нужно проводить по широкому согласию, в рамках широкого консенсуса. Возможно ли это, спросил я нашего собеседника. Я думаю, что сейчас, прежде всего, всем понятно, что ситуация, которая сложилась, является дисбалансом. И ситуация, которая сложилась в последние 4 года, только ее ухудшила. И судебная система обладает гораздо большей властью, чем раньше. Судебная система взяла себе полномочия ниоткуда, без каких бы то ни было оснований, отменять основные законы, говорит наш собеседник. И это ситуация, которая не должна продолжаться. Всем понятно, что она требует изменений. Теперь вопрос, как этих изменений добиться. Мы считаем, что идеальная ситуация, при которой эти изменения происходят по широкому согласию в рамках консенсуса. Я полагаю, что этого можно добиться, отмечает наш собеседник. Я полагаю, что это не из области фантастики. Можно добиться широкого консенсуса. Однако, если не будет широкого консенсуса, то мы будем продвигать эти реформы самостоятельно, говорит Эран Бен-Ари. Но это, безусловно, хуже и, так сказать, менее предпочтительно, нежели реформы по широкому согласию. С другой стороны, нельзя забывать и нельзя сбрасывать со счетов, что возможности зависят от тех сил, которыми мы будем обладать в Кнессете. После последних 4 лет очень многие осознали, те, кто не понимали раньше, осознали необходимость широких изменений. Сейчас вопрос в том, будет ли у нас политическая сила для того, чтобы эти изменения осуществить. Это зависит от избирателей, говорит наш собеседник. Так или иначе, мы продолжаем борьбу. Мы единственная партия из новых партий, которые сумели пробиться, по крайней мере, судя по опросам, сумели пробиться в Кнессет, по крайней мере, на данный момент. Даже партия с опытными политиками, как Гилад Эрдан и Юлий Эдельштейн, сошла с гонки, потому что они поняли, что у них нет шансов. С другой стороны, говорит наш собеседник, все открыто, и мы продолжаем работать. С нами в эфире был Эран Бен-Ари, кандидат в Кнессет от партии Амха Исраэль. 7:44. Прежде чем продолжить программу, еще немного заголовков израильских газет. Газета «Гаарец» перед закрытием предвыборных списков в обоих блоках оказывают давление, чтобы избежать потери голосов. Айзенкот и Беннет обсуждают возможность объединения и ждут решения Хилли Трупера. А Нетаньяу намерен начать переговоры с Бен-Гвиром. Эрдан покидает предвыборную гонку. Об этом Михаил Аузертов. Яэль Фрейдсон на третьей странице газеты «Гаарец» публикует статью под названием «Суд над Нетаньяу сегодня возобновляется в атмосфере предвыборной кампании». Джеки Хури на пятой странице после свидетельств против него «Хадаш» сообщили, Джафар Фарах покидает предвыборный список. 4 место было у этого человека в предвыборном списке партии «Хадаш». Появились свидетельства в отношении него по поводу возможных сексуальных преступлений, и он подал в отставку из списка. Еще один или два материала. Йошуа Брайдер публикует статью под названием «Бен-Гвир и генеральный инспектор полиции хотят на этой неделе провести ряд назначений в полиции, несмотря на решение богатца». Хуситы разрабатывают возможность вести войну в Красном море, войну вне зависимости от того, что происходит в Ормузском проливе. И еще несколько материалов. Боец пограничной полиции Магав открыл огонь в сторону домов и полицейских в Натании и был застрелен. Вот такая трагическая история накануне. В Натании боец, страдавший посттравматическим синдромом, открыл огонь без какой бы то ни было видимой причины и был застрелен. Это газета «Гаарец» и несколько заголовков с сайта газеты «Макор Ришон». Главный заголовок: после десятков лет Гафни и Маклев удалены из списка «Дегель Атура». Об этом Шир Сасон в газете «Макор Ришон». «Рассвет», вернее говоря, «Операция Рассвет», вторая серия, начальник генерального штаба, поднял ЦАЛ для внезапных учений возможной многофронтовой войны. Об этом также на сайте газеты «Макор Ришон». Сейчас 7 часов 47 минут. Продолжаем программу. С нами в эфире наш военный обозреватель Давид Шарп. Давид, доброе утро.
2: Габи, доброе утро.
0: Что за внезапные многофронтовые учения, которые объявил начальник генерального штаба?
2: Учения, как принято говорить, самого генерального штаба в первую очередь для высшего командования ЦАЛа, отрабатывает возможность внезапного возникновения боевых действий, вернее, реакции на такого рода возможности высшего командования, например, командующих округами самого начальника генштаба, так называемые штабные учения в основном. Если не перейдет во что-то другое, не будет чего-то неожиданного, соответственно, сценарий, когда война в самых разных местах начинается внезапно, и ответственные за те или иные направления должны внезапно перейти в режим ведения этой самой войны. Классический пример, когда что-то происходит во всех кругах, в округах одновременно.
0: Окей. Поговорим немного о Ливане. Публикуется сообщение о том, что после того, как вопрос с хребтом Алитайр по большому счету решен, в армии взвешивают возможность сократить число сил, которые дислоцированы в Ливане. Все, задачи выполнены?
2: Задача все же не выполнена. Если быть точным, во-первых, необходимо сами эти подземелья, по всей видимости, взорвать. Без того, чтобы это произошло, нельзя будет считать те подземные комплексы, о которых идет речь, нейтрализованными. Есть опасения существенные, что при попытке взрывать, либо после нее, Хизбалла может отреагировать. Есть даже определенные основания считать, впрочем, каждый, тут многие считают, что они не очень существенные, что отреагирует Иран. Кроме всего прочего, насколько хрупкая вся ситуация, показывают события прямо последних часов и последней ночи. Снова два FPV-дрона Хизбалла запустила по нашим силам. И прямо сейчас в процессе развития, по всей видимости, реакция ЦАЛа, то есть удары по Южному Ливану и объектам Хизбаллы в Южном Ливане. Вчера, позавчера это уже имело место. Были погибшие боевики, были разрушения многочисленные. Тогда же удалось избежать потерь, удалось избежать их и на этот раз. Но это показательно. Стоит Хизбалле сделать нечто, и Израиль сталкивается с необходимостью реагировать. По поводу уменьшения состава сил, да, есть такие планы. Насколько можно судить, об этом говорят. Будет ли это реализовано? Вопрос пока риторический. В любом случае необходимо уничтожение тех выявленных в Алитайр подземных комплексов, о которых идет речь. Также в этих сообщениях говорится, что рассматривается план создания зоны безопасности на территории несколько меньше, чем та, которая сейчас контролируется. Создание опорных пунктов на неких рубежах 2-3-4 километра от границ, то есть отступление от нынешних. Это уже и политическое решение, это и решение военное. С точки зрения, что более целесообразно, что менее целесообразно, одно маленькое «но». Если позиции и бои вокруг Алитайр притягивали некоторое количество дополнительных сил, то, по крайней мере, в случае успокоения ситуации и отсутствия необходимости решать эту задачу через какое-то время, ну, по крайней мере, часть сил точно можно, ну, или, скажем так, не точно, но вот логично было бы снять с территории зоны безопасности.
0: Если мы говорим об Иране и о угрозах возможной эскалации, я сегодня вижу в газетах заявление военных источников, согласно которым есть опасность того, что Иран решит все-таки нанести удар по Израилю. Насколько такая вероятность, насколько такая опасность оценивается как высоковероятная, хотя, разумеется, бдительность необходимо сохранить в любом случае, и что это диктует военным и военным силам безопасности, силам обороны?
2: Такая опасность, такой риск оценивается как довольно вероятным. Сказать, что это очень, что вероятность высокая в ближайшей перспективе, было бы неверно. Но жизнь показывает, насколько эта перспектива переменчива. И есть одно важное обстоятельство. Иран оказался в крайне невыгодной для себя ситуации на фоне блокады, которая буквально в смысле сжимает иранскую экономику, иранцам не удается нейтрализовать судоходство в Ормузском проливе. Соответственно, мы видим, что Иран оказался перед очень непростым выбором: оставить все как есть, а это явно Иран не устраивает, либо идти на эскалацию. Когда речь идет о возможной эскалации, никогда с противоположной стороны, на которой находится Израиль, нельзя предвидеть, насколько далеко Иран зайдет, и не решится ли он, собственно, Израиль замешать в этом деле. Более того, когда эскалация, в принципе, предполагается, а она, скорее всего, предполагается, то это уже говорит о существенных рисках. Риски, по всей видимости, десятки процентов, я бы сказал так. Особенно, если мы рассматриваем ситуацию до выборов в Соединенных Штатах и несколько дальше. Последние часы и дни яркое тому подтверждение. Стороны поднимают планку. Это, например, американский удар по танкерам, иранским танкерам после многочисленных иранских ударов уже по американским позициям. Соответственно, готовность высока израильских сил. Нельзя говорить о том, что Израиль прямо сейчас в приоритете для иранского удара. Исключать этого нельзя, и почти наверняка Израиль окажется так или иначе задействован в боевых действиях, если планка поднимется еще выше. Я имею в виду, иранцы ударят масштабно по Соединенным Штатам или дойдет до чего-то обратно.
0: И каким образом это влияет на порядок приоритетов, скажем так, сил армии обороны Израиля и сил безопасности перед праздниками, когда есть очень много разного рода угроз и вызовов?
2: Это значит, что, во-первых, тесное взаимодействие с Соединенными Штатами, получение от американцев той или иной информации, например, о планируемых американских шагах, чтобы быть более готовыми, насколько это возможно. Это высокая степень готовности разведки во всем, что касается отслеживания действий Ирана. И это весьма и весьма высокая готовность систем ПВО и, собственно, ВВС Израиля в целом на случай, если такое понадобится. В любую минуту ситуация между США и Ираном может перейти в состояние полноценной большой войны. Но неполноценная, не очень большая война идет, по сути, в перманентном режиме. И здесь вероятность и риски повышаются, даже когда обе стороны не очень этого хотят. А вот то, что иранцы не готовы будут смириться с нынешней ситуацией, то, что они, скорее всего, захотят испортить Трампу все, что касается возможных выборов и их результатов, это почти наверняка, значит, говорит о том, что порох нужно держать сухим.
0: Два слова, Давид, о Иудее и Самарии. Всегда перед праздниками, перед какими-то датами и так далее, этот район вызывает повышенное внимание, напряженность там высока. Что можно сказать о том, что происходит там сейчас?
2: Повышенная готовность и по принципу дуть на воду, обжегшись на молоке, но и без такого рода поговорок. Дополнительные силы, переброшенные в Иудею и Самарию, перебрасываются пару батальонов пехоты. больше информации о готовящихся терактах и больше предотвращаемых терактах. Если мы говорим вообще по большому счету о последних 2-3 месяцах, достаточно напряженно, достаточно рискованно. И можно сказать, что тишь и благодать – это не то определение, которая напрашивается на уста.
0: Не, ну на иудеи, Самарии, тише благодать вообще очень редко бывает. Сейчас ситуация более напряженная, чем была, скажем, месяц-два тому назад?
2: Пожалуй, месяц-два тому назад по совокупности причин эта самая напряженность выросла, и сейчас даже можно говорить не просто о преддверии праздниках, традиционных опасениях, просто вот такой технический параметр. Больше терактов предотвращается и больше предупреждений о том, что те или иные организованные ячейки пытаются что-то готовить. То есть здесь есть некие объективные признаки, есть общее понимание и ситуация вокруг праздников, что традиционно.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Огромное спасибо за участие в программе «Хорошей недели».
2: Спасибо, Габи. Хорошей недели.
0: 7 часов 56 минут в Израиле. У нас есть еще, наверное, чуть меньше минуты уже. И несколько заголовков новостной ленты корпорации «Кан». «Хизбалла» запустила два дрона в сторону наших сил. ЦАЛ в ответ атаковал. «Хили Трупер» опубликовал условия своего присоединения к блоку Гади Айзен, к партии Гади Айзенкота. Что с Йоазом Менделем, непонятно. Сегодня возобновляется суд над премьер-министром Бениамином Нетаньяху в рамках подкаста «До края». Керен Нойбах рассказывает подробности этого дела. Угроза высокопоставленного ливанца, который является противником Хизбаллы, «я опасаюсь, что меня убьют», — сказал он. Об этом на новостной ленте корпорации «Канна». Сейчас 7 часов 57 минут в Израиле. Этот час программы подошел к концу. Дро Ротштейн за пультом. Лена Черкасова, продюсер. Олег Клоц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на канале.

Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой. Юткуф.

0: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
1: Летят самолеты. С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». В кассе «Шоумен» и «Бали». Абонент
2: недоступен. Праздничные скидки в «Канкон». Икра красная «Изи Филлипс» 429 шекелей за килограмм. Икра черная «Каспи» 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная «Каспи» 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон ле-Цион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.

0: В Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. В студии Семен Каплан. Хизбалла запустила утром 2 беспилотника по силам Цааля на юге Ливана. Военнослужащие открыли огонь по одному из беспилотников и перехватили его. Пострадавших нет. В ответ на нарушение режима прекращения огня, Цааль в настоящее время наносит удары по объектам Хизбаллы на юге Ливана. Пресс-служба Цааля сообщила, что по указанию начальника генерального штаба Ияля Замира рано утром в армии началась широкомасштабная внезапная проверка боеготовности под названием «Алота Шахар-2». Учения призваны оценить готовность главных штабов и подразделений к внезапному и сложному инциденту на нескольких фронтах одновременно. Проверка проводится в рамках подготовки и усиления обороны перед праздниками и с учетом выводов из событий 7 октября. Корреспондент Кан Итай Блюменталь сообщает, что по всей стране заметно движение сил безопасности и летательных аппаратов, однако поводов для беспокойства нет. Боец пограничной полиции сержант Давид Хойер Амрани, 20 лет, погиб вчера вечером в результате стрельбы в Нетании. Амрани, житель города, 2 года назад поступил на службу в пограничную полицию и служил в Хевроне, Иудее и Самарии. У погибшего остались родители и 2 брата. Корреспонденты Кан Орли Эль-Калай и Адас Гринберг сообщают, что накануне Амрани заметили бродящим по улицам района Кирьят-Шарон в Нетании. Вызванная на место полиция обнаружила его на поле рядом с мостом у стадиона. После того, как он открыл огонь по полицейским, те ответили стрельбой и застрелили его. Обстоятельства происшествия расследуются. Выборы 2026. Хилли Трупер в последние дни обсуждал с Гади Айзенкотом и Нафтали Беннетом возможность присоединиться к их партии. Однако пока не решил, будет ли участвовать в выборах самостоятельно или объединиться с кем-либо. Трупер хочет обеспечить места в объединенном списке для своих соратников Йоаза Генделя, Ширы Шапира и Элиасафа Переца. Как сообщила корреспондент Кан Яра Шапира в эфире Кан Решет Бет, в партии Айзенкота, вероятно, смогут предложить проходные места всем четверым, но не позволят им присоединиться отдельной фракцией. В партии Беннета проходных мест для всех четверых, вероятно, не найдется. В окружении Трупера говорят, что решение будет принято только в последний момент. Перестановки происходят и в ортодоксальном секторе. Литовские раввины во главе с раввином Довом Ландо одобрили прошлой ночью исключение депутатов Моше Гафни и Ури Маклева из списка партии Дегеля Тора на предстоящих выборах. В личном письме Гафни и Маклеву раввин Ландо поблагодарил их за многолетнюю работу, но отметил, что обновление списка депутатов Дегеля Тора необходимо перед выборами. Корреспондент Кан Даниэль Грубайс сообщает, что партию, как ожидается, вместо Гафни возглавит депутат Яков Ашер. Гафни завершит 38-летний период работы в Кнессете. Яков Ашер, по всей видимости, также возглавит список Ядута Тура на предстоящих выборах. Совет мудрецов Торы в партии ШАС соберется сегодня, чтобы обсудить состав партийного списка на выборах в Кнессет и возможную замену действующих депутатов. Депутат ШАС Михаил Малькиэль заявил в эфире Кан Решет Бет, что он уверен, раввины ШАС выберут лучший состав списка. Наряду с этим он также сказал, что предпринимаются попытки очернить ШАС и ее избирателей. По словам Малькиэля, в ультраортодоксальном обществе вкладываются большие средства в то, чтобы вызвать у людей неприятие ШАС и ее представителей. Он считает, что за этим могут стоять организаторы массовых демонстраций. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 31, в Бершеве 33, а в Эйлате ожидается до 37 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов. Высота волн составит от 50 до 100 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан-Река слушайте в 9 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели. В эфире второй час программы «Тема дня». После ударов по острову Харк американская разведка полагает, что Иран взвешивает возможность эскалации. Дональд Трамп, в свою очередь, угрожает нанесением ударов по ядерным объектам на острове Макош. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о очередных попытках Соединенных Штатов Америки завершить войну между Россией и Украиной. Спецпредставители президента США Стив Виткоф и Джаред Кушнер посетили Москву. Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за переход на новую карту мира. Что это означает? Поговорим и об этом. Однако пока продолжим говорить о политике. С нами в эфире Рони Римон, стратегический советник, специалист по антикризисному управлению. Рони Римон, является стратегией. Шалом, бокер тов.
1: Бокер тов, Габи.

0: ראש ממשלה, כן.
1: לחלוטין. בוא נגיד ככה, עדיין יש, אולי הוא יקבל 61 מנדטים, הוא יצטרך לעשות איזושהי קואליציה או להקים ממשלה בשתיקה של הערבים, זה סיפור אחר לגמרי. אבל לגבי אופר וינטר, יש, אתה יודע, בישראלית ותיקה יש ביטוי שאומר, אני לא יודע איך תתרגם את זה, צלש או טרש. כן. אוקיי, לצורך העניין הזה, נראה אותך מתרגם את זה, אבל בסדר. בהצלחה.
0: הסתדר, יש ברוסית משפט כזה, כן.
1: כן. בכל מקרה, בקטע הזה, לפי דעתי, באמת, מבחינת גוש הימין, הוא לוקח סיכון עצום בקטע הזה, כשהוא קיבל הצעות, אתה יודע, אם זה היה במגזר העסקי, הוא קיבל הצעה שישרינו לו שני מקומות בליכוד, שני מקומות אצל סמוטריץ', ואחר כך הוא יקים סיעה עצמאית של ארבעה חברי כנסת. מה אתה רוצה יותר מזה, אוקיי? בקטע הזה. אם הוא ממשיך לרוץ, אז אם הוא יצליח, זה אפילו מסייע לגוש הימין, כי אני כן חושב שבשוליים הוא לוקח קולות מהגוש האחר, מכל מיני אנשים שהם ימניים שעזבו את הגוש של הקואליציה בגלל התנהלות של הליכוד וכו', ויכול להיות שחלק מהם יחזרו, אבל אם הוא לא עובר, נגמרו הבחירות.
0: לוקח סיכון ענק, לא יסלחו לו, זאת אומרת, אם הוא נופל, לא תהיה לו תקומה אחר כך.
1: לא סתם אמרתי, או צלש או טרש, כי אם הוא מצליח, זה סיפור אדיר, ואם הוא נכשל, אז הוא מסר את המפתחות לגוש השמאל, נקרא לזה ככה. כן. ובאמת לא יסלחו לו.
0: במשפט רוני, באמת דיברת על טלי גוטליב שעברה לעוצמה יהודית, יש לזה משמעות חוץ מהצחוקים מסביב?
1: אז אני רוצה להגיד ככה, אני... לפעמים גם יש לי חשיבה קונספירטיבית קצת, אז אני אגיד לך, מה אני חושב שזה עשוי לעשות. אין לי ספק שטלי גוטליב היא אחת מחברות הכנסת הבודדות, חברי הכנסת הבודדים, ששווים את המנדט שלהם. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים עוברים ממפלגה א' למפלגה ב', אבל הם לא שווים את המנדט שהם לוקחים איתם. במקרה הזה אני חושב שטלי גוטליב כן שווה, משום שיש קהלים לא מעטים שמאוד אוהבים את המאבק שלה העוצמתי מול מערכת שלטון החוק וכדומה. זה מתאים לבן גביר, בוא נגיד ככה, בקטע הזה מבחינה אידיאולוגית כמו כפפה על היד. אבל אז היא כאילו היא תוריד מנדט אחד מהליכוד. מצד שני, עצם העזיבה שלה, בגלל כל ההתנהלות שלה, שהרחיקה אנשים מהליכוד, אנשים שרוצים שהליכוד יהיה יותר ממלכתי, יכול להיות שהעזיבה שלה תגרום לכאלה שעזבו את הליכוד ונמצאים באמצע, ונמצאים נניח קצת אצל אייזנקוט או מפלגות אחרות שנמצאות בגוש השני, יגידו אם טלי גוטליב עזבה, אנחנו יכולים לחזור להצביע ליכוד. זאת אפשרות, אני לא יכול להוכיח את זה, אבל זה איזושהי קונספציה שיכול להיות שתקרה.
0: רוני רימון, יועץ אסטרטגי, מומחה לניהול משברים, ים, תודות, שבוע טוב.
1: תודה רבה, גבי, ביי ביי.
0: ביי ביי. Я спросил нашего собеседника о том, какие, если мы смотрим на карту сейчас в целом, какие неожиданности еще, какие блоки могут возникнуть. Прежде всего, говорит наш собеседник, может быть, хотя я не думаю, что это хорошо с точки зрения этого блока, но может быть объединение между Ганцем, между Айзенкотом и Беннетом. Эти переговоры продолжаются. Я не уверен, что это хорошо с точки зрения блока оппозиции, потому что в нашей политике мы уже неоднократно видели, что 1 плюс 1 далеко не всегда равно 2. Иногда это равно 1,5, иногда 1. По-разному бывает, но ничего хорошего эти объединения не приносят. Мы уже видели на этих выборах, что произошло с партиями, которые объединились, имеется в виду прежде всего блок Бьяхад, Ешатид и Беннет. Ничего хорошего это объединение не принесло. Но, тем не менее, говорит наш собеседник, это то, о чем сейчас идет речь. Я хорошо помню 2013 год, говорит Рони Римон, когда Либерман и Нетаньяу до объединения имели 42 мандата, в опросах им обещали 47 мандатов, а после объединения на выборах они набрали 31 мандат. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, я не думаю, что это хорошая идея, но переговоры продолжаются. Что касается Хилли Трупера, там не очень понятно, как будет это объединение осуществляться с Гади Айзенкотом. Он может принести Айзенкоту дополнительные дивиденды, ценности и так далее, может привести более традиционалистских избирателей. Однако я не думаю, говорит наш собеседник, что ему будет просто договориться в том числе о участии в этом союзе Йоаза Энделя. Судя по всему, Айзенкот не очень хочет с Йоазом Энделем заключать союз. Так или иначе, это тоже возможно. В целом же, говорит наш собеседник, картина, которая складывается сейчас, показывает, что израильтяне не очень хотят единства. Израильтяне хотят очень четких и понятных ответов. Хотят, кто-то хочет сохранения власти Нетаньяху, кто-то хочет смены власти, но разговоры о единстве – это хорошо в качестве разговоров, но не в качестве политической платформы, не в качестве решения, за кому отдать свой голос. Возможно, израильтяне хотят правительства национального единства после выборов, но не партии, которые говорят о единстве уже до выборов. Сейчас израильтяне хотят, чтобы им не морочили голову, сказали «я за» или «я против», «я здесь» или «я там». И с этой точки зрения положение Бенни Ганца, оно очень-очень заметно и очевидно. Что касается самого Ганца, то я не уверен, что он сойдет с дистанции. И политики всегда действуют на этом балансе между эго и здравым смыслом. И очень может быть, и в минувшие выходные эту теорию развивали неоднократно, что Ганц будет баллотироваться до конца, чтобы сжечь голоса лагерю оппозиции, лагерю перемен. Кто-то считает, что это будет сделано с целью получить какие-то блага потом от Нетаньяху, если Нетаньяху останется у власти. Рони Римон говорит о том, что он может, что вероятнее всего это делается просто для того, чтобы отомстить Гади Айзенкоту. С этой точки зрения, я думаю, что Ганц останется. А что касается Оффера Винтера, то наш собеседник говорит о том, что Оффер Винтер находится в ситуации, которая русской пословицей можно определить как со щитом или на щите. С этой точки зрения, либо он пройдет электоральный барьер и наберет 4 мандата и позволит, минимум 4 мандата, и позволит Нетаньяху заблокировать путь Гади Айзенкота в канцелярию премьер-министра, либо он сорвется, не пройдет электоральный барьер, и тогда можно считать, что он просто вручил ключи от канцелярии премьер-министра Гади Айзенкоту. Поэтому, говорит наш собеседник, Оффер Винтер очень рискует, при том, что он получил предложение, которое, если бы мы говорили о мире бизнеса, то это было бы предложение, которому нельзя отказаться, от которого нельзя отказаться. Он получил предложение два бронированных места в списке Ликуда, два бронированных места в списке Циунут Детит, и возможность потом объединения этих четырех депутатов в единую самостоятельную фракцию после выборов. Что еще, говорит наш собеседник, но Оффер Винтер предпочитает баллотироваться самостоятельно и в этом отношении очень сильно рискует. А что касается Тали Готлиб, последний вопрос, который я ему задал нашему собеседнику, Тали Готлиб, которая перешла в партию Отсма Еудит, я считаю, говорит наш собеседник, что тут есть конспирология. С одной стороны, Тали Готлиб одна из немногих депутатов, которые действительно стоят тот мандат, который приносят. То есть Тали Готлиб действительно... Есть люди, которые приходят со своим мандатом, но за них не проголосуют. За Тали Готлиб проголосуют. Есть люди, которые поддерживают борьбу Тали Готлиб в ее стиле, в ее форме, борьбу с правоохранительной системой и так далее. И эти люди проголосуют за Отсма Еудит. С другой стороны, есть люди, которые говорят о том, что после того, как Тали Готлиб ушла из Ликуда, и это могут быть в том числе и избиратели Айзенкота, они могут вернуться в Ликуд и проголосовать за него. Поэтому, говорит наш собеседник, мне кажется, что этот переход – это холодный политический расчет. С нами в эфире был Рони Римон, стратегический советник и специалист по антикризисному управлению. 8.21. Поговорим немного об Иране. После взрывов на так называемом нефтяном острове, американская разведка считает, что Тегеран может пойти на эскалацию, чтобы вынудить Трампа отступить. С нами в эфире Олег Клодштейн, эксперт Института МИСГАВ по изучению вопросов национальной безопасности, исследователь Ближнего Востока и Ирана. Олег Клодштейн, амит бе-махон МИСГАВ, лебитахон леуми, хокер мизрах тихон ве-Иран. Шалом леха ве-бокер тов.
2: Бокер тов,
0: бе-Ави. Лидатха, нахну аль-саф аслама, Иран тилех ве-таслим?
2: Иран אומרת את זה בצורה מאוד מפורשת, אבל גם זה תלוי מאוד בצורה שאתה מגדיר מה זה הסלמה. האם איראן תירה בהכרח טילים לישראל? אני מעריך שזה יהיה הדבר האחרון שהיא מתכננת לעשות. אם היא בונה את ההסלמה בשלבים, במדרגות, אז אנחנו רואים שבימים האחרונים יש יותר תזוזות דווקא בזירה הלבנונית. יש יותר באמת התגברות של המתקפות הדדיות בהורמוז על המחליות מצד אחד ועל ספינות אמריקאיות מצד שני. אולי אפשר גם להכניס את תימן למשוואה, כשיש יותר התקדמות של החות'ים בימים האחרונים. אבל למרות העיתותים, למרות באמת החשש בישראל שזה אמור להגיע, כנראה שזה יהיה רק הדבר האחרון.
0: ירי לירדן זה חלק מההסלמה הזאת?
2: אז בישראל תרשו את זה כסוג של איתות, אנחנו מוכנים גם לראות עליכם, אבל האיראנים עדיין יודעים ועדיין מבינים שזה לא אותו דבר לראות על ירדן ולראות על ישראל. מבחינתם מאוד ברור להם שאם הם יורים על ישראל, הכוונה, הפירוש של הדבר הזה היא מלחמה כוללת. ישראל תתקוף בחזרה, ישראל תפציץ הרבה מאוד מטרות באיראן, והאיראנים מבינים את זה, ולכן הם שומרים את זה כקלף אחרון.
0: ומה הטקטיקה שלהם? זאת אומרת, מה הם רוצים להשיג בהתגברות של פעולות צבאיות בכל מיני זירות? נניח, נשים בצד את תקיפה של ישראל, ברור שזה נשק יום הדין מבחינת איראן, אבל גם תימן, גם ירדן, גם מפרציות, גם כל מיני מקומות אחרים, למה הם שואפים? מה הם רוצים להשיג בזה?
2: אני חושב שזה בעצם תוכנית שהיא תלת שלבית, נקרא לזה. השלב הראשון זה בעצם להפעיל לחץ על בנות הברית של ארצות הברית. באמצעות הלחץ עליהן, באמצעות זה שהם יורים על מטרות חשובות שם, על מתקני אנרגיה, חוסמים נתיבים ימיים נוספים חוץ מהורמוז כמו באבל מנדב, הם מקווים לזה שהממשלות בירדן, באיחוד האמירויות, באומן, במקומות אחרים במפרץ ילחצו על ארצות הברית להפסיק את ההסלמה ולעבור בחזרה לנתיב של המסע ומתן. הדבר השני זה להפעיל לחץ על האמריקאים עצמם, זאת אומרת מחיר הדלק שעלה מאוד בימים האחרונים בארצות הברית. כן. באמת הלחץ הפוליטי של טראמפ לקראת בחירות האמצע, יש מי שהגדיר את זה בעצם כסוג של תחרות בין הצדדים מי שבר קודם, כשבאמת מנוף הלחץ האיראני הוא להפעיל לחץ פוליטי על טראמפ, והמנוף הלחץ של האמריקאים הוא כלכלי. ובאמת השלב השלישי הוא הייאוש. זאת אומרת, האיראנים מצויים במצב שהם באמת חשים יותר ויותר את הלחץ הכלכלי. זה ניכר בהרבה מאוד מדדים, זה ניכר בהתבטאויות שלהם, והם קצת לא יודעים מה לעשות. מצד אחד האמריקאים הצליחו כנראה יותר ויותר להוציא נפט מהמזרח התיכון, ככל שהימים עוברים. סוכניות מעקב מודיעין ימי וסוכניות מודיעין מסחרי מעלות את המספרים עוד ועוד. רק אתמול ראינו תמונות לוויין של יותר מ-20 מיליון חביות נפט שעברו ממחליות שיצאו ממפרץ הורמוז למחליות שחיכו בחוץ. יש יותר ויותר סימנים שהאמריקאים שוברים את המצור הזה, והאיראנים לא מצליחים לייצא כלום, שום דבר. ובאמת הלחץ הזה מאוד מתגבר והם חשים אותו, ואולי הדרך היחידה מבחינתם לנסות לשבור את זה היא לעשות כל מיני מהלכים של ייאוש, לראות לכל כיוון בתקווה שזה יניב איזושהי פריצת דרך.
0: יש סיכוי שמצב הזה והמצב הנואש הזה בסופו של דבר יביא את איראנים לאותו החלטה שהם קיבלו בזמן מלחמה עם עיראק, אותו כוס רעל שהם שתו אז הם יצטרכו לשתות גם הפעם?
2: אני חושב שאף פעם אי אפשר לשלול שום אפשרות ביחסים הבינלאומיים, אבל כשאנחנו מסתכלים על ההנהגה האיראנית עכשיו, הסיכויים של זה מאוד נמוכים. הם רק הלכו והתקצנו עם הזמן, הם רק הלכו ובאמת הפגינו עמדות נוקשות יותר ויותר, אבל ברור שהאמריקאים פונים על זה מצד אחד, ומצד שני הם גם בהחלט לוקחים בחשבון את האפשרות שיהיה פה איזושהי התפתחות פנימית, איזושהי קריסה, איזושהי תפיסה של השלטון בידי גורמים אחרים.
0: אנחנו לא מזהים את זה כרגע, נכון? אין סדקים משמעותיים בהנהגת איראנית, חוץ מאותם דיבורים של פזשקיאן וכו', אבל בתוך משמורת מהפכה אין זוזה.
2: אנחנו לא מזהים דיבורים כאלה, אנחנו גם לא, אני לא מכיר גם זוזות שחלו בעקבות הקריאה הייחודית של טראמפ לעם האיראני לצאת כבר לרחובות.
0: כן.
2: כנראה הפחד מהמרואות של דצמבר ינואר עדיין מאוד חזק שם, והאיראנים גם בהחלט עדיין יכולים להביא מיליציות מעיראק כדי לדכא את ההתקוממות. אבל המצב מצד שני באמת הולך ומחמיר. זאת אומרת, אתה רואה את האזרחים שמראים סל קניות שהם חזרו מהסופרים שלוש שקיות ואומרים, זה חצי מהמשכורת החודשית שלי. המצב הזה לא יוכל להימשך יותר מדי, כי בסוף לא יהיה להם באמת איך לקנות אוכל. ההיפר אינפלציה שם היא כל כך גבוהה, שבסוף אין אפשרות להכיל את הזעם הזה.
0: אלי קלוטשטיין, נחכה ונראה. המון תודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב, שבוע טוב.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
0: יספרסיל נשו סביסדניקה או... том находимся ли мы на действительно на пороге эскалации. По словам нашего собеседника, весь вопрос в том, как мы определяем этот термин. Потому что если мы говорим о эскалации, как о атаках на Израиль, то я полагаю, что атаки на Израиль будут последним шагом в порядке приоритетов, точнее говоря, в этой лестнице эскалации, которую планирует Иран, они попытаются заблокировать дополнительные пути, судоходные пути, они попытаются задействовать Ливан, они попытаются задействовать, вероятнее, более активно, чем сейчас, задействовать хуситов. Однако прямые удары по Израилю, они прекрасно понимают, что это широкомасштабная война, в которой они сейчас, разумеется, не заинтересованы, говорит наш собеседник. И поэтому... у них есть, они попытаются, вернее говоря, использовать весь арсенал средств, который у них был и который у них есть, для того, чтобы затем, для того, чтобы вынудить Соединенные Штаты Америки пойти на компромисс, пойти на новые переговоры. Я не уверен, говорит наш собеседник, что это приведет к желаемому результату, однако это те шаги, которые Иран попытается предпринять. С точки зрения дополнительных мер, которые они могут предпринять, чтобы выйти из этой ситуации, это продолжение давления на США. Возможно, это еще продиктовано и отчаянным положением, в котором США находятся, в котором Иран находится. Экономическое положение может привести их к тому, что они пойдут на эскалацию, вот на тот самый, на то самое ужесточение шагов, не как некая продуманная тактика, а как отчаянная попытка выйти из нынешней ситуации, выйти из нынешнего положения, изменить ситуацию и навязать Соединенным Штатам Америки какие-то шаги, которые Трамп не планировал. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, нельзя забывать, что ситуация в Иране отчаянная с точки зрения экономики. Есть ролики, которые появляются, где видны люди, которые идут из супера с двумя пакетиками и говорят о том, что это полмесячной зарплаты. Поэтому нынешняя ситуация действительно, экономическая ситуация действительно очень-очень тяжелая. С другой стороны, мы пока не видим никаких дополнительных шагов, которые свидетельствовали бы об обвале режима. Ни разногласий внутри корпуса стражей исламской революции, ни, говорит наш собеседник, выхода людей на улицы, сказать, это не что-то, что происходит сейчас. Страх, который был посеян жесточайшим подавлением акций протеста в декабре, январе прошлого нынешнего года, по-прежнему жив, и люди стараются, и люди как бы не выходят на улицы. С другой стороны, катастрофическая ситуация, экономическая ситуация, которую мы наблюдаем, может изменить и это. В любом случае, говорит Эли Клодштейн, пока, по крайней мере, нету признаков того, что режим подвержен какому-то влиянию в связи с тяжелой экономической ситуацией. Однако, я полагаю, говорит он, что это вопрос будущего. С нами в эфире был Эли Клодштейн, исследователь Института МИЗГАВ, Институт вопросов национальной безопасности, специалист по Ирану и Ближнему Востоку. Поговорим о ситуации с американской стороны. Трамп заявил о возможности нанесения новых ударов по району горы Макош. С нами в эфире Йорам Эттингер, в прошлом сотрудник посольства Израиля в Вашингтоне, ответственный за связи с Конгрессом, специалист по США и Ближнему Востоку. Йорам Эттингер, шалом, шавуатов.
3: Шавуатов.
0: Дональд Трамп мухан ли хазара ли лихима ли датха, о ши июмим шилозы каха, ютер июмим такти?
3: לעניות דעתי האופציות פתוחות, וככל שזה נשמע לא רציני ואולי אפילו פתטי, הוא עדיין מתלבט בין הנטייה הטבעית שלו לנהל מסע ומתן, כי הוא מאמין שהוא הנושא והנותן הטוב בעולם ואף אחד לא יכול לעמוד מולו, אבל מצד שני הוא מבין, הוא שומע גם מהצבא האמריקאי, כמובן מירושלים, שאין טעם במסע ומתן עם משטר האייתולה, שרואה במסע ומתן רק הפסקה טקטית לפני שממשיכים במלחמה מול ארצות הברית, מול כל אחת מבעלות בריתה של ארצות הברית במזרח התיכון. ולצערנו הנשיא טראמפ עדיין לדעתי ממשיך להתלבט, והאופציות פתוחות, הוא יכול מחר היום לחדש את המלחמה, אבל השאלה האם הוא יחדש אותה באותה צורה שהייתה עד היום, כלומר נלחמים בהילוך ראשון, בהילוך שני, או נלחמים בצורה רצינית, הילוך רביעי, הילוך חמישי, במטרה להביא להפלת משטר האייתולה.
0: לדעתך, סליחה, יורם מיטינגר, לדעתך הוא מתלבט או שהוא קיבל החלטה להביא להפלת המשטר האיראני באמצעים כלכליים, באמצעות לחץ כלכלי וכו', בלי להיכנס למלחמה עצימה?
3: אם, וזו אפשרות, אם הוא מאמין, כמו שרבים מיועציו אומרים לו, שאפשר להביא להפלת המשטר באמצעים כלכליים, לדעתי הוא צפוי להתפכחות מאוד מאוד לא נעימה, משום שהמשטר מולו הוא עומד, משטר האייתולה, הוא מונחה על ידי אידיאולוגיה פנאטית, על ידי אידיאולוגיה אפוקליפטית, שהיא הרבה הרבה יותר חשובה ביניהם מאשר פיתויים פיננסיים, כלכליים, דיפלומטיים, יהיו נדיבים ככל שיהיו. ואגב, זה ודאי וודאי נכון לגבי משטר האייתולה, אבל אפילו משטרים שהם לא אפוקליפטיים הוכיחו בעבר הלא רחוק שסנקציות כלכליות לא מביאות לשינוי משטר. ראה מה קורה בצפון קוריאה, מזה כ-70 שנה אולי יותר, סנקציות כלכליות קשות מאוד מהקהילה העולמית. המשטר לא רק שקיים, אלא הוא חזק מאי פעם, ממשיך עם השלטון הטוטליטרי הערית שלו. כך גם היה עם סדאם חוסיין, שגם הוא לא היה אפוקליפטי, ומ-1990 עד 2003 הטילו עליו סנקציות קשות ביותר, רק פעולה צבאית הביאה להפלתו. ודאי וודאי שסנקציות לא עובדות על קובה, גם לא עבדו
0: גם,
3: על...
0: גם המצב הכלכלי הקטסטרופלי לא ישנה הרבה, אתה אומר.
3: הוא קטסטרופלי בעיני מי שאיננו חלק משטר האייתולה.
0: כן.
3: משטר האייתולה מאמין, אמונה שלמה, אגב, אמונה שלמה וקנאית, שכדי להביא להגשמת הגאולה כפי שהם רואים אותה, כלומר שאותו אימם 12 מוחמד אל-מהדי שנעלם במאה העשירית, הוא מבשר את הגאולה, והם משוכנעים שהוא עומד להופיע, אבל כדי שהוא יופיע יש לסלול את דרכו בנהרות דם, בכאוס טוטלי ובנכונות להקרבה. הם מאמינים בזה.
0: בגלל מה שאתה אומר, בעצם דונלד טראמפ עוד לא החליט מה לעשות עם איראן, איך לפתור בעיה איראנית.
3: ואם הוא החליט שהדרך היא הדרך הכלכלית, הרי לדעתי זו שגיאה דרמטית וטרגית, ואני אוסיף יותר מזה, ש... כל עוד הוא לא מביא להפלת המשטר, הוא ממשיך לפגוע בכוח ההרתעה האמריקאי, הוא ממשיך להגביר את האיומים על כל בעלות בריתה של ארצות הברית במפרץ הפרסי, ומעבר למפרץ הפרסי, הוא ממשיך לייצר רוח גבית גם לפוטין ברוסיה, גם לסין, גם לאחים המוסלמים ולטרור על אדמת ארצות הברית.
0: יורם מיטינגר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב, תודה רבה.
3: Тогда рада, шавуатов, шалом.
0: Я спросил нашего собеседника о том, насколько президент США Дональд Трамп тверд в своем намерении привести к изменению иранского режима, и есть ли у него пути, которые он намерен для этого задействовать. Наш собеседник говорит о том, что, судя по всему, Дональд Трамп еще не решил, каким образом этого добиваться, и это трагическая ошибка, говорит наш собеседник. И еще более трагическая ошибка будет то, если он действительно соберется это делать путем экономического давления. Экономическое давление никогда не приводило к изменениям режима, ни в случае Северной Кореи, которая десятки лет находилась под санкциями, и это не изменило ситуации, ни в случае Кубы, которая также находилась под санкциями, и многому это не привело. Катастрофическая ситуация в сфере экономики Ирана важна для тех, кто не имеет отношения к иранскому режиму, к руководству иранского режима, потому что для них самое главное – это не положение, в котором находятся жители страны, не положение, в котором находятся обычные люди, а то, что, собственно говоря, может или не может функционировать иранский режим. Иранский режим пока, по крайней мере, может функционировать, и с этой точки зрения мало что меняется. И этот режим, экономические санкции ни к чему не приведут. Это трагическая ошибка, причем это трагическая ошибка, которая сохраняет режим Ирана, сохраняет режим аятолл, а в то же самое время снижает или стирает фактор сдерживания, который был у Соединенных Штатов Америки. США перестают бояться, а вместе с ним перестают бояться и союзников США на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Поэтому, если Дональд Трамп действительно считает, что путем санкций, военного, экономического давления, без использования армии, можно привести к падению иранского режима, то его ждет очень тяжелое разочарование. Об этом с нами говорил Йорам Эттингер, в прошлом сотрудник посольства Израиля в Соединенных Штатах Америки, ответственный за связь с Конгрессом США, специалист по США и Ближнему Востоку.
4: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
7: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: 8:40 мы продолжаем программу. Находимся ли мы на пороге новой попытки прекратить войну между Россией и Украиной? Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Витков прибыли в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным, а затем отправятся в Киев. С нами в эфире доктор Борис Морозов, Центр Каммингса по изучению России, Тель-Авивский университет. Доктор Морозов, доброе утро.
8: Доброе утро, Дэмми.
0: Какую цель преследует президент США, отправляя туда своих спецпосланников?
8: Ну, видимо, именно ту, которую вы обозначили. Очередная попытка добиться какого-то мирного урегулирования.
0: Есть что-то, что дало Трампу основание полагать, что на сей раз это будет иначе? То есть достаточно, скажем так, делегация достаточно высокого уровня, да, это не какие-то чиновники и так далее, это те, кто, как правило, имеют полномочия принимать решения.
8: Нет.
0: Нет.
8: Давайте оговоримся. Делегация достаточно высокого уровня. Это делегация направлена лично Трампом. Это люди, которые к нему вхожи. Это люди, которые, видимо, передают его сигнал, но принимать решения они неполномочны. И более того, в таких переговорах, на мой взгляд, решения не принимаются. Они, скорее, очень высокопоставленные курьеры, которых Путин, да, готов принять, и, как он выразился, готов принять в любое время. Ему с ними приятно, так сказать, он понимает, что это близкие к Трампу люди, он рассматривает это прежде всего как такой внешнеполитический кивок в его сторону. А с точки зрения того, привезли ли они что-то новое, вопрос неочевидный, поскольку сам Трамп на него отвечает абсолютно противоречиво. Сначала он сказал, что они везут новые предложения, потом на вопрос, новые ли предложения они везут, он ответил нет. Вот. При этом Ушаков, ну, как всегда, у нас томительная неизвестность, никаких коммюнике по этому поводу нет. Значит, единственное, кто по этому поводу высказался, это помощник Путина Ушаков, который сказал, что беседа прошла в конструктивной обстановке, обсудили все очень важные проблемы, как бы Путин проинформировал. Ну, во-первых, поблагодарил Трампа за его усилия, а во-вторых, проинформировал его о том, как российская армия продвинулась на украинских фронтах, и, соответственно, опять же, обозначил Ушаков то, что для того, чтобы этот конфликт как-то привести в мирную фазу, необходимо прежде всего устранить первопричины. То есть по сегодняшней информации не видно какого-то прорыва или продвижения.
0: А первопричины с точки зрения господина Ушакова и его правительства – это украинская государственность или что-то чуть меньше?
8: Ну, скажем так, это отношение Украины к России. В общем, это примерно одно и то же.
0: Да. Доктор Морозов, для людей, которые не следят или не настолько понимают и разбираются действительно в, скажем так, подводных течениях России, российской власти, с вашей точки зрения, Владимир Путин и его окружение, хотят ли они действительно прийти к завершению этой войны?
8: Да, конечно, но только на своих условиях. И эти условия были четко обозначены. И, знаете, существует два способа торговли. В общем, на самом деле, больше пока не изобрели. Один способ – это когда одна из сторон потихоньку, она дает сначала завышенные требования, а затем потихоньку от них отступает. А второй способ общепринятый – это когда вы стоите на своем и, так сказать, отступать или наступать должна только противоположная сторона. Россия выбирает именно этот путь.
0: Второй.
8: Все свои условия они обозначили довольно давно, довольно четко. И на сегодняшний момент они от них не отступают. Значит, вторая сторона, как бы, которая тоже хотела бы завершить войну, при этом Россия, да, хотела бы завершить войну. Понятно, что сегодня в той фазе, в которой она, эта война находится, она Россию тоже не устраивает. И она приносит России многие неприятности, если не сказать потери. Во всяком случае, финансовые.
0: Если мы говорим о, ну, я не знаю, двух главных условиях, которые Россия выдвигает, можно ли их каким-то образом обозначить?
8: Можно. Россия хочет оставить за собой те три. В принципе, они были обозначены еще в 24-м году.
0: В 24-м?
8: Это формула 3+2.
0: То есть?
8: Которая обсуждалась и в Анкоридже и так далее. То есть Россия хочет сохранить за собой абсолютно Крым, Луганск и Донецк. Ну, я имею в виду все регионы. И дальше готова обсуждать, что Запорожье и Херсон, она готова сохранить за собой только в той фазе, в которой Россия сегодня контролирует захваченные территории.
0: И сейчас, после бесед в Москве, Витков и Кушнер отправятся в Киев беседовать с украинским руководством. В какой степени там можно найти? Ведь когда мы говорим о посредниках, вы говорили о форме торговли. У посредничества есть очевидная тенденция, они оказывают давление на того, на кого можно оказывать давление, там, где это эффективно. Эффективным ли оказывать давление на Украину?
8: Ну, в определенной степени, да, эффективно, потому что, ну, как бы от Соединенных Штатов довольно много зависит. Смотрите, самый простой пример. Отсутствие систем Патриот и зарядных частей к ним на сегодняшний момент делает Украину практически беззащитной перед баллистическими ракетами. Вот. И это, в общем, очень тяжело. Ракеты падают каждый день. И несравнимо на сегодняшний момент тот ущерб и те убытки, которые терпит Россия, с тем ущербом, который сегодня наносится Украине. И в людских потерях, я имею в виду мирного населения, и в разрушенных зданиях, в том том числе в столице и так далее, и так далее, и так далее.
0: То есть, несмотря ни на что, Украина более заинтересована в завершении войны, нежели Россия, если быть очень циничным.
8: Да, мы можем сказать, что Украина более заинтересована, для нее больше поставлена на карту, чем Россия.
0: Угу. И с этой точки зрения, даже при том, что Витков и Кушнер, судя по всему, не привозят каких-то фантастически новых идей и так далее, есть шанс, есть надежда на то, что будет после этого круга переговоров что-то будет иначе?
8: Это хороший вопрос. Дело в том, что, понимаете, на столе не так много опций на сегодняшний момент. В общем, на сегодняшний момент грубо рассматривается вариант. Одна из сторон сильно уступает, на это особой надежды нет. Ну, на то, что уступит Владимир Владимирович, как бы совсем мало надежд. И у Зеленского тоже нет отходов в этом плане. Значит, могут рассматриваться такие специфические варианты, которые были предложены, как создание в Донецке такой какой-то международной зоны под международным контролем, зоны экономического развития и так далее, которая будет ни нашим, ни вашим, а все остальное по той линии разграничения, которая сегодня существует. Вероятность этого весьма слаба. Могут ли еще что-то придумать в Соединенных Штатах, чего не рассматривали все остальные? Не знаю. Мне пока в голову ничего не приходит.
0: Последний вопрос, доктор Морозов. Участвует ли Европа в этом круге попыток завершить войну?
8: Насколько мне известно, нет.
0: Нет, да, то есть это целиком и полностью американская.
8: Это целиком и полностью американская инициатива. И еще особенно интересный момент. Обратите внимание, Рэдклиффа Путин не принял.
0: И что это означает?
8: Видимо, как бы это был некий сигнал о том, что он хочет вернуться к тем же переговорщикам и к тому же формату, который существовал до этого.
0: Окей, будем наблюдать. Доктор Борис Морозов, Центр Каммингса по изучению России, Тель-Авивский университет. Огромное спасибо за участие в программе.
8: Всего хорошего.
0: Всего доброго, до свидания. 8 часов 49 минут. Если не удается изменить мировую реальность, давайте изменим карту мира. Генеральная ассамблея ООН проголосовала за переход на новую карту мира, которая отражает реальные размеры Африки. А Виктор Оргад с нами в эфире, картограф, владелец картографического издательства Оргад Мапот с 40-летним стажем. И Виктор Оргад, шалом, бокер тов.
9: Бокер ор.
0: Альманахну медабрим, זאת אומרת, ארגון האומות המאוחדות בהחלטה שלו משנה את מפת העולם?
9: כן, זו החלטה שנוצרה בעקבות לחץ של מדינות אפריקה, איחוד אפריקה, שטוענים כל הזמן שאפריקה נראית יותר קטנה על מפת העולם מאשר מדינות אחרות ביחס לאותו גודל. והם לחצו במשך שנתיים, והאום קיבל החלטה לאמץ היטל של מפה אחר שהוא יותר נקרא שומר שטח, שבו השטחים של כל מדינה ביחס למדינה אחרת הם נשמרים, הפרופורציה שלהם נשמרת. ככה שלא רואים את, למשל, את גרינלנד, המפת מרקטור שהייתה מקובלת כל השנים, גדולה כמו אפריקה, אלא היא צריכה, איך אומרים, לחזור לגודלה אמיתי.
0: רוב מוחלט של מדינות, ארגון האומות המאוחדות, תמכו 164 מדינות. למה לדעתך ארצות הברית התנגדה? היחידה, דרך אגב.
9: כן, ארצות הברית התנגדה כי היא אומרת מה אתם מתעסקים בשטויות, יש לנו יותר, דברים יותר חשובים בעולם, והם תמיד, יש תנועה שנקראת ה-WOC, שהם כאילו מתנגדים לכל מיני החלטות של האום שהן לא ענייניות ולא חשובות והן לא ברומו של עולם. לארצות הברית למעשה זה לא משנה כי הם מאמצים את המפות שמיוצרות על ידי National Geographic ובהיטל שנקרא רובינסון, וההיטל החדש שאומץ הוא למעשה פיתוח של היטל שנקרא רובינסון, שהוא למעשה היטל די דומה להיטל החדש שאומץ. אז לגביהם זה לא משנה, וכנראה בגלל זה הם התנגדו.
0: זהו, אם זה לא משנה להם, למה לא להימנע? יש שם כמה מדינות, סרביה לדעתי, ליטא, אוקראינה, שנמנעו. ההתנגדות כנראה מבטאת איזשהו רוח שהם באמת לא מקבלים את זה. מה זה, חשש מחלוקת העולם מחדש? מה לדעתך?
9: לא, העניין הוא שבהיטל הזה ארצות הברית כאילו היא נראית יותר קטנה, למרות שזה כאילו היטל שומר שטח, היא למעשה נדחקת לשוליים הצפון מערביים של המפה, והיא נראית למעשה יותר קטנה מאשר איך אומרים, הכוח והמופע של ארצות הברית. אז הם התנגדו, לדעתי, אין לי שום, לא דיברתי עם אף אחד שם עדיין, אבל לדעתי הם התנגדו מהסיבה הזאת, שלמשל אלסקה, שהיא נמצאת בפינה הכי צפונית מערבית, היא נראית כזאת מרוחה ורחוקה, והיא לא נראית במפה הזאת בגודל הרצוי כמו שארצות הברית רוצה.
0: תגיד, יהיו איזושהי השלכות מעשיות, פוליטיות, גיאופוליטיות, כלשהן, מלבד שינוי מפה?
9: ההשלכות יהיו שמדינות אפריקה יהיו שמחות הרבה יותר, ויחשבו שהם קיבלו מעמד יותר חשוב במעמד העולמי שלהם, הגיאופוליטי. בבתי הספר ובלימודים במדינות אפריקה הם יתלו מעטה מפה שכאילו הוסכמה והוכרזה על ידי האום. אני אישית מפיק מפות כאלה כבר הרבה מאוד שנים, עוד לפני ההחלטה הזאת. אני מפיק שתי מפות, אחת נקראת...
0: בגודל הזה, כן? בהיטל הזה.
9: בהיטל דומה לזה, דומה מאוד לזה. יש כמה היטלים מאוד דומים לזה. אחד ההיטלים שהיה מאומץ על ידי National Geography קראו לו רובינסון, ואז הם שינו את זה להיטל שנקרא וינקל, ועכשיו זה פיתוח נוסף. זה היטל יפה, הוא כאילו יותר חזותית, נראה יפה לתלות על הקיר ו... לראות על מדינות העולם, אבל אירופה למעשה שם תראה יותר קטנה ומאוחה, וככל שהולכים צפון, רוסיה למשל, אם אתה מודד את רוסיה מצפון לדרום על המפה הזאת, אתה רואה שהיא יותר מאוחה, והשטח שלה האמיתי ביחס למדינות אחרות נשמר, אבל השטח האמיתי שלה ביחס למפה ולקנה מידה הוא שונה, כי הוא הולך ונמרח, כן. ומעוך כלפי הצפון, כלפי הקוטב הצפוני.
0: סליחה שאני שואל, אבל אין איזשהו סטנדרט אחיד? זאת אומרת, יש הרי שטח של כל יבשת נגיד, הוא שטח מדוד, הוא שטח מוסכם, לפחות כך אני חשבתי. אין איזשהו סטנדרט אחיד איך מציירים מפות?
9: לא, אין סטנדרט אחיד, כי מה קורה? כדור הארץ הוא עגול, הוא תלת ממד. וכשהופכים מתלת ממד לדו ממד לנייר, תמיד יש עיוות כלשהו. עכשיו, אימצו במשך השנים היטל שנקרא מרקטור, שפותח בגרמניה במאה ה-16, והוא היה נוח לניווט ימי וניווט אווירי, אז אווירי לא היה, אבל ימי בעיקר, לאחר כל תקופת הגילויים הגדולים של אחרי הרנסנס, קולומבוס, מגלן וכל אלה, וההיטל הזה מרקטור היה טוב לניווט ימי, למה היה קו ישר בניווט מנקודה א' לב' בים, היית פשוט מסרטט קו ישר, והיית אזימות, זווית של, של, של נסיעה, והיית נוסע לאורך הקו, ולא היה בעיה להתמצא וללכת להתברבר בשטח. Okay. ואימצו את זה, כי זה היה נוח לכל המדינות שמעבר לקו המשווה, מדינות אירופה, ששם התפתח כל הקרטוגרפיה עד ימינו.
0: מעניין.
9: עכשיו למעשה... אפריקה שמונה 54 או 55 מדינות, תלוי איך מסתכלים על זה, ואם סומלילן זה 56, אז אפריקה רוצה להיראות יותר משמעותית כדי לקדם את האג'נדה הגיאופוליטית שלה, כדי שאנשים יראו שאפריקה היא כאילו במרכז והיא גדולה והיא לא קטנה ממדינות אירופה.
0: אביגדור אורגד, קרטוגרף ובעל הוצאה לאור של מפות גיאוגרפיות מזה 40 שנה בשם אורגד מפות. המון המון תודה.
9: בוקר טוב. תודה רבה לכם, יום טוב.
0: Я спросил нашего собеседника, означает, что это вообще означает взять и поменять карты мира. Это означает, что Организация Объединенных Наций согласилась с требованием стран африканского континента, требование, которое звучит уже несколько лет, издать новый стандарт, если можно так сказать, новый стандарт картографического дела и изображать африканский континент большим масштабом, нежели до сих пор, что с точки зрения тех, кто этого требовал, отражает реальные размеры африканского континента. Это меняет некоторые параметры на картах мира. Гренландия, например, возвращается и становится, так сказать, получает свои истинные масштабы. Европейский континент становится более, становится меньшим, чем это было до сих пор, а африканский континент растет. Это своего рода имиджевая победа африканских стран, которые много лет пытались этого добиться на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН. Тот факт, что 164 страны поддержали, говорит о том, что никто не захотел сейчас, по крайней мере, бороться с этим требованием, возражать против него. Американцы, голосуя против, по мнению нашего собеседника, показали, что их этот вопрос не очень занимает с одной стороны, однако они недовольны тем, что место Аляски, например, на этой карте изменилось, место Соединенных Штатов Америки немного уменьшилось и так далее. Все это не столь существенные изменения, однако в период имиджевых войн и имиджевых противостояний это также имеет значение, говорит наш собеседник. Нет каких-то серьезных драматических последствий у этого решения. Единственное последствие, которое будет, это то, что африканские страны смогут говорить о том, что их требование удовлетворено, они добились своего и так далее. Нет единого стандарта того, как наносятся страны и континенты на карты. Был стандарт, который существовал с 16 века. Сейчас он последние десятилетия он постепенно меняется. И сейчас принято еще одно решение, которое только увеличивает усиляет эти изменения. С нами в эфире был Авигдор Ургат, картограф, владелец картографического издательства «Ургат Мапот» с 40-летним стажем. 8:58, уважаемые радиослушатели, программа «Тема дня». Первая программа «Тема дня» этой недели подошла к концу. Дрон Ротштейн за пультом в студии, Лена Черкасова, продюсер, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль», у микрофона будет Игорь Хариф. Оставайтесь на Канрек, уважаемые радиослушатели, берегите себя. Хорошего дня, хорошей недели, по возможности хороших новостей.
10: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. В студии Семен Каплан. Экономическая блокада Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент назвал ее крупнейшей в мире операцией по экономической изоляции. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что Вашингтон будет оказывать давление на иранский режим и добавил, что его не беспокоит возможность покупки Китаем иранской нефти. По словам Бессента, из-за блокады нефть практически не экспортируется. По его оценке, у Ирана осталось около 30 миллионов баррелей нефти, которые Китай еще не приобрел, и этот запас скоро будет исчерпан. Поэтому, отметил министр, проблем с покупками Китая не возникнет, поскольку ему будет нечего покупать. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Маргалит. В ливанских силах крупнейшей христианской партии Ливана усилены меры безопасности из-за опасений нападения со стороны Хизбаллы. Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи, член партии и наиболее известный противник террористической организации, на прошлой неделе подтвердил, что из-за угроз он не приезжает в здание МИДа в Бейруте. На этом фоне ежегодную церемонию партии в городе Маараб к северу от Бейрута в этот раз перенесли с открытого воздуха в закрытое помещение из-за опасений атаки беспилотников Хизбаллы. Выборы 2026. За три дня до закрытия предвыборных списков кандидат от партии Амха Исраэль Эран Бен-Ари заявил, что его фракция намерена идти на выборы самостоятельно, однако полностью не закрывает дверь для потенциальных союзов. По его словам, партия открыта к объединению, при условии, что потенциальные партнеры соответствуют ее критериям и не были частью прежней политики. Это заявление прозвучало в интервью Габи Вольфсону в программе «Тема дня» на радио Кан-Река. Отвечая на вопрос о возможных альянсах перед окончательным формированием списков, Эран Бен-Ари отметил: «Мы открыты к объединениям, мы не ищем их специально, но хотим максимально представлять народ Израиля. Однако мы ищем то, что соответствует нашему духу, новых людей с новыми идеями». При этом Бен-Ари подчеркнул, что их цель – не дать правому лагерю сократиться, а привлечь новые голоса как справа, так и из центра, уверенно преодолеть избирательный барьер и получить решающие мандаты. Говоря о юридической системе, он отметил необходимость судебной реформы для восстановления утраченного баланса ветвей власти, однако проводить ее следует на основе компромиссов и широких договоренностей. Хилли Трупер в последние дни обсуждал с Гади Айзенкотом и Нафтали Беннетом возможность присоединиться к их партиям, однако пока не решил, будет ли участвовать в выборах самостоятельно или объединиться с кем-либо. Трупер хочет обеспечить места в объединенном списке для своих соратников Йоза Генделя, Ширы Шапира и Элиасафа Переца. В партии Айзенкота, вероятно, смогут предложить проходные места всем четверым, но не позволят им присоединиться отдельной фракции. В партии Беннета проходных мест для всех четверых, вероятно, не найдется. В окружении Трупера говорят, что решение будет принято только в последний момент. Совет мудрецов Торы партии ШАС соберется сегодня, чтобы обсудить состав партийного списка на выборах в Кнессет и возможную замену действующих депутатов. Депутат ШАС Михаил Малкиэля заявил в эфире Кан Решет Бет, что раввины выберут лучший состав списка. Наряду с этим он также сказал, что предпринимаются попытки очернить ШАС и ее избирателей. По словам Малкиэля, в ультраортодоксальном обществе вкладываются большие средства, чтобы вызвать у людей неприятие ШАС и ее представителей. Он считает, что за этим могут стоять организаторы массовых демонстраций. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве и в Ашдоде будет 31, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 37 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан-Река слушайте в 10 часов. Доброго дня! Шалом миру шалаем!
2: Река. Здесь и сейчас.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Элиат Виванте, редактор Саша Коган, продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф, а в эфире программа «Радио Канрека» «Бокер Тов Исраэль». Сегодня 6 сентября 2026 года. Начинаем с главных тем этого утра, и я обращаюсь к нашему коллеге, ведущему Канрека Габи Вольфсону. Здравствуй, Габи.
4: Доброе утро, Игорь. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
3: Я не знаю, мне почему-то хочется начать с того раздела, которым ты завершал программу. Я хочу спросить вот по поводу того, что Генассамблея ООН, значит, проголосовала за переход на новую карту мира, потому что там границы Африки будут другими. Я хотел бы узнать даже, Габи, может быть, и не у тебя, а вообще, решены ли проблемы голода в Африке? Проблема с Эболой окончательно решена? Многие-многие, так сказать, сложности этого черного континента, как говорили советские политобозреватели, уже, видимо, решены. Теперь осталось только немного подрисовать границы. Что изменится после того, как выпустят географические карты с новыми границами Африки? Я африканцы.
4: Я не сумел понять, не сумел получить ответ на этот вопрос от нашего собеседника, не потому что наш собеседник не знает, а я думаю, что потому что никто не знает. В целом ощущение такое, что речь идет об очередном... Ну, мы живем в эпоху, когда, в общем, то, как вещи выглядят, гораздо очень часто бывает важнее, чем то, чем они являются на самом деле. И вот этот жест, который является абсолютно имиджевым, судя по всему, показать, значит, дать африканским странам ощущение успеха, победы, значимости и так далее,

0: итальянского комментатора, я не знаю, кого еще, на подобное, ну, в общем, не единственное решение Генассамблеи ООН. Но мы оставим эту тему, мы пойдем дальше, и теперь уже к темам более важным и насущным. Немножечко ясности по Ирану и США. То есть может ли действительно Тегеран пойти на эскалацию, чтобы вынудить Трампа отступить, я имею в виду взрывы на иранском нефтяном острове? И я бы объединил это с обещаниями Трампа, значит, скорого, скорейшего удара по району горы Махаш.
1: Ну, скажем так, наши собеседники считают, и, в общем, не только они, что шанс на то, что в рамках эскалации Иран нанесет удар по Израилю, этот шанс невысок. Он существует, и он непренебрежимо мал, но он невысок. Иран хорошо понимает, что результатом удара по Израилю станет крупномасштабная война со всеми взрывающимися последствиями, да, поэтому они не поторопятся это сделать, тем более, что у них есть целый сет, целый арсенал средств, которые они могут задействовать до того, как нанесут удар по Израилю, будь то Баб-эль-Мандебский пролив, будь то Ливан, будь то Йемен и так далее, все эти шаги и районы могут быть задействованы в качестве средства давления Ирана на США, но по мнению наших собеседников, эти шаги – это более шаги отчаяния, нежели шаги продуманной тактики. То есть у Ирана, в общем-то, остается все меньше и меньше эффективных средств, учитывая их экономическое положение и учитывая то, что Трамп пока, по крайней мере, проявляет своего рода терпение, то, чего у него не было, долгое время не было, и казалось, что ему не хватит и сейчас, и через 2-3 дня все это развалится, но пока тактика экономического давления выглядит как что-то, что Трамп намерен продвигать и дальше, и с этой точки зрения Ирану главное расшатать ситуацию, запутать ее и вынудить, возможно, Трампа ошибаться. Это в известной степени напоминает тактику шахматиста, который проигрывает партию, и единственное, что у него осталось, это навязать какую-то вот такую вязкую борьбу и надеяться на то, что более сильный противник ошибется, или противник, который находится в лучшей ситуации, ошибется, и можно будет найти ход к ничьей. Это примерно то же самое, что сейчас делает Иран. Трамп, в свою очередь, ограничивается тактическими ударами. Наш собеседник Йорам Эттингер считает, что это не приведет к результату, к которому Трамп стремится, то есть к обвалу иранского режима. Но, с другой стороны, мало кто полагает, что до выборов середины каденции, а это начало ноября, то есть еще 2 месяца, мало кто полагает, что до этого Трамп действительно пойдет на широкомасштабную эскалацию с Ираном. Удар здесь, удар там. Удар по острову Харк, возможно, удар по горе Макош, но не более того.
0: А, скажи, пожалуйста, вот тебя самого не удивляет, например, как человека, прекрасно знающего реалии, то, что Трамп проявляет больше терпения, чем от него ожидали?
1: Меня не удивит почти ничто, что сделает Дональд Трамп. То есть, если он завтра подпишет капитуляционное соглашение с Ираном хуже, чем то, что подписал Обама в 2015 году, я тоже не удивлюсь. Но с точки зрения холодной логики, мне кажется, что он действует, в общем, вполне понятно и объяснимо. То, что происходит сейчас, не связано с риском губить солдат. То, что происходит сейчас, не выглядит жителю Огайо или жителю какого-то другого американского штата как нечто, как некая война, которую ведут американцы, неизвестно где, неизвестно зачем, а главным образом неизвестно ради чего. Есть определенного рода давление, которое, существенное давление, которое Трамп оказывает на иранский режим. Он может объяснять своим избирателям, что мы платим за это достаточно невысокую цену, несмотря на определенный рост цен на бензин в США, но цена, которая платится, в общем-то, относительно невысока, для того, чтобы иранский режим перестал представлять угрозу, в том числе Соединенным Штатам Америки. Потому что будь то идея самого Трампа, будь то Бениамину Нетаньяху удалось ему в этом убедить, но Трамп время от времени озвучивает тексты, которые мы привыкли на протяжении последних там, 30 лет слышать от Нетаньяху, согласно которым Иран – это угроза не только Израиля, но и Западу. И поможет ли это Трампу через два месяца на выборах середины каденции, не знаю. Но пока, по крайней мере, он балансирует между тем, чтобы, между, вернее говоря, возможностью начать войну, которую он не хочет, и капитулировать, чего он тоже не хочет. Потому что, помимо всего прочего,

0: у Трампа есть эго, да, как это ни странно. Причем эго это очень-очень большое, и, так сказать, его желание не выглядеть как кто-то, кто потерпел поражение, или как кто-то, кто принес результат худше, не дай Господи, чем Обама, определяет очень многие шаги.
1: Я так думаю, что Трамп принес работу очень многим, кто будет пытаться описать период его правления. И я думаю, что мы вправе ожидать очень многих открытий, но после ухода...
0: Политическая психология — это один из самых интересных, областей.
1: И да. Здесь у нее много будет пищи.
0: Безусловно.
1: Я хотел еще очень коротко спросить по поводу прибытия в Москву Виткофа и Кушнера, которые собираются затем в Киев. Я просто понимаю, что все гадания, с чем они приезжают, это какое-то, ну, в общем, занятие странное.
0: Это лотерея. Что Дональд Трамп в лучших своих традициях произнес фразу одну, сначала сказал, что что-то новое, потом сказал, что ничего нового, поэтому, в общем, никто толком не понимает. Судя по всему, каких-то драматических новых идей американцы не привезли. Означает ли это, что они получили некую индикацию, что на основе существующих идей можно что-то продвигать? Либо это еще одна просто попытка, после того, как они принесли полный мир и благоденствие в сектор Газы и в другие места, попытка сделать то же самое в России и Украине, я не знаю.
1: Большое спасибо ведущему КанРека Габи Вольфсону. Габи, хорошего дня. Спасибо за комментарий.
0: Спасибо, всего доброго.
1: Ну и, как обычно говорят комментаторы, к другим темам. Продовольствие во всем мире стремительно дорожает. В августе цены поднялись до максимума за 3 года. На линии с нами экономист, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала Андрей Харазов. Здравствуйте.
2: Утро доброе.
1: Утро доброе. Какие, ну, я должен, так сказать, с этого вопроса начать, что, наверное, понятно. Какие причины вызвали это повышение цен?
2: Ну, тут называют, да, в этом в ООН есть такая структура, называется продовольственная организация сельскохозяйственная, которая отслеживает изменения цен, в том числе на продукты в мире, на пищевые. Она говорит, что это вызвано комплексом в целом причин геополитических и природных, включая и российско-украинскую войну, то есть обстановку на Черном море, особенно после того, как там начали еще бить по кораблям, и американско-израильско-иранскую, которая тоже не способствует экспорту удобрений и другим разным тоже вещам. И природную такую, как вот эта вот Эль-Ниньо, которая...
1: В Азии.
2: Да, вызывает разные погодные аномалии, и из-за этого тоже битва за урожай проходит не в пользу человечества.
1: Ну, кто-то говорит еще об аномальной жаре в Европе, что тоже чему-то мешает, хотя мне кажется, что каждый год, в принципе, плюс-минус температуры такие. Я не знаю, что там аномального было. Ну, допустим. Что подорожало больше всего?
2: Ну, там говорят, что подорожали все, как они говорят, основные индикаторы, которые считаются таким вот ценовыми, так сказать, ориентирами ООН. Это зерновые, это растительные масла, это сахар, это мясо и молочные продукты. Вот, и насколько там конкретно что, я не разбирался, честно говоря. Они говорят, что подорожало именно все вот это вот основное, основные категории. И индекс сейчас на продовольствие, которым они меряют, там такая одна кривая, один график, он в баллах измеряется, он сейчас достиг трехлетней той отметки, которая была 3 года назад, с тех пор как бы там цены шли вниз, а сейчас они обратно пошли вверх и вот выросли до трехлетней давности. И это они считают тревожным таким сигналом. Но на самом деле должен еще немножко успокоить публику, потому что этот же индекс был гораздо выше, чем сейчас. И в конце нулевых годов, в 2018-2019, и в 2022 году, тогда он изрядно подскочил после начала войны российско-украинской, потому что очень плохо стало и с зерновыми и с другими разными, считается и Россия, и Украина во многом житницами мировыми в разных вопросах злаков. И тогда цены очень сильно подскочили. Сейчас мы находимся ниже того порога. Потом, после того, как они вот подскочили в 2022 году, они начали немножко опускаться. В 2023 году опустились до той отметки, на которой мы сейчас, а потом они дальше опускались. А потом вот они начали обратно сейчас подниматься, и вот опять поднимаются. И там считают это ВОН еще, хотя и не супер тревожной ситуацией, но, как они выражаются, вот таким как бы тревожным сигналом.
1: Но вообще-то, если проводить какие-то параллели между прошлым годом, например, и нынешним, вот там была та же самая, происходила война в Европе между Россией и Украиной. Напряженная ситуация была на Ближнем Востоке. Такая же была примерно температура в Европе. Ну, я не знаю, Эль-Ниньо не было. Но просто мне кажется, это какие-то играют роль даже не такие объективные, какие-то субъективные факторы, потому что ну, то же самое вроде бы было. Или как-то климатические и военные условия разительно отличались от нынешних.
2: Есть кое-какие отличия, да. Во-первых, сейчас Украина, когда начала бить по судам в Черном море, в том числе иранским, да, или не в том числе, а прежде всего там связанным с Ираном каким-то, возникла общая угроза такая для судоходства и для вот коммерческого всякого сообщения в Черном море, которой в прошлом году еще не было. Тогда гражданские суда иностранные, они все-таки как бы были не трогались, были более защищены. Во-вторых, тоже со стороны Украины сейчас пошла более серьезная забота о так называемой краже зерна, что мы в Израиле тоже на себе ощутили несколько месяцев назад. В-третьих, жара в Европе, возможно, была, да, но считается, что в этом году она сильнее. И что в этом году это самое Эль-Ниньо влияет еще не только на Европу, а там как-то комплексно. Например, в ООН говорят, что экстремальные погодные условия в Европе повлияли на перспективу урожая кукурузы, сахарной свеклы, также на производство животноводческой продукции, в то время как ожидаемое вот это самое Эль-Ниньо усилило опасения по поводу производства пальмового масла и сахара в Азии. И все это комплексно больше подстегивает цены, поскольку когда оно локально, то там поодиночке, это одно. А когда общие ожидания по поводу всего и в разных регионах, и тем более тогда еще не было, все-таки при войне США и Ирана не было морской полной блокады Ирана, и там все вот это вместе, оно создает такую обстановку, когда толкает цены вверх, совокупность факторов, ну, еще сильнее, чем в прошлом году, наверное.
1: Традиционный вопрос, так сказать, насколько хорошо или нехорошо это для евреев, то есть как подорожание ударит по карманам израильтян?
2: Ну, с одной стороны, тут довольно такое, да, тревожное сообщение, но опять же в том же ВОМ подчеркивает, что это все-таки еще пока не сама плохая ситуация, а индикатор ее возможности из-за сочетания всех факторов, потому что, как я уже говорил, если посмотреть на график, он все-таки несколько успокаивающий, потому что в конце 10-х годов этот индекс был сильно выше, чем сейчас, в конце нулевых годов, 10-х годов, да, где-то в 18-19-м, в предковидные годы, почему-то я уже даже там не вникал, почему. А в 22-м году он тоже был еще выше довольно существенно, чем сейчас. И поэтому, так сказать, с тех пор цены на продовольствие, наоборот, опускались, и потом стали обратно расти, но еще не до того уровня даже, далеко, в котором они были в 22-м году. Поэтому пока нам беспокоиться не о чем, и, судя по всему, на ценообразование конкретно в Израиле влияют не мировой рост цен или там их опускание на сырье и на готовый продукт, на сахар, там, не знаю, на свеклу и так далее, а влияет все-таки больше сильнее местные какие-то факторы. Mm-hmm. Закупочные цены, они не совсем коррелируются тем, что вот происходит в этом конкретном индексе ООН, потому что мы не видели ни падения особого цен на продукты, когда этот мировой индекс падал, ни когда вот он как бы резко куда-то растет, тоже это не слишком мы видим. Возможно, это как-то, если он вырастет и надолго, то будет немножко другое дело. А пока Но все-таки больше местными это условиями объясняется.
1: Ну так, значит, во-первых, призыв к нашим соотечественникам не волноваться, успокоиться. Значит, мы к этому, так сказать, жуткому прогнозу о подорожании, в общем, отношений не имеем, все в порядке. И, во-вторых, ну, кажется мне, во всяком случае, по изучению там прессы, да, ну и да, по вашим словам, Андрей, тоже, что, ну, здесь немножечко, как бы, опять же, преувеличена та угроза на сегодняшний день, которыми якобы мир подвергается. Наверное, все можно немножко спокойнее воспринимать и не так не болезненно переживать о вот совокупности причин, по поводу совокупности причин, которые привели или приводят или потенциально могут привести к подорожанию цен. Все спокойнее. Так?
2: С одной стороны, да, с другой у нас цены обычно растут своим путем.
1: Это да.
2: На связи с индексами ООН.
1: Это тоже правильно. Так что мы можем продолжать волноваться, но не по поводу индекса ООН. Окей, большое спасибо. С нами был Андрей Харасов, экономист, экономический обозреватель, редактор сайта 9 канала. Счастливо и всего доброго.
2: Всех благ.
1: Несмотря на усиливающиеся пробки и расширение транспортной инфраструктуры, жители Израиля все чаще предпочитают добираться на работу на автомобиле. Доля работников, использующих общественный транспорт за 10 лет, снизилась с 20% до 16%. Об этом свидетельствуют данные социального опроса Центрального статистического бюро ЦСБ за 2025 год, опубликованный буквально вот день-два назад. И об этом поговорим с главой организации «Транспорту с нами по пути» Максом Мороговским, которого я приветствую.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Макс. Ну, формально говоря, я должен спросить, по каким причинам израильтяне все больше отказываются от общественного транспорта, хотя каждый, живущий не в грезах, а в реальности, и, святый Боже, ездящий, появляющийся в общественном транспорте, назовет их легко. В том числе даже и я, потому что вот я приехал общественным транспортом на работу, и уже какие-то черты, отрицательные общественного транспорта могу зафиксировать прямо, не отходя от рабочего места. Но, тем не менее, назовите официально, пожалуйста, те причины, по которым люди все-таки уходят от пользования общественным транспортом.
3: Смотрите, можно сказать, что не все уходят от пользования, то, что вот Ламаз говорит, это что процентность из населения, она до последние годы уменьшается. Это значит, что количество, это мы так толкуем, что количество людей, которые пользуются общественным транспортом, оно не увеличивается, а население, да, увеличивается. Но с другой стороны, мы, да, видим людей, которые, к сожалению, оставляют общественный транспорт и переходят обратно на личный автомобиль. И это часто, знаете, это часто происходит, это может происходить по разным причинам. В первую очередь, это из-за пробок, окей? С одной стороны, мы видим, что пробки, мы все стоим, когда люди на личном автомобиле, они стоят в пробках и спрашивается, окей, почему им не перестать стоять в пробках? Но, с другой стороны, когда они работают в месте, где их общественный транспорт тоже стоит в пробках, и, к сожалению, время дороги занимает больше, иногда в два раза больше, иногда в три раза больше. Иногда в два раза больше, чем дорога вместе с пробками, тогда они спрашивают себя, зачем им это надо. Но, опять же, есть люди, мы видим, что очень многие, вот, допустим, вот этот тот же самый доклад показывает, что есть увеличение пассажиров в поездах. Почему? Потому что поезда, в отличие от, допустим, автобусов...
1: Не зависят от пробок.
3: Да, они не зависят от пробок. Мы это видим, конечно, и на трамваях. Вот, допустим, в Гуш-Дане линия трамвая, она уже три года как открыта, и постоянно поднимается количество пассажиров. И вот сейчас в Иерусалиме открылась новая ветка, и уже сразу мы видели, что просто уже сразу она довольно заполненная, потому что людям это подходит, и они сразу начали пользоваться. Значит, в конце концов, тут есть несколько факторов, которые, чтобы это предотвратить и чтобы увеличить количество Надо сделать.
1: Да. Вот, я как раз хочу перейти к этому вопросу, потому что мы знаем, что, да, пробки, мы знаем, что в шаббат автобусов нет и поездов тоже, мы знаем о росте цен на проезд, это тоже нельзя скрыть, ну и добавлю от себя, честно, иногда дикая езда водителей автобусов тоже как бы не способствует любви к общественному транспорту. Поэтому второй вопрос гораздо интереснее, вот, а что нужно изменить и где, дабы повысить доверие к автобусам? С поездами, вы сами сказали, я абсолютно с этим согласен, и с Ракевит Каля, и с, Ракевит Исраэль. Мне кажется, дело обстоит довольно оптимистично. Но вот что делать, чтобы вернуться как бы к большей посещаемости автобуса, большему использованию общественного транспорта?
3: Ну, смотрите, тут есть несколько решений, которые... Главное решение – автобусы не должны, где можно стоять в тех же самых пробках, что автомобили. Окей, решение для этого, оно, опять же, это никакое это там ноу-хау, это называется на ТВ «Тахбура Цибурит», это отдельные полосы для автобусов. Мы их видим уже сегодня, но, к сожалению, в очень многих городах, но, к сожалению, очень часто они то ли недостаточно... соединены между собой, так что автобус может весь свой маршрут ехать на этим полосам, или, с другой стороны, они, к сожалению, не пресекаются камерами. И получается, тогда люди просто, когда знают, что я сказал, такие умники, которые знают, что их они штраф не получат, если они просто обгонят всю пробку, только они просто ее обгоняют. И к сожалению, это очень часто еще и тут мы видим очень часто иногда популизм муниципалитетов, которые не очень хотят пресекать, потому что лобби людей, которые не ездят на общественном транспорте, она иногда более
1: активнее, да, вот действует, да.
3: Да, да, оно активнее. И еще плюс, но, к сожалению, опять же, тут и у автобусов еще очень много, как вы сами сказали, есть еще и качество вождения автобусов.
1: Вот тоже, да.
3: Да. И, к сожалению, мы видим, вот, опять же, очень часто и пожилые люди, к сожалению, страдают, мы получаем очень многие жалобы, и вот, когда перешли на электрические автобусы последние годы, что, с одной стороны, мы это очень приветствуем, потому что они, опять же, меньше загрязнения воздуха в самом городе, но, с другой стороны, к сожалению, водители не сильно приспособились, как водить эти автобусы, и они просто двигаются с места за секунду, и тогда пожилые люди просто не успевают взяться за что-то и падают. И тут это, опять же, это лежит вина на самих операторах, на фирмах автобусов, которые просто должны проводить все время курсы и проводить просто...
1: Ну, может быть, жестче отбирать водителей, как бы вот так?
3: Ну, смотрите, вот в этом тоже проблема, окей? Почему? Потому что есть постоянный недостаток, где-то около 5000 водителей в Израиле. Постоянно. Mm-hmm. Это значит, это, к сожалению, это уже даже не... Проблема даже не в зарплате. Зарплаты, они все время поднимаются, мы там говорим на... Начальная зарплата, там, знаете, там 50 шекелей в час, плюс еще там шаот-носафот, это значит, это довольно неплохая зарплата для работы, ну, для этой работы. Проблема начинается, что работа тяжелая, окей? В тех же,
1: да,
3: самых,
1: да.
3: В тех же самых пробках, которые стоят, то, что я вот сначала сказал, что когда нету отдельных полос, автобус стоит на пробке, автобус не может соблюдать график. Это получается у водителя, к сожалению, иногда скорачивается перерыв между этими. Получает втык за то, что он не успевает закончить. С другой стороны, Министерство транспорта дает втык, я называю это втык, но это иногда и штраф, финансовый штраф самой фирме. Получается, тут есть какой-то как цикл такой, который, к сожалению, надо вот несколько вещей сделать, чтобы улучшить это по-настоящему, и мы, к сожалению, не видим, что это не делается достаточно быстро и достаточно правильно. И потому что, опять же, вот этих проблем, иногда это финансирование, которое недостаточно финансирования, чтобы увеличить частоту работы автобусов. Мы это видим каждый год в бюджете, который Министерство транспорта за каждый раз там... Я бы скажу, что она иногда, знаете, иногда год назад они взяли этот бюджет давка, чтобы не на увеличение частоты автобусов, а давка на вот этот цены, про которые вы говорили в самом начале, что с одной стороны, с одной стороны, цены поднялись для общего населения, с другой стороны, и они опустились по проекту Министерства транспорта, опустились для определенных хрусев, для определенных людей. Опять же, есть люди, которым это стало бесплатно со 67 лет. Я думаю, что слушатели, многие слушатели ваши давка это не приемлют. Но с другой стороны, еще и программа, которая дает 50% по месту жительства. А место жительства, оно как-то поломало, оно немножко неправильно, мы считаем, что оно немножко неправильно как-то пошло. Вообще мы не очень поощряем эту программу, которая по месту жительства, потому что оно делает такой неуравновешенность этого. Оно, во-первых, стоит государству очень много денег, которые миллионы, которые могли пойти на улучшение общего транспорта. А с другой стороны, оно делает такие странные вещи, как люди, которые живут на той же самой улице, допустим, один дом, он получает 50% на общий ходший на месячный билет, а другой дом рядом. Когда люди просто это делает розню, которая просто она не дает хорошее имя общественному транспорту. Это просто начинают споры, которые которые не улучшают, да.
1: Вы знаете, я, кстати, вот этот разговор мне, например, тоже еще кое-что прояснил, так что спасибо вам за него. Проблемы есть, проблем много, как я понимаю, потому что мы не поговорили даже обо всех, но, тем не менее, есть и какие-то попытки их решения, хотя хотелось бы более активных. Итак, большая благодарность главе организации транспорту с нами по пути Максу Мороговскому. Я надеюсь, что, может быть, через какое-то время известия, так сказать, будут более утешительными. Я на это надеюсь, если действительно транспорту с нами по пути, чтобы мы не разминулись, так сказать, с ним. Спасибо вам большое, Макс. Счастливо и всего вам наилучшего.
3: Спасибо взаимно.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Странно, почему все рекламы должны быть поющими? Идем дальше. Израиль объявил, что рассматривает возможность высылки британских представителей из координационного центра в Кирьят-Гате в ответ на жесткую политику нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема. Чем грозит, если грозит Израилю новый кризис в отношениях Израиля и Великобритании? На линии журналист-продюсер Юрий Голигорский. Здравствуйте, Юрий.
1: Утро.
0: Ну что ж, почему на ваш, естественно, начинаем с такого вопроса, который, с которого и нужно начинать, да, почему, на ваш взгляд, происходит кризис, новый кризис в отношениях Израиля и Великобритании? Действительно, Великобритания меняет политику в отношении Израиля?
1: Начнем с грустного, да, Игорь?
0: Давайте.
1: Несколько недель назад Бениамин Нетаньяху, что называется, плюнул Великобритании в душу, назвав это государство первой исламской республикой с атомной бомбой. Я предоставляю вам возможность судить, должен ли он был это делать или нет, но здесь, как говорится, нашла коса на камень, или, как говорят англичане, начинающие изучать русский язык, нашла коза на камин. А начнем с того, что каждый сентябрь, важный период проведения парт-конференции в Великобритании. Нынешний сентябрь – время усиления предвыборной кампании в Израиле. Таким образом, противостояние набирает силу. На предстоящей парт-конференции лейбористов от Бернема потребуют признать действия Израиля на Западном берегу и в Газе геноцидом. В преддверии выборов в Израиле правые израильские партии захотят лишний раз подчеркнуть, что территория И-1 является исконно израильской и что идея двух государств для двух народов мертва. Что у нас остается с вами в сухом остатке? И здесь очень важно понять, что будет дальше. Захотят ли в Великобритании отказаться от израильских овощей, фруктов, медикаментов, тевы и обмена разведданными, которыми так богат Израиль, и захочет ли в ответ Израиль отказаться от доступа к обширному финансовому рынку, которым так богат Лондон? Сможет ли Израиль обойтись без элементов шлемофона, которые изготавливает Великобритания для пилотов самолетов F-35? И последнее, еще один немаловажный элемент. Допустят ли американцы запрет на поставку комплектующих из Великобритании в Израиль? Вы же понимаете, Игорь, мы все абсолютно независимы до тех пор, пока не приходит окрик из Вашингтонского обкома.
0: Абсолютно согласен с вами, но у меня такое ощущение, что как бы оба лидера не произносят этих слов, но они, вот, судя по вашим объяснениям, just business. То есть, может, они бы и не хотели, как бы, но у каждого своя предвыборная дела, как бы.
1: Войдите в мое пиковое положение. Это так они дают сигналы друг другу.
0: Да, совершенно верно.
1: Не корысти ради, но токмо волю пославшей меня в супружнице.
0: Да.
1: И,
0: да,
1: вы знаете, внешне ситуация довольно сложная. Но на самом деле, по-моему, это буря в стакане воды. И вот почему. Я не думаю, что Нетаньяху собирался или собирается посетить Лондон в обозримом будущем, потому что здесь высока вероятность его ареста по ордеру Международного суда. Далее. Какими бы резкими ни были резолюции, которые примут на конференции лейбористов, после одностороннего признания Лондоном палестинского государства, политическое влияние Великобритании на правительство Нетаньяху сводится практически к нулю. Далее. В общей картине израильских военных закупок на долю Великобритании приходится менее 2%. Это же смешно. И в то же время Израиль второй после Соединенных Штатов экспортер продукции оборонного характера в Великобританию. Лондон с репутационной точки зрения не может позволить себе прекратить оказывать давление на правительство Нетаньяху, потому что Лондон по-прежнему хочет играть важную роль в важных международных делах. А кроме того, Лондон считает, что таким образом сможет подыграть в пользу тех политиков, кто добивается смещения несговорчивого Нетаньяху. Правительство Нетаньяху в лице Гидона Сара практически открыто дает понять, что не видит в Великобритании влиятельного партнера. Для нынешнего правительства Израиля есть только один важный игрок – Вашингтон.
0: Ну, тогда естественный вопрос. А, как вы сказали, окрик из Вашингтонского обкома, в общем, последует ли, как по-вашему?
1: Окрик может последовать, потому что фактически Вашингтон контролирует экспорт продукции оборонного характера. И я думаю, если нужны будут комплектующие для шлемофонов, Вашингтон найдет способ предоставить либо замену, либо вынудит правительство Бенема все-таки отказаться от этих планов. И, вы знаете, есть еще другой немаловажный фактор. Усиление антисемитских настроений по всей Европе после трагедии 7 октября. И это давно отодвинуло для Израиля Европу на второй или даже на третий план. Поэтому я предлагаю не удивляться, если в ближайшие недели между Лондоном и Иерусалимом усилится обмен ничего не значащими колкостями.
0: Угу. Спасибо. Но я хочу еще такой вопрос задать. А если каждый устроит, как бы, каждый из лидеров устроит свои, в кавычках, дела, то есть, как бы, пройдут выборы там, пройдут выборы здесь, значит, можно ли считать, что, устроившись на новых местах или уйдя, значит, как бы, лидеры, в общем, оставят возможность для стран спокойно договориться и снять все напряжения? Или же это зашло дальше, чем амбиции лидеров двух государств?
1: Я убежден, когда и если они притрутся к новым стульям, они найдут способ найти общий язык, потому что нет другого выхода. А эти партнеры чересчур важны друг для друга. В смысле, по крайней мере, обмена информацией оборонного характера.
0: Очень понятно, спасибо. Еще вопрос. Вот дело действительно, я не знаю, так сказать, как это объяснить, почему именно высылка британских представителей из координационного центра в Кирьят-Гате должна последовать, или, может быть, последует, может быть, нет, но пока говорится об этом. Это какой-то жест, это какой-то... Почему именно такой жест применяют Израиль?
1: Игорь, ну, как я уже сказал, Великобритания с репутационной точки зрения хочет играть важную роль в важных международных делах. Высылка, публичная высылка представителей Великобритании из координационного центра в Кирьят-Гате – это репутационный удар. Это значит, что Великобританию лишают права голоса в важных международных делах, и она как бы становится только наблюдателем, но не участником. Для Лондона это болезненный укол.
0: То есть я так понимаю, что в ближайшее время можно ожидать различного рода подобных уколов с обеих сторон, так?
1: Как я сказал, будет обмен колкостями, он будет идти по нарастающей, а практического значения это не будет иметь.
0: То есть мы можем успокоиться, как бы, в общем, для Израиля это не экономически, не с каких-то других сторон, в общем, не несет какой-то серьезные угрозы, но просто надо потерпеть и подождать, чем закончатся выборы там, так сказать, выборы здесь, и вот, как вы опять же говорили, насколько притрутся, так сказать, к новым стульям лидеры двух государств. То есть просто спокойно выжидать и расслабиться.
1: Игорь, вы правильно суммировали мою мысль.
0: Ну что ж, огромное спасибо журналисту, продюсеру Юрию Голегорскому. Всего наилучшего, Юрий, до встречи в эфире. Ваши комментарии, как всегда, очень точны и замечательно помогают понять, на какой стадии жизни мы находимся. Спасибо, Юрий, большое.
1: Спасибо, что пригласили. Хорошего дня вам и вашим слушателям.
0: Спасибо. Ну вот, на самом деле, что радует, оказывается, все не так страшно. Даже автобусы каким-то образом, возможно, приобретут еще каких-то посетителей, может быть, пассажиров, да. Ну и не так все сложно и страшно в отношениях Израиля и Великобритании. Но, дабы прибавить еще талику оптимизма, за долей его мы спешим в уголок знаний. Иврит для души, Галя Городецкая. В студии были звукооператор Шломи Ицхак, редактор Саша Коган, продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф. Вернемся на второй час, никуда не уходите. А сейчас «Иврит для души» Галя Городецкая.
2: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Напоминаю, как всегда, номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, присылайте свои вопросы в письменном виде. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Сегодня я хочу продолжить говорить с вами о словах, связанных с праздником Рош ха-Шана. Значит, поскольку в древности не было календарей, то о новолунии, которая знаменовала начало месяца, узнавали по свидетельству в Иерусалимском суде. Это называлось «Лефига эдут бвейт адин бирушалайм». Здесь интересно слово «эдут» – свидетельство. Корень «айн вавдалет». И мы знаем, например, глагол «легаид» в биньяне «гифиль» употребляется всегда с предлогом «аль», «легаид аль машу», да, то есть свидетельствовать о чем-то. «Эд» – это свидетель, «айн далет», «эдре и я» – это очевидец, да, то есть тот, кто свидетель и видевший. Теперь, кроме «эдут» – это свидетельство, «теуда» – это свидетельство как документ, но… С другой стороны, этот корень еще обозначает и поддержку. «Леодет» в биньяне «пиэль» из того же корня. Это поддерживать. «Легит одет» – это воспрянуть духом. «Идут» – это поддержка. Есть имя «одет», которое тоже обозначает поддержку. Так вот, «Лефи эдут бэвэйт гадин» Бирушалайм, да, то есть по свидетельству в Иерусалимском суде. Почему, кстати говоря, Бейт Дин, а не Бейт Мешпат, это тоже интересный вопрос, потому что Дин – это слово, обозначающее правосудие, слово Мешпат появилось позже. Да, Лишпот, хотя само слово Лишпот, оно достаточно раннее, и мы знаем, например, знаменитый суд Соломона, Мешпат Шломо, где младенца делили между двумя женщинами. А вот слово «дин», оно более раннее, и отсюда имена «дан», «даниэль», «дина» – это все из того же корня. «Ладун бэмашу» – это обсуждать что-то, а вот «ладун эт мишу» – это судить кого-то. «Аль тадун эт хаверха, адше таги алимкумо» – есть замечательная пословица – то есть «аль тадун эт хаверха» – не суди ближнего своего или друга своего, «адше тагиа лимкому» – пока ты не окажешься на его месте. Так вот, поскольку средства связи «эмцаэй гатикшорет», да, «эмцаэй» – это средство, «тикшорет» – это связь, да, «кэшер» – это связь тоже, были очень примитивными, зажигали костры, и таким образом за стенами Иерусалима видели эти костры, передавали друг другу. Костер, кстати говоря, на иврите будет «медура». Так вот, не знали точно, когда именно выпадает первый день месяца Тишрей, и поэтому праздновали два дня. За границей вообще еврейские праздники очень часто празднуются два дня, но на территории Израиля только Рош ха-Шана официально всегда празднуется два дня, потому что это настолько важный праздник. Теперь, считается, что в Рош ха-Шана празднуют сотворение Адама и Евы. То есть шестой день творения выпадает на Рош ха-Шана. И бриат, Адам вехава, сотворение Адама и Евы. Давайте разберемся со словом бриа. Ливро, ламет бет, рейш вав алиф. Это сотворить. Есть выражение, допустим, борега олам. Это творец, да, Господь Бог. Или, например, есть выражение «хехзир нишмато ля боре». Да, то есть вернул душу Творцу, скончался. Такое красивое выражение для слова «скончался». И вот, посмотрите, вы же в этом же самом, в этом же самом слове видите корень «бет рейш алиф». А что такое «бет рейш алиф»? Кроме глагола «нивра» «был сотворен», «бара» сотворил, да, «берешит бара элоим» – это «шамаем вэта арец», да, то есть вначале сотворил Господь небо и землю. Еще мы знаем слово «бриут» – «здоровье». И вот тут странно, почему же это один и тот же корень. Есть такое выражение, что поскольку хаос, который до этого господствовал, это состояние болезненное, то сотворить из него какой-то порядок – это как бы оздоровить атмосферу, оздоровить обстановку. И вот поэтому бриа. Ну, это версия. Теперь, как же называется тот хаос, из которого потом сотворен мир? Называется этот хаос очень интересно. Тогу вавогу. Два слова, выражение такое стойкое. Тав вав гей вав тогу. Ва, в смысле В, союз В. Ва-вогу. Бет, вав, гей, вав. Было сказано в Берешит, в начале, да, Тары. Вега-арец гайта тогу ва-вогу, вехоших альпней тегом. Да, то есть земля была хаосом, и хоших, тьма, альпней тегом, над бездной или над поверхностью бездны. Так вот, по свидетельству, по сведениям Академии языка иврит, только в литературе эпоха Талмуда появилось отдельное слово «тогу». И слово «тогу» вообще обозначает пустоту. Как сказано на сайте Академии языка иврит, что «тогу» – это «рик вегевель вешимамон». То есть «рик» – это пустота, «гевель» – это очень интересное слово. «Гевель» обозначает вообще-то что-то очень эфемерное, что-то очень-очень-очень непрочное. «Гевель», например, это тот пар, который выходит изо рта человека при дыхании. И, естественно, «каин» и «гевель», да, то есть «каин» и «авель», он «гевель», то есть он непрочный, его было очень легко убить, да, что «каин» и сделал. А вот «Шимамон» – это тоже пустота. «Шомем» – пустынный. «Шмама» – это пустошь. Отсюда, например, из этого корня «шинмемем» происходит слово «шум» как отрицательная частица. «Шум-давар» да, – ничего. «Бешум-маком» – нигде. «Бешум-паним-ваофен» – ни под каким видом, ни в коем случае. То есть вот этот вот шум, который омоним слову «чеснок», никаким образом с чесноком не связан, а связан именно с корнем «шин-мэм-мэм», то есть пустота. Еще о слове «тогу». Академия пишет, что есть такое выражение «маасе-тогу». То есть «маасе» – это поступок. «Маасе-тогу» – это поступок, который был пустяшный, зряшным, маасе шав вегевель. Шав, шин вав вав алиф, это значит что-то напрасное. Да, мы знаем, например, теквот шав, напрасные надежды. Или азакат шав, ложная тревога. И, видимо, слово вогу отдельно, это тоже синоним слову тогу, то есть некая пустота. Но в современном иврите мы знаем только выражение «тогу вавогу» вместе. Но забавно, что вообще в современном иврите это скорее не пустота, а это хаос, балаган, беспорядок. А как еще можно сказать хаос, балаган, беспорядок? Во-первых, у нас есть слово «ирбувия». Айн рейш, бет вав, бет двоюда гей. Ирбувия происходит от глагола лярбев «смешивать». Да? То есть вот все смешалось в доме Облонских. Это вот ирбувия. Далее можно сказать и седер через дефис. И это у нас отрицательная частица. Например, слово и эфшар, то есть невозможно. И гавана, это значит недопонимание. Слово «и» как «остров» – это, естественно, просто совпадение. Еще есть очень интересное слово «андарламусия». Это слово обозначает тоже такое, знаете, хаотическая ситуация, хаотическое состояние. Вот в Академии это описывает как «агамацав шебо эйн шлита веаколь митнагель бе бильбуль». Да? То есть да, ситуация, в которой нет власти, нет контроля, иншлита. Откуда же это слово «андерламусия» появилось? Некоторые, кстати, ошибочно говорят «андерламусия» – это неправильно. Правильная огласовка «андерламусия». Так вот, появилось оно из греческого языка. И в греческом андроломусия через «о» – это похищение людей. Да? Мы знаем, что андрос – это человек, да, и отсюда имя Андрей. Так вот, ну, антропос тоже, но есть и андрос, да? Андрогин там, и так далее. И из греческого через язык эпохи Талмуда, через Ткуфат Хазаль, он проник в современный иврит. И на сегодня нам надо заканчивать. Я еще раз напомню номер нашего WhatsApp. Я обязательно продолжу в следующей передаче вам рассказывать о словах, связанных с Рош ха-Шана. Нас ждет еще много интересного. Номер WhatsApp 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.
2: «Иврит для души» с Галей Городецкой.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
3: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.

0: Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. В студии Семен Каплан. Национальный совет безопасности накануне праздников Тишрей опубликовал сегодня утром обновленную оценку угрозы для израильтян за рубежом. В организации предупреждают о резком росте готовности террористических организаций атаковать израильские и еврейские объекты по всему миру. В Национальном совете безопасности отмечают, что Иран, Хизбалла, Хамас и организации глобального джихада продолжают готовить теракты. Там предупреждают, что третья годовщина событий 7 октября может стать поводом для демонстраций и активизации попыток атаковать израильтян. Израильтянам за рубежом рекомендуют не демонстрировать публично израильскую и еврейскую символику, не публиковать в социальных сетях информацию о своем местонахождении и держаться подальше от мест возможных столкновений. Экономическая блокада Ирана. Министр финансов США Скотт Бессент назвал ее крупнейшей в мире операцией по экономической изоляции. В интервью телеканалу Fox News он заявил, что Вашингтон будет оказывать давление на иранский режим и добавил, что его не беспокоит возможность покупки Китаем иранской нефти. По словам Бессента, из-за блокады нефть практически не экспортируется. По его оценке, у Ирана осталось около 30 миллионов баррелей нефти, которые Китай еще не приобрел, и этот запас скоро будет исчерпан. Поэтому, отметил министр, проблем с покупками Китая не возникнет, поскольку ему будет вскоре нечего покупать. В ливанских силах крупнейшей христианской партии Ливана усилены меры безопасности из-за опасений нападения со стороны Хизбаллы. Министр иностранных дел Ливана Юсеф Раджи, член партии и наиболее известный противник террористической организации, на прошлой неделе подтвердил, что из-за угроз он не приезжает в здание МИДа в Бейруте. На этом фоне ежегодную церемонию партии в городе Маараб к северу от Бейрута в этот раз перенесли с открытого воздуха в закрытое помещение из-за опасения атаки беспилотников Хизбаллы. На этом фоне депутат ливанского парламента от Хизбаллы Хасан Изаддин заявил, что расчет ливанских властей на поддержку со стороны США в ущерб Израилю – это иллюзия. По его словам, после нескольких месяцев прямых переговоров расчет ливанского правительства провалился и принес стране лишь позор и унижение. По его словам, это признают в Ливане все. Об этом сообщают корреспонденты КАН Шимон Миджан. Обвинительное заключение против израильского журналиста Артема Кирпиченко, обвиняемого в совершении преступлений против безопасности государства. Кирпиченок был задержан в Израиле около месяца назад, когда приехал в страну с кратким визитом. Его адвокат Инна Лебединский-Кац заявила в эфире КАН Решет Бет, что ее подзащитный, по его словам, был вынужден оговорить себя на допросах в Шабаке. Она отметила, что Кирпиченок несколько раз посещал Ливан и Иран, однако в предъявленном ему обвинении Иран и другие враждебные государства не упоминаются. По словам адвоката, во время допросов он находился в крайне тяжелом состоянии, был напуган и в результате сообщил о себе и своей деятельности то, чего не было на самом деле. Военнослужащую запаса 24 лет, недавно вышедшую замуж, задержали в аэропорту Бен-Гурион по пути на медовый месяц по подозрению в уклонении от службы. Сегодня ее, как ожидается, доставят в военный суд. Адвокат задержанной Май Пас Джерби сообщила корреспонденту КАН Кармеля Минаше, что военнослужащая переживает сложный психологический период после гибели близкого друга 7 октября. Она подала медицинские документы для освобождения от службы в резерве, однако ее заявление не рассмотрели, и ее статус так и не был урегулирован. Адвокат также утверждает, что требование о задержании военнослужащей противоречит политике военной прокуратуры не заключать под стражу замужних женщин, подозреваемых в уклонении от резервной службы. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 31, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 37 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов, а высота волн составит от 50 до 100 сантиметров. Таковы главные новости утра на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КанРека в 11 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
2: КанРека. Здесь и сейчас.
3: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Шарон Лернер, редактор Саша Коган, продюсер Лена Черкасова, Игорь Хариф. В эфире второй час программы радио КанРека «Бокер Тов Исраэль». Ученые института Вейцмана показали, что школьники со второго класса и старше способны строить сложные объяснения, если вместо вопросов «что» и «почему» задавать им вопрос «как». Иными словами, традиционная система оценивает правильность фактов, а не ход рассуждения. Но сами дети предпочитают рассуждать, а не запоминать. Мы, в общем, сейчас, я надеюсь, поговорим с человеком, который осветит нам эту тему. Пока же я скажу, что, ну, по мне, как бы, ничего в этом удивительного нет. Просто принято это соотносить, как правило, с высшей школой, где, в общем, многие преподаватели, это я хорошо помню, когда ты отвечаешь на, значит, пишешь там все, отвечаешь на все вопросы, очень так мельком просматривают то, что ты написал, и говорят, ну, это все хорошо, как бы ответил, а теперь давай будем разбираться, что ты знаешь. И во след идут уже вопросы, которые требуют от тебя не просто изложить то, что ты выучил, или списал. Это тоже понятно, что такие вещи происходят. Вот. Действительно, самым удобным способом в этом случае оценить и понять объем твоих подлинных знаний является разговор с тобой и по другим предметам, по другим, как бы, разделам, допустим. И главное, даже не это, а главное, попытка тебя определить и оценить в соответствии, как бы, с тем, понимаешь ли ты то, что ты пишешь, и то, чем ты рассказываешь. Так, теперь мы поговорим с доктором психологии, детским психологом Любовью Машинской. Приветствую вас.
4: Доброе утро.
3: Итак, давайте рассмотрим такую ситуацию. Ребенок дает неверный ответ.

0: песни. И тогда можно продолжать задавать вопросы дополнительные, да. А что, мы, конечно, даем ему какую-то, если он говорит, например, правильно, мы даем правильную информацию, в конце концов. Но прежде чем сообщить правильный ответ, стоит дать ребенку возможность подумать. Угу. И на самом деле это относится не только к школьным знаниям. Ну, представим другую ситуацию. Ребенок приходит домой и говорит: «Петька злой». Ну, можно ответить: «Да, он злой, дерется, не дружись». А можно спросить: «Почему ты думаешь, что он злой? А что он сделал? А перед этим что произошло? Как ты понял, что он хотел тебя обидеть? А может, можно по-другому объяснить?» И так мы учим ребенка различать факты и собственное толкование. И видеть несколько возможных объяснений. И это особенно важно сегодня, потому что мы живем в сумасшедшую эпоху в связи с тем, что вокруг происходит черти что, войны и прочие неприятности. И ребенок, и кроме этого, технологии развиваются. Ребенку уже не нужно хранить в голове огромное количество фактов. Практически любой готовый ответ он может найти за несколько секунд в интернете. И проблема становится, появляется обратная проблема. Готовых ответов слишком много, и далеко не все правильные. И поэтому очень важными становятся вопросы: а ты что думаешь? Откуда ты это знаешь? А почему ты так думаешь? И так далее. Мы учим ребенка думать. Одну секунду. Да, для того, чтобы однажды другим людям было труднее думать вместо него, скажем так. Да, слушаю вас.
1: Это все абсолютно правильно. Я тут на 300% соглашаюсь. Но у меня такой вопрос. Ну, можете назвать его вопросом от адвоката дьявола. Когда у вопроса есть точный ответ... Все понятно, по прежним правилам игры в школе, да? Но ход рассуждения – это же вещь куда более расплывчатая, то есть насколько он верен в большей или меньшей степени. И тут гораздо сложнее оценить, а школа в принципе же построена все-таки на системе оценок.
0: Я понимаю, о чем вы говорите, но на самом деле вот это как бы... Такой новый взгляд появляется, не так давно появился, и вот израильские специалисты сделали исследование, в котором говорят, что гораздо важнее научить ребенка думать, чем знать. Понимаете? Важно, как идет течение его мысли. Конечно, мы в конце концов даем правильный ответ, учим. Мы даем правильный ответ, но перед этим мысли ребенка ребенок должен научиться мыслить. И иногда можно только знаниями, и даже нужно только знаниями ограничиться, если ребенок собирается перебежать через дорогу, мы не устраиваем дискуссию какую-то о правилах дорожного движения. Но если мы хотим, чтобы он через какое-то количество лет не принимал автоматически все, что ему сообщает первый попавшийся человек, приходится иногда выдерживать его сегодняшнее «почему», которое не слишком удобно. Сформулируем просто, да? Нужно разрешить ребенку ошибаться.
1: А как вы в школе... Понимаете, вся школа, она же построена на чем? Выучил закон Ньютона, выучил закон Ома. Некая сумма сведений тебе дается в школе. Это уже в высшей школе надо действительно разбираться. А в школе просто нужно определить уровень знаний. Как это будет делать учитель, если у него не точный ответ, да, который в конце задачника, а когда ему нужно определять ход рассуждений? Это гораздо сложнее для учителя.
0: Ну, разумеется. Иногда учителю полезно думать.
1: Тут сложно все. Хорошо. Да.
0: Смотрите, действительно, к сожалению, мы видим и на своей, так сказать, коже это испытали, что нужно точно дать ответ, и все, садись, двойка.

0: только там, если ты этого не знаешь. Но если мы... Если учитель понимает, что ребенок рассуждает, то важно, по крайней мере, поддержать его и похвалить, может быть, навести на какую-то мысль, но дать ему возможность думать.
1: Конечно, но, может быть, думать это...
0: Иногда, если он не знает закон Ньютона, то, может, и Бог с ним.
1: Ну, смотрите, с этого угла я не рассматривал проблему, как бы, но меня могут закидать камнями про другое. Я хочу сказать, что, может быть, думать и развивать в себе мышление нужно в высшей школе, там уже будут люди, которые устремлены в профессию, им нужно все как бы до точки понять. А в средней школе, в младшей школе просто ограничимся тем, что знаешь, что есть закон Ньютона, не надо тут думать.
0: Ну, я не знаю, сможет ли он мыслить в высшей школе, если его не научили мыслить в средней школе или в детском саду.
1: Ну, смотрите, пример людей, которые поступали в институты, университеты после школы, даже после советской школы, вот, показывает, что можно. В школе ты просто ориентирован на точный ответ, удался он тебе или нет. А дальше ты начинаешь думать и развивать себя.
0: Ну, не могу согласиться, понимаете. Не обязательно идти в высшую школу, чтобы уметь думать. Например... Я всегда говорю, что Бродский, например, не получил высшего образования.
1: Да, не он один. Сколько было замечательных
0: людей.
1: Он, да,
0: совершенно верно, и не он один, да.
1: Я не знаю. Вот.
0: При этом я не пытаюсь утверждать, что в школе его учили думать, видимо. Это помимо школы произошло.
1: Нас тогда никого не учили. Но кто-то, ну ведь, кстати сказать, двоемыслие того мира советского, социалистического, оно, кстати, учило думать само по себе. Что нужно говорить, что не нужно говорить. И какой ход твоих рассуждений будет опасен, а какой без. Слушайте, вы знаете, я бы с огромным удовольствием поговорил больше, но время нас ограничивает. Поэтому я благодарю доктора психологии, детского психолога Любовь Машинскую. Спасибо. В любом случае, ну, какой-то посыл есть. Я думаю, что тот, кто думает, тот услышит.
0: Вы говорите о школе, я просто добавлю последнюю фразу. Вот все, о чем мы сейчас говорили, особенно важно для родителей. Важно родителям это понимать.
1: Вот это 200% вы правы. Конечно, конечно. Угу. Спасибо вам большое. Счастливо.
0: Окей.
1: Всего наилучшего.
0: Будьте здоровы. До свидания.
1: До свидания. Счастливо. Новая страна, новая школа, мало друзей. Ну, то есть школьная тема развивается и продолжается. Как помочь подросткам-репатриантам пережить первые годы Алии? Очень возможно, ответ знает координатор клуба «Мехубарим» в Иерусалиме Диана Бухман. Диана, привет.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
1: Давайте поговорим как одесситься одесситкой, да, без утайки.
2: Как классно.
1: Перво-наперво, когда возник клуб, кто предложил идею, кто ее осуществлял?
2: Мы существуем, если так можно сказать, делаем приятно детям уже 1.5 года. И это наши как 3 кита, наши составляющие, да, это Мисрат Клита, Решута Клита Ирия, Миналь Келатип из Гадзеев. Вот. Они создали и 1.5 года назад придумали, что надо сделать Мехубарим в Иерусалиме. Угу. И искали руководителя. И Хана Каневски вспомнила, что есть такой новый репатриант, как Диана Бухман. И, можно сказать, заставила меня пойти на эту должность.
1: Но и вы же не жалеете, правда?
2: Потом... Вообще я в восторге, я безумно благодарна такой возможности, как новый репатриант, не проходить через, как Алия 90-х, да, через заводы, а сразу попасть и творить, и создавать, и делать молодежь лучше, да, то есть оставить свой вклад. вклад в будущее. Вот. Но я не одна. У меня есть вообще моя правая рука, часть моего сердца. Это моя мадриха Яна, которая почти сразу присоединилась к нам. И мы с Яной и со Миналем, так как мы находимся в Писгадзееве, это Миналь Келати Писгадзеев, мы создаем пространство для подростков.
1: Вот что происходит в клубе, в этом пространстве, ну и какую роль выполняете вы как координатор?
2: Я как координатор ищу новых ребят, ищу интересные мастер-классы, которые можно для них сделать, ищу волонтеров, которые преподают для детей, помогают детям. Что самое ключевое, что у нас есть, чем привлекается наш клуб, это что здесь парни, молодые девушки из всех стран, которые могут приехать к нам и сделать Илью, мы делаем это все вместе. Плюс у нас есть дополнительные занятия для ребят по укреплению их иврита. То есть можно прийти и с волонтерами помочь, которые помогают им с домашним заданием, или непонятно какой-то предмет. То есть это непосредственная помощь в учебе. Совершенно безвозмездно, то есть даром.
1: Так, это очень существенно, да.
2: Конечно. У нас был даже такой случай, к нам приехал парень в Писгадзеев и пришел к нам в клуб, и он поступал не в школу, где есть иногда ульпаны в школьные, а он шел в ешиву, а в ешиве ульпанов нету. И они пришли к нам и говорят, как так, вот для детей нет ульпанов. И как бы мы... парня подтянули до такой степени, что он учится в ешиве, и, слава богу, все хорошо.
1: Тогда следующий вопрос. Ну, в общем, клубы существуют, так сказать. Вы на планете, значит, Земля не одиноки. Вопрос. Нет. Вот что такого есть в Мехубарим, чего нет в других подобных местах, что сделало и продолжает делать его таким успешным?
2: Первое, это опять же вот эти вот ульпаны для детей. Я не находила в Иерусалиме такой помощи подросткам, как у нас. Правда, я искала, я смотрела, я мониторила. Нету такого, чтобы приходить каждый день и помогать с ивритом, учить иврит, делать домашнее задание с детьми. Также и английский, и математика. И даже если есть потребность в любых других предметах, мы сразу мониторим, ищем, кто бы мог помочь. Это атмосфера. У нас мы открыты и для всех, и на всех языках. Я говорю на английском, и я на иврите, мы чуть-чуть по-французски. То есть стараемся сделать так, чтобы было комфортно абсолютно всем алимам, а не только там русскоязычным или англоязычным, или там еще каким-то испанскоязычным, mm-hmm. или французом. То есть мы открыты для Иерусалима и всех-всех-всех репатриантов. То есть у нас есть мастер-классы на всех языках. У нас есть экскурсии на всех языках. То есть любой подросток с любой точки мира может чувствовать себя комфортно у нас и не быть одиноким. Это то, что мы работаем с родителями. Мы работаем не только с детьми, а мы и общаемся с родителями. То есть если мы видим, что ребенок где-то зажат, что-то не так, мы советуемся с родителями, как можно помочь ребенку, что мы можем сделать. То есть мы работаем с семьями, мы делаем мастер-классы для семей, чтобы сплочать. Я как новый репатриант прекрасно знаю, как тяжело, когда ты в новой стране, и тебе надо работать, и ты не можешь уделять внимание своему ребенку, поэтому мы делаем совместное мероприятие, чтобы родители и дети могли провести время вместе, вот насладиться друг другом. Плюс мы работаем каждый день, ну, кроме, конечно же, пятницы и субботы.
1: А в какие часы?
2: Каждый день. С 4 часов до 10 вечера. Okay. К нам можно прийти к нам можно прийти, и всегда кто-то будет, всегда ты не будешь один, и не надо гулять по улицам в одиночестве, ты всегда знаешь, что вот можно прийти, Мушадаян 136, прийти, и там кто-то будет, и ты не будешь один, и там будет Яна, Диана, которые с тобой поговорят, либо Мадрихи, которые проведут с тобой мастер-класс. Каждый день у нас есть Мадон, либо киноклуб, или уроки какие-то иврита, английского. То есть каждый день мы делаем что-то, чтобы ребенок не скучал.
1: Слушайте, просто обзавидовался. Вот, хоть самому пойти, но уже старый. На самом деле очень здорово. Я благодарю координатора клуба «Мехубарим» Диану Бухман. Одесса так держать. Удачи вам, клубу. И пусть он остается вот тем образцом, на который будут равняться другие. Так что, если кто в Иерусалиме, да, то знаете, что в Писгат-Зееве есть клуб «Мехубарим». И это очень хорошее подспорье и самим ребятам, и их родителям. Спасибо, Диана. Счастливо вам. Всего доброго.
2: Мы всех ждем. До свидания.
1: Окей. Пока-пока. В течение последних дней в Израиле зафиксировано 3 случая тяжелых осложнений, возникших у новорожденных во время так называемых домашних родов. Домашние роды, то есть на дому у женщины или у акушерки, например, в Израиле не запрещены. И отсюда вопросы, на которые, я надеюсь, ответит доктор Сергей Туницкий, специалист акушерства и гинекологии, ведущий хирург в области эндоскопической гинекологии и эндометриоза. Сергей, вы с нами?
3: Добрый день.
1: Здравствуйте. Ну, вопрос первый. Я думаю, что, может быть, и действительно не всем это понятно. Расскажите, почему женщины выбирают домашние роды, когда вот есть больницы, специально приспособленные, так сказать, для этого?
3: Ну, женщины предпочитают в некоторых случаях рожать дома, так как это дает им максимальную обстановку. Заинтересованы избежать излишних медицинских вмешательств, естественный процесс родов, неприязнь больничных условий. И иногда бывает, что негативный предыдущий опыт прошлых родов, который она предпочитает выбрать роды в домашних условиях.
1: Так, ну, тогда двинемся дальше. Следующий вопрос. Для кого такая возможность допустима? Кому противопоказано? И рожать необходимо только в больнице?
3: Ну, в принципе, рожать в домашних условиях. Начнем с этого. Но это и не запрещено законом. То есть женщина может выбрать опцию ту, что она может рожать дома. Кому это противопоказано? Это противопоказано обычно первородящим женщинам.
1: Так.
3: Такой опыт у них был, какая у них возможность, как они пройдут в родах и какие могут быть осложнения. Также противопоказано беременным с осложнениями во время беременности, таким как сахарный диабет, повышение артериального давления, при многоплодной беременности, когда двое или больше плодов, женщинам моложе 18 или старше 45 лет. В принципе, это противопоказания, которые не рекомендуется рожать в домашних условиях.
1: Окей. Что должны учитывать и знать те, кто выбрал домашние роды? Противопоказаний у них нет. Они, значит, посчитали, что такая опция для них лучше, но что они должны учитывать и знать прежде всего?
3: Ну, прежде всего, я рекомендую ответственно подойти к выбору акушерки, которая будет сопровождать процесс родов. Также необходимо быть наготове того, что роды пойдут не так, что, не дай бог, какие-то будут осложнения либо с матерью, либо с ребенком. И поэтому надо будет госпитализация в больницу. К этому надо быть готовыми, и надо это учитывать во внимание. Сколько времени до доставки до больницы, сколько времени может быть в критическом состоянии. Поэтому это очень важные моменты, и на них следует обратить внимание.
1: То есть, как говорится, на дому рожай, пожалуйста, но при этом нужно быть готовым к тому, что придется, может быть, срочно попасть в больницу, если какие-то вещи, ну, как говорится, что-то пойдет не так. То есть об этом нужно думать.
3: Да, существует возможность, что может быть экстренной поездки в больницу, если что-то, какие-то будут осложнения, либо связанные с матерью, либо с ребенком.
1: Окей, а вообще вот эти люди, профессионалы, так сказать, акушеры, акушерки, значит, это ну, люди, которые работают в больницах сами, или это какие-то самозанятые люди, профессионалы там и так далее, выбираются как-то по каким-то медицинским показателям, я не знаю, соответствующим. Кто они, вот эти акушерки, например?
3: Ну, по закону в Израиле они должны быть акушерки, которые закончили курс акушерства и прошли всю специализацию в больнице. Так, на самом деле, бывают всякие такие дулы, которые поддерживают роды. Это не акушерки, но они не имеют права принимать роды. Они только как поддерживающие компонент во время рода.
1: А что они делают? Вот как бы я давно знаю об этой профессии. Вот мне просто интересно, как бы что на их плечи падает, что они делают?
3: Они, в принципе, помогают беременным женщинам во время родов правильно дышать, делают им массаж, чтобы уменьшить боли, поддерживают их как физически и духовно, скажем так.
1: То есть психологически, как бы, скорее, да, в этом случае? Пока акушер занимается непосредственной работой своей, да, здесь вот происходит такое...
3: Да, думаю, поддерживают.
1: Эта профессия появилась давно вообще?
3: Ну, уже лет 10, я думаю, где-то. Может, чуть.
1: Существуют ли риски, которые невозможно предусмотреть?
3: Да, всегда существуют риски, которые могут произойти во время родов в домашних условиях, такие как сильное кровотечение, например, выпадение, которые требуют срочного кесарево сечения, разрывы матки. Это очень опасные виды рисков, которые требуют немедленного хирургического вмешательства и быстрейшего рождения ребенка.
1: То есть, в общем, мы приходим к тому, что можно, конечно, в силу тех обстоятельств, о которых вы рассказывали в начале, можно, конечно, рожать дома, но при этом нужно знать много вещей, нужно понимать, так сказать, оценивать твердо те риски, которые есть, и быть готовым, что в любой момент, если, не дай бог, что-то идет не так, нужно транспортировать роженицу в больницу. То есть я так понимаю, как бы, эту ситуацию и со стороны самой женщины, и со стороны акушерки, например.
3: Да, да, вы абсолютно правы, что есть такая возможность, надо быть готовым ко всем остальным.
1: Ну, а в общем, то, что в течение последних дней сразу три случая, это тяжелых осложнений, это о чем-то говорит, или это просто, ну, случайность, вот это статистика такая вот. То есть, на самом деле, все обстоит далеко не так драматично, нет никаких, таких отчаянных противопоказаний, и, в общем, большей частью все это происходит нормально. Или это о чем-то должно свидетельствовать?
3: Это свидетельствует о том, что надо правильно выбирать случаи, которые решают женщины рожать в домашних условиях. Скорее всего, были какие-то противопоказания, которые не взяли во внимание и решили в любом случае рожать в домашних условиях, что привело к этим осложнениям. Это по моей точке зрения.
1: А вообще женщины должны официально уведомить, скажем, больницу, своего врача, что они собираются рожать на дому или нет?
3: Да, они должны получить от него согласие, что врач, который вел беременность, что он согласен, что он не против родов в домашних условиях или естественных родов, как это называется. И во время беременности не должно быть никаких осложнений, никаких проблем.
1: Сергей, прошу прощения, а вот зачем врачу, который идет на протяжении всего периода, да, работает, как бы, не знаю, вместе с женщиной, зачем брать на себя такую адскую ответственность?
3: Но врач не берет на себя ответственность в этом случае. Он ей объясняет все возможные осложнения, которые могут быть, что преимущество рожать в больнице, где есть возможность быстрого медицинского вмешательства, но решение принимает сама женщина, учитывая эти возможности, которые могут осложниться во время родов.
1: Большое спасибо доктору Сергею Туницкому, специалисту акушерства и гинекологии, ведущему хирургу в области эндоскопической гинекологии и эндометриоза. Спасибо большое.
3: Спасибо.
4: Праздник. Скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Икра черная Каспи 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная Каспи 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
6: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Ну что, еда – это замечательно, и весь следующий айтем просто в радость мне. Обзор книжных новинок перед Рош ха-Шана. С нами филолог Анна Зыкова. Здравствуйте, Анна.
7: Правильно я понимаю?
1: Что-что?
7: К пище духовной, правильно
1: ну, я да, понимаю? Ну да, мне нравится и та пища, но и это очень как бы заходит.
7: Добрый день.
1: Ну, я, собственно... Сейчас, да. Подождите, вы скажете, что очень сложно, я запомнил. Я скажу так, вашему вкусу не только можно, но и должно доверять. Вот, поэтому, пожалуйста, огласите весь список и скажите очень... то, что хотели.
7: Да, сложно было выбрать новинки, по-настоящему сложно, потому что происходит некая путаница. В общем-то, как и у нас перед Рош ха-Шана, 5787 год только начнется, вот, а всегда спрашивают, ну как там? А я говорю, где, в прошлом или в будущем? Потому что мы непонятно, на каком-то трипухе находимся. Поэтому также сложно было выбрать новинки, потому что это как бы не совсем новинки. Новинки в переводах на русский «да», новинки в переводах не только с английского, но и с других языков тоже «да». Но новинки ли это глобально? Скорее нет. Это вот примерно как тот самый непонятно какой прошлый год, который у нас только сейчас наступает. Вот. Ну что ж, приступим к новинкам. Уильям Фолкнер «Комары или москиты». Угу. На самом деле это, конечно, событие. Это роман 1927 года. То есть скоро ему 100 лет, как мы понимаем.
1: Юный Фолкнер, да.
7: Да, это Фолкнер. Говорят, что это неудачный Фолкнер. Как я смеюсь, откуда выросла шум и ярость, как все начиналось. Вот. Но на самом деле это такой очень... Фолкнер, которого, я думаю, что многие не знают. Это такой сатирический, такой дружественно подкалывающий, такой странноватый Фолкнер. Но тем не менее, да, это роман, который никогда не издавался на русском. Издатели как-то так вот его раскопали. И это сатирическая компания, вот я уже сказала несколько слов о сатире, художников-интеллектуалов на яхте. Конечно, это очень много оммажей на его друзей. Это такие портреты людей, которые окружали Фолкнера, вот, в принципе, в самом начале его литературного пути. В общем, мне показалась достаточно любопытная история о том, что впервые на русском старый Фолкнер.
1: Класс. Зачет.
7: Да. Следующая книга, тоже я не скажу, что она супер новая, потому что, но переведена она на русском, на русский только-только. Это Кэрин Бермингем. Самая опасная книга. Это нон-фикшн, это история создания Улиссом Джойса.
1: Да, да.
7: Это правда новинка. Это 26-й год, это нон-фикшн. История о том, как Улисс создавался, печатался, запрещался, и в итоге как эта единственная книга изменила вообще всю литературу. То есть это одновременно и биография, и история цензуры, и история модернизма. И следующую книгу я выбрала тоже не сказать, чтобы новинку, но на русском она впервые. То есть как я еще раз говорю, что все книги, про которые мы сегодня говорим, они вышли вот только-только буквально, не знаю, мне кажется, последние полгода на русском языке. А разбег у них от 1927 до 2016. Это «Ханган», «Белая книга». А впервые с корейского перевод Дарьи Крутовой. И тут особенно важно сказать, что это на самом деле, да, ее не новый роман. Это оригинал 2016 года, просто после вручения Нобелевской премии 24-го наконец-то ее стали издавать. Это хорошая книга. Это история о... В принципе, это автофикшн, как мне показалось. Но это автофикшн не... Моя автобиография, которую я вам сейчас расскажу, а это такая немножко проза на стыке эссе, поэзии и какой-то очень такой личной, трогательной истории. Пересказывать вообще не имеет смысла по-настоящему. Есть очень хорошие рецензии в Guardian и в New York Times, старые. Но я думаю, что те, кто захочет взять «Ханган», ну, эту книгу, то стоит прочитать и все, что вокруг этой книги тоже.
1: Uh-huh.
7: А что хочу сказать еще? «Гюнтер Грасс. Крысиха». Вообще, роман 86-го года, но русское издание вышло в «Альпине» вот, буквально в 26-м, в конце 25-го года. Мне кажется, что стоит прочитать. Это такой апокалипсис. Конечно, нам сейчас, людям 21 века, хочется большего накала, большего напора, больших ужасов. Но Грасс, безусловно, интеллектуальный писатель, интеллектуальный чувак. Прости, Грасс. Вот, и все его разговоры с Крысихой. Ну, он на самом деле ведет разговоры с единственным оставшимся...
1: представителем, да.
7: Да, с представителем хоть какого-то. Не будем говорить гомо сапиенс, потому что крыса, хоть у них, говорят, мозги очень хорошо работают, но это, конечно, не человеческая история с очень человеческим посылом. А напоследок, наверное, да, я буду закругляться, потому что новинок, правда, много, но хотелось бы именно... какие-то, ну, то, что мне легло на душу, будем так говорить.
1: Конечно.
7: Это Дэвид Фостер Уоллес, «Все и даже больше». Вышла в Астрель, Санкт-Петербург, и не могла просто пройти мимо и не подержать в руках, и не рассказать об этом, потому что это называется «Кому бесконечные шутки». Казалось, бесконечно мало. Ну, в общем, Фостера Уоллеса издали как такой нон-фикшн, о бесконечности, о математике, о философии, об истории идей. Как мы знаем, Фостер Уоллес, он же был, в принципе, он был философ и, ну, соответственно, писатель. И папенька у него был тоже философ, а маменька у него преподавала английский язык. Поэтому где-то математика очень странна. Но философом, оказывается, Фостер Уоллес был в области логики в том числе. Поэтому его изысканием о математике, мне кажется, стоит тоже доверять. В общем, для тех, кто любит, прошу любить и жаловать. На самом деле, достаточно грустная ситуация с издательским рынком.
1: Вот, я как раз хотел спросить, в сравнении с прошлым годом, интересных новинок меньше?
7: Я бы не брала прошлый год, я бы взяла... 4-3 года.
1: Ага,
7: мы
1: ага,
7: знаем, ага. Благодаря каким событиям,
1: ну да.
7: Благодаря каким сложностям с переводами. Вот. Но даже это не важно, знаете, когда есть желание, то и возможности находятся. Во всяком случае, Барнс, «Исходы» вышел везде, что на английском, что на русском языке практически одновременно. Поэтому, когда издательства говорят о том, что да, у нас сложности с переводами, это правда, но не вся правда. Я думаю, очень большие сложности с цензурой. Поэтому, уважаемые слушатели, все можно посмотреть, все можно почитать. Кстати, все книжки, про которые я сегодня говорила, я держала в руках. Это не то, что я нашла их где-то в сети, купила, скачала. Это книги. Книги все продаются в магазине «Исадон». Вот, можно их прийти, посмотреть, подержать, понюхать, полизать, открыть страницы, насладиться и купить, естественно, и почитать. Вот. Но я жду, конечно, очень ренессанса, и он уже происходит, ренессанса там издата так называемого. Вот. Я точно знаю, Игорь, может быть, вам это будет интересно, что выходит книга... Денниса Джонсона новая, ну как новая, тоже новая, переведенная, «Фискадора» она называется, это второй роман его после «Сны поездов», который мы любим. И уже вышла, мне кажется, в Дюссельдорфе перевод абсолютно нового романа Йена Макьюэна «Что мы можем знать». Вот, эти я книги очень жду, и вот присоединяйтесь, буду о них рассказывать.
1: Обязательно. Филолог Анна Зыкова, громадное спасибо. Теперь у нас есть что читать перед, во время и после Рош ха-Шана. Счастливо, пока, спасибо, и до встречи.
7: Спасибо.

0: Ну и, конечно, история песни. С нами редактор и ведущая КАНРЭКа Таня Барская. Привет.
1: Привет, Игорь, всем хорошего дня. Сегодня, поскольку учебный год только-только начинается, хотя впереди праздники, и все пойдут снова отдыхать, школьники и еще не начавший свой год студенты, поговорим об этом. Песня, которую мы слышим на фоне, «Ямейбе Цефера Тихон», это одна из знаковых для израильских учащихся, учеников песни. В каждой стране есть набор таких песен от первоклассников до выпускников, и, естественно, было бы несправедливо не вспомнить эту песню. Но сейчас мы переносимся в Великобританию, где в какой-то момент был опрос очень серьезный, проводившийся в Великобритании, и британцы определили самые любимые песни из кинофильмов. Если мы говорим об учащихся, то, может быть, те из вас, кто любят смотреть и вспоминают старые кинофильмы, более того, кинофильм даже 78-го года, то именно оттуда, в этом так называемом хит-параде песен из кинофильмов, первую и пятую строчку заняли две песни, ставшие хитами, и именно культовыми для жителей Британии и вообще для меломанов, на самом деле. Я говорю о кинофильме «Бриолин», он же «Грис». На английском. Песню, которую мы сейчас с вами услышим, исполняют те, кто и сыграли главные роли в этой картине. Картине об учащихся. Джон Траволта и Оливия Ньютон-Джон. В Великобритании было проведено самое настоящее исследование, и в ходе него выяснилось, что именно этот мюзикл, потому что это был музыкальный фильм абсолютно, стал до сих пор, до 2018 года было проведено вот такое исследование, настолько любимым, что песни любят, ну, разумеется, и поклонники этого фильма во всем мире, поскольку «Бриолинов» было два, а не один. Ну и песни остались до сих пор. Давайте услышим Джон Траволта, Оливия Ньютон-Джон, исполнитель главных ролей.
0: Окей, слушаем.

0: Таня?
1: Я думаю, что многие узнали вот эту музыку, этот заход, заставку к этой песне, но, возможно, не определяли, к какому фильму и вообще откуда это родом. Ну вот это родом оттуда же, откуда будет сейчас еще один фрагмент. Он буквально переводит нас к нашей теме. Back to school again. Вернуться вновь в школу. Что касается самой картины, добавлю, что по состоянию на 2018 год этот фильм оставался самым кассовым музыкальным фильмом в прокате США и Канады. Картина эта, надо сказать, была удостоена нескольких номинаций на премии «Золотой глобус» и даже «Оскар». И если мы говорим о сюжете, то действие происходит в течение 1958-59 учебных годов в калифорнийской школе под названием «Райдл Хай». Ну и сюжет, подражая фильмам 50-х и пародируя их, повествует об истории знакомства и в отношениях дальнейших старшеклассников. Их звали Дэнни Зук, это Джон Траволта играл этого парня, и Сэнди Олсен, Оливия Ньютон-Джон, которые принадлежали к разным школьным группировкам. Я думаю, что многие помнят понятие школьные группировки, так что ничего не изменилось. Ну и, конечно, взаимные чувства переживают испытания. Еще один фрагмент, и перейдем дальше.

0: Таня, продолжай, пожалуйста. Да,
1: продолжаем. И переходим к Израилю. Я хочу, прежде чем мы услышим фрагмент следующей песни, сказать, что, конечно, в Израиле есть свои песни, связанные с только начинанием, с самым началом, с чем-то только самым-самым первым для школьников будущих. И тут Номи Шемер самую, наверное, знаменитую детскую песню в свое время написала об изучении иврита, разумеется, ивритского алфавита. И она, эта песня, стала неофициальным гимном израильских первоклассников, главная поэтесса и композитор Израиля Номи Шемер. Она написала эту песню для детской праздничной телепередачи. Текст описывает двор, куда прилетают птицы, дети учат буквы. Ну и сама структура этой песни вообще дидактический материал. Помнишь такое выражение? Но при этом очень поэтичный способ запоминания алфавита от алиф до тав. Песня-то, в общем, так и называется «Алиф-бет». Эцвену Бахатлява.
2: אוהל בית זה בית, גימל זה גמל גדול, מהי דלת? זוהי דלת שפותחת את הכל.

0: Ну, до конца мы не дошли, алфавита.
1: Да, но мы еще не дошли до конца, но мы мысленно со всеми буквами, конечно.
0: Окей.
1: Да, разумеется. Если говорить о вообще песнях, которые касаются обучения, есть такая песня, мы сегодня слушать не будем, «Урок родиноведения». Это «Шиур Муледет». «Шиур Муледет» — замечательная, на самом деле, песня 75-го года, которую пела группа «Каверет», которая, в общем, давно этой группы нет, а песня живет, и ее исполняют очень многие очень достойные, известные израильские исполнители. Это, в общем, ностальгическая баллада о школьных годах в догосударственный еще период. Вот что интересно. Ну а сейчас песня, без которой Израиль жить не может, когда идет в школу. Поют ее очень многие известнейшие наши певцы. Называется это «Луах Вагир». «Доска и мел». Ну, то, без чего и мы не могли выжить в школе в какое-то время. Дани Литани в эфире.

0: Ну что, поехали дальше?
1: Давай.
0: Итак, я хочу только напомнить, навскидку, мы это слушать не будем, песни, которые мы все знаем, кто-то с детства, кто-то будучи родителями, бабушками или дедушками, песни, которые были написаны давно. Ну, например, в 73-м году появилась песня, текст, который написал Михаил Плецковский. Он ехал однажды в лифте с будущим первоклассником, и тот почему-то глубокомысленно спросил своего взрослого соседа, чему учат в школе. Как ты думаешь, какая песня появилась
1: учат
0: после
1: школе,
0: этого?
1: Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
0: Да-да-да. 73-й же год. Тоже шлягер Михаила Плецковского. «Дважды два – четыре». Еще одна песенка, которую перепевали все, кому не лень. И по мотивам, кстати, появилась эта песня, по мотивам сказок финского фольклориста. Звали его Захария Стопелиус. И обе эти композиции, о которых я сказала, стали очень популярны в отрыве от изначальных финских источников. Ну и 78-й год. Чичков, который работал как музыкант с разными поэтами, брался за интересные, интересующие его темы. Однажды появилось старинное английское стихотворение в его руках, из чего благодаря переводу Самуила Маршака родилась песня в 78 году, из чего же сделаны наши, ну и так далее по тексту. Ну и говоря о первоклассниках, не могла не напомнить вам замечательную иллюстрацию того, что в каждой шутке доля шутки. Конкурс «Песню пой» на лучшую юмористическую музыкальную композицию 77 года проводил журнал «Крокодил», и в итоге Игорь Шафиран и композитор Эдуард Ханук, будучи тогда анонимными, поскольку это было на условиях анонимности, написали песню, которую в итоге первой исполнила 8-летняя тогда Оля Рождественская, дочь Жанны Рождественской, но самой популярной песню первоклассника, конечно, сделала Алла Пугачева. Слушай.

0: Ну,
1: классика.
0: Классика, классика. Да, да, да.
1: Обещала
0: слово.
1: Студенческий хит. Вот мы говорим об этом, как раз подходя к финалу. Очень много песен на эту тему было, есть и будет на разных языках. Мы говорим о русском языке и о Давиде Тухманове и его знаменитом альбоме «На волне моей памяти». И, конечно, о переводе Льва Гинзбурга с латинского языка текста из песни «Хоспита ин Галле» 13 века и песни, которая называется «Во французской стороне», она же «Песенка студента» или «Из вагантов». Жена Давида Тухманова, Татьяна Сашко, отбирала литературный материал, нашла оригинальный текст из рукописного сборника Кармина Бурана, и там был перевод из оригинала, который назывался «Прощание со Швабией». И надо сказать, студентов таки, да, надо было жалеть. Опасения в песне швабского юноши, который отправляется на учебу в Париж, что в том, что профессора его просто замучат насмерть, были обоснованы, потому что курс обучения длился 10 лет на факультете Парижского университета, а в диспуте на выпускном экзамене он длился с 6 утра до 6 вечера, 20 диспутантов. В общем, если он выдерживал испытание, он удостаивался особой черной шапочки. И Максим Леонидов нам, разумеется, эту песню напомнит.
0: Ну все, мы завершаем сегодняшний замечательный этот песенный марафон. Тань Барская, громадное спасибо, редактор, ведущий Кондрека Таня Барская. Сейчас будем слушать песню. Мне остается добавить, что нынешний выпуск программы «Бокер Тов Исраэль» подходит к завершению. В студии были звукооператор Яир Ньюман, редактор Саша Коган, продюсер Лена Черкасова, музыкальный редактор Таня Барская, Игорь Карив. Как можно более спокойных дня нам всем. Пока.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Летят самолеты. С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали». Абонент
2: недоступен. В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез «Махеев» делает мои блюда вкуснее.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, студия Семен Каплан. Хизбалла покинула хребет Али-Аттаир на юге Ливана, оставив его силам Цааля. Как сообщает газета Ашарк Аль-Аусад, это произошло с согласия Ирана и вопреки ожиданиям ливанского политического руководства. Источник, принимавший участие в переговорах между Ливаном и Израилем, сообщил газете, что этот вывод может быть частью соглашения при международном посредничестве, призванного обеспечить безопасный выход военных специалистов Корпуса стражи Исламской революции, находившихся на военном объекте на хребте. Корреспондент КАН Шимон Миджан сообщает, что, по словам источника, угрозы Ирана вмешаться и поддержать Хизбаллу в защите хребта Али-Аттаир так и осталась на бумаге и не привела к практическим шагам, как и угроза Ирана отомстить за ликвидацию бывшего лидера Хизбаллы Хасана Насраллы. Атаки Цааля в Ливане. Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает, что в результате израильского удара по Арбаслиму в районе Набатии на юге Ливана погибли 2 человека. Еще 5 получили ранения в результате артиллерийского обстрела Цаалем дома в Кафар-Румане. Также в Ливане сообщают, что военно-воздушные силы нанесли удар по больнице Рандур в городе Набатия Аль-Фаука. По этим сообщениям, больница полностью разрушена. Обозреватель КАН Шимон Миджан отмечает, что утром Хизбалла запустила 2 ударных беспилотника по силам Цааля на юге Ливана. Военнослужащие открыли огонь по одному из них и перехватили его. Пострадавших нет. Юсеф Хадад, 2-й номер в списке партии Амха Исраэль, заявил в эфире КАН Решет Бет, что его партия не будет объединяться с другой партией. Он ответил на критику в адрес Амха Исраэль, согласно которой ставит вину готовность войти только в правительство во главе с Нетаньягу, несмотря на его ответственность за провал 7 октября. Хадад заявил, что его партия хотела бы привнести в Кнессет свежий дух, но при нынешней политической ситуации это невозможно. По его словам, Айзенкот, Беннет и другие политики были частью той самой концепции, которая привела к провалу 7 октября. Он подчеркнул, что Амха Исраэль, партия правого лагеря, и ни при каких обстоятельствах не станет опираться на голоса Мансура Аббаса, отказывающегося назвать Хамас террористической организацией. В преддверии праздников Тишрей Национальный совет безопасности опубликовал сегодня утром обновленную оценку угрозы для израильтян за рубежом. В организации предупреждают о резком росте готовности террористических структур атаковать израильские и еврейские объекты по всему миру. В Национальном совете безопасности отмечают, что Иран, Хизбалла, Хамас и организации глобального джихада продолжают готовить теракты. Также предупреждают, что третья годовщина событий 7 октября может стать поводом для демонстрации и активизации попыток атаковать израильтян. Гражданам Израиля за рубежом рекомендуют не демонстрировать публично израильскую и еврейскую символику, не публиковать в социальных сетях информацию о своем местонахождении и держаться подальше от мест возможных столкновений. Об этом сообщают корреспонденты КАН Гили Коэн и Итай Блюменталь. Молодая женщина 24 лет, военнослужащая запаса, была задержана в аэропорту Бен-Гурион по пути на медовый месяц. Она подозревается в уклонении от резервной службы. Сегодня ее, как ожидается, доставят в военный суд. Адвокат задержанной Мас Джерби сообщила корреспонденту КАН Кармеля Минаше, что военнослужащая переживает сложный психологический период после гибели близкого друга 7 октября. Она подала медицинские документы для освобождения от резервной службы, однако ее заявление не рассмотрели и ее статус так и не был урегулирован. Адвокат также утверждает, что требование о задержании военнослужащей противоречит политике военной прокуратуры не заключать под стражу замужних женщин, подозреваемых в уклонении от резервной службы. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов. В Тель-Авиве, Аш-Доде и Хайфе будет 31, в Бейершеве 33, а в Эйлате ожидается до 37 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Канрека в 12 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Яир Ньюман, а продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечают страховые агенты Женя Златкин-Фишер и Марк Фишер, словом, Фишер страхование в Израиле. Я хочу сказать, что, в общем, для тех, кто будет и собирается, и будет нам звонить и писать, хочу сказать, что можно задавать вопросы практически из всех сфер страхования, то есть страхование жизни, страхование здоровья, страхование автомобилей, поездок за границу, то есть весь спектр охватывает Женя и Марк. Поэтому горячо советую, предлагаю нашим бесценным звонить и писать. Наш телефон 072-28-0103, повторю, 072-28-01-003. И кроме того, можно присылать ответы и комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Здравствуйте, Женя, здравствуйте, Марк.
3: Доброе утро.
2: Ну что, пока слушатели собираются звонить или писать, традиционное вступительное слово от наших гостей, точнее, хозяев эфира. Ну, может быть, о новинках или изменениях в сфере вашей специализации или ликбез в областях, в которых нам нужно срочно подтянуться. Пожалуйста, Женя, Марк, жду ваших комментариев и сообщений.
3: Ну, еще раз доброе утро. Прежде всего, поздравляю всех с наступающими праздниками, Новым годом. Как говорится, чтобы самое главное было здоровье, и чтобы никто не обращался по пользованию страховых программ, для того, чтобы эти страховки были только, как говорится, как у нас говорят в Израиле, капорот. Вот, это что касается этого. Смотрите, я хотел сегодня сказать такую вещь. Есть очень-очень много вопросов. Люди, которые, к сожалению, имеют какие-то проблемы со здоровьем, или люди золотого возраста, обращаются к нам с просьбой помочь им в страховании. И вот в этой сфере мне важно рассказать такую вещь, что мы все знаем, что страховки здоровья имеют, к сожалению, ограничения частные, да, то есть люди, у которых есть проблемы со здоровьем, частные страховки эти проблемы здоровья уже страховать не будут. Ну и также есть ограничения по вступлению в зависимости от возраста. Так вот, то, что я уже несколько раз рассказывал, сегодня обязательно тоже это расскажу, есть соответствующий абонемент, медицинский абонемент на амбулаторное обследование. Это так в двух словах, который, в принципе, он дает возможность людям любого возраста и любого состояния здоровья добавить себе частную медицину. Прежде всего идет речь о таких вещах, которые то, что мы называем на иврите «кицур турим». То есть можно попасть очень быстро к врачам, потому что одна из проблем нашей медицины, даже в больничных кассах,

0: дополнительную быструю медицину частым образом. То, чего нету, к сожалению, в больничных кассах. Угу. Также там сейчас есть такая вещь интересная в этом абонементе. То, что называется на иврите «берус хуйот». То есть это говорит о том, что люди могут получить полное сопровождение, во-первых, то, что им положено по закону получить также от больничной кассы. Есть всевозможные компании частные, которые, я не буду называть их имена, которые за эту услугу берут достаточно немалые деньги. И об этом абонементе, эта услуга, она внутрь этого абонемента входит, и за нее дополнительно платить не нужно. Это тоже достаточно большое подспорье людям, которых... Одна из больших проблем наших, что мы очень часто не знаем вообще, что нам положено. А вот это вот как раз одна из вещей в этом абонементе, где нам помогают эту проблему решить. Вот это как бы вот то, что важно по поводу... Это вкратце, конечно, вообще вкратце, потому что там в этом абонементе есть очень много пунктов. Вот, все по телефону не перечислишь, но так, чтобы просто было ясно людям, что, в принципе, для любого возраста и для любого состояния здоровья можно найти помощь и можно помочь с определенными абонементами. Кстати, этот абонемент, он недорогой.
1: Окей, это, я думаю, важная информация. Может быть, так сказать, по ней еще поступят какие-то звонки, либо кто-то напишет, потому что это, в общем, вещь, которую нужно знать. Ну, пока давайте начнем с первого звонка и потом посмотрим, как будем, о чем еще сможем поговорить. Итак, алло, кто с нами сейчас?
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, назовите себя, задавайте вопрос.
2: Михаил. У меня вопрос по поводу поездок за границу, страховки поездок за границу. Мне 68 лет, у меня есть тяжелая болезнь, и я страхуюсь в паспорте, но они меня страхуют не больше, чем на месяц. Есть ли какие-то страховые компании, которые более либерально относятся?
3: Да, здравствуйте. Как вам обращаться?
2: Миша.
3: Да, Миша, значит, паспорт, карт действительно проходит на месяц. И в данном случае все, что надо, это взять ваше письмо от лечащего врача. Это может быть или специалист, или семейный врач. Там должно быть написано именно, потому что есть разные виды. Или вы находитесь в процессе лечения, или ремиссии, или вы ожидаете лечения. То есть в зависимости от того... И в страховой компании как бы сидят специалисты, это как такое сочетание между страховщиком и врачом, называется на иврите «хитум рефуи». И в зависимости от именно письма от врача, именно что именно у вас, потому что есть разные разновидности как болезни, так и именно лечения или до, или после, они могут сказать. Также это зависит от какой страны, куда вы собираетесь. Могу сказать, что если это поездка не в Америку, так как там все, что связано с лечением, намного дороже, чем другие страны. Если поездка не в Америку, то это легче сделать страховку. Если в Америку, то это тяжелее. Но вы можете проверить со страховым агентом, и он может, то, что называется, сделать сам проверку. Между страховыми компаниями есть 6 компаний, поэтому выбор есть.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Всего доброго, счастливо. Давайте еще немножко поговорим, потому что пока мы ожидаем еще, разумеется, ожидаем звонков и ожидаем того, что кто-то обратится к нам на странице Фейсбука, странице Реки в Фейсбуке. Итак, может быть, еще о чем-то, Женя, Марк, мы поговорим.
3: Да. Угу. Я хотела рассказать в продолжении вопроса про радиослушателя, который спросил. В принципе, страховка поездок за границу, с одной стороны, это муцар такой очень понятный, и то, что называется ахит, а с другой стороны, он очень отличается между страховыми компаниями. И тогда, когда есть какие-то сомнения, и вопросы, и какие-то сложности в оформлении, тогда да, стоит обратиться к страховому агенту, который работает со всеми компаниями, и он может то, что называется, сделать проверку именно по разным деталям. То есть есть компании, в которых лучше страховать поездки для людей третьего, ну, гилеш-лиши, то, что называется, золотого возраста. Есть компании, которые более спокойно относятся к разным проблемам со здоровьем, в том числе к тяжелым заболеваниям, то, что называется махалот-кашот. Вот, и поэтому, как бы, если вы едете, какая-то одна компания вам сделала брекс или сказала вам, что вы можете ехать только там на 2 недели,

0: или на месяц, то не отчаиваться, проверить в других, но всегда я предлагаю эту проверку сделать до поездки и до того, как выбираете билеты и заказываете их. То есть после того, что вы проверили, и вы знаете, что максимум вы сделали проверку во всех компаниях, и максимум, что вам можно 30 дней, и нет смысла пойти и заказывать 31 и 32, потому что компании часто просят билет назад. Не все, но они используют такую опцию, потому что как бы страховка заключается на слух. То есть вы говорите со страховым агентом или с представителем компании, и страховка происходит, то есть вам доверяют. В принципе, никто не, если нету каких-то особых болезней, разговор происходит, разговор записывается, конечно, это важно, психомуклетет, но, в принципе, вам верят на слово. Опять-таки, я говорю, если это не какие-то особые случаи. И также вам верят на слове в вопросе, когда вы едете, когда вы возвращаетесь. Но при особых случаях, когда это какие-то заболевания, или после каких-то операций, или страховая компания что-то хочет себя, как бы, чтобы у нее был спокойный сон, то она может попросить билет назад. Так вот, если этот билет назад у вас будет на более долгий полет, то это у вас будут проблемы. Поэтому закономерность такая. Если вы сомневаетесь, если есть какие-то проблемы, вначале поговорите со страховым агентом. Пусть он вам скажет, максимум вы можете полететь на 30 дней, на 40, на 60. Тогда спокойно заказывайте билет, а не наоборот. Потому что у нас часто бывают случаи, что мы стоим перед фактом, что вот он билет, 35 дней, компании дают 33, и человек должен менять, и потом у него как бы дополнительные расходы и нервотрепка.
1: Я хочу воспользоваться, так сказать, мгновением и произнести, раннюю еще мантру, я так скажу. Друзья дорогие, обращаюсь я к нашим бесценным слушателям. Пожалуйста, сегодня у вас есть не такая уже частая, мы, конечно, пытаемся сделать все эти возможности почаще, но, тем не менее, ротация происходит, поэтому сегодня у вас есть множество оснований для звонка, потому что все вопросы о страховке сегодня освещают Марк и Женя. Поэтому, пожалуйста, звоните по телефону 072-280-1003. 072-280-1003. Помните, что если вы не позвоните сейчас, если вы не позвоните через 5-10 минут, то в конце программы неизбежно установится плотная очередь к микрофону. И, конечно же, вы не все сможете получить ответы на свои вопросы. Поэтому еще раз, как всегда, еженедельно я обращаюсь к вам, дорогие, с просьбой звонить сейчас, писать сейчас, а не когда-нибудь потом, потому что потом может оказаться поздно, вы ответов не получите. Звоните, пишите 072-280-1003, либо страница Рэки в Фейсбуке. Мне хорошо лично просто беседовать с Женей и Марком, наслаждаться жизнью, вот, и получать бесплатные знания. А вот вы могли бы в этом месте задать вопрос, который помогут вам в реальных каких-то ситуациях и разъяснят вам, что нужно делать. Так, я возвращаюсь теперь к Жене и Марку. У нас, правда, я так вижу, собирается быть вопрос, и, возможно, он уже есть. Он уже есть, да. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, назовите себя, пожалуйста, да.
2: Софья, меня зовут Софья. У меня такой вопрос. Вы сейчас говорили насчет медицинских абонементов. А где его можно приобрести, мы не сказали.
3: Смотрите, эти абонементы, их предоставляют, помогают оформить страховые агенты, те, которые работают с этими компаниями. Важно понять, что абонемент делает не страховая компания, это медицинская компания, которая продает эти абонементы. Естественно, они имеют на это разрешение, как положено, но эти абонементы, как правило, продают страховые агенты. Есть в Израиле примерно 3 или 4 таких компаний, которые делают эти абонементы. У них есть какие-то различия между ними. Агент вам объяснит, в зависимости от того, что конкретно вас интересует, какой абонемент лучше приобрести. Есть этих абонементов и несколько видов. Так что агент страховой, которого вы знаете, он может вам
2: помочь. Так это к страховому агенту надо обращаться, да?
3: Да, да. Страховые агенты, они занимаются распространением также этих медицинских абонементов.
2: Ага, интересно. Спасибо большое.
1: Всего доброго вам. Счастливо. Удачи вам. У нас следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
4: Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли ограничение в возрасте при оформлении страховки при поездке за границу? Ну и предположим, человек, в принципе, он здоров, но ему там 89 лет. Это проблема?
0: Это вообще не возраст. Это вообще не возраст.
4: Да? Сколько возраста?
0: Ну, сейчас не будем с вами играть в цифры, но я могу сказать, что как бы я уже отправляла, как это не звучит, некрасиво или красиво, ну, после 90 лет люди ездили. Опять-таки, конечно, есть ограничения в количестве дней и ограничения в том, что нельзя просто так сделать страховку, а страховая компания попросит письмо от лечащего врача. Но тут как бы есть такое сочетание, что действительно, если человек себя хорошо чувствует, то тогда он и полетит. И это тогда будет отражено в его письме от врача. То есть тут вещи как бы соответствуют. Тот, который не в состоянии и плохо себя чувствует, он как бы уже и не полетит. Поэтому, в принципе, это все окей.
4: Скажите,
0: пожалуйста. Возвращаюсь к тому, что я сказала. Прежде чем покупать билет, в таком возрасте обязательно проверить, на какое количество дней ему можно сделать страховку и потом покупать билет. Вот сделать наоборот.
4: Ну, в принципе, страховка, предположим, человек летит на неделю. Обязательно нужно письмо от лечащего врача или нет?
0: Я не могу вам дать такую консультацию по радио, я не знаю его состояние здоровья. Но я бы даже предпочла в интересах самого человека или его семьи, например, детей, чтобы страховая компания знала, что она страхует, вернее, кого она страхует. Потому что в данном случае, вообще во всех случаях, страховая компания не враг, а нахно был тот сад, окей? Она наш союзник, и мы на одной стороне. Поэтому если страховая компания, имея письмо человека, его застраховала, имея письмо врача на этого человека, она ни в коем случае потом не может прийти и сказать, как бы, а я не знала, что вот у него есть такая проблема. Поэтому это в ваших интересах взять полное письмо, это называется там ЦИП Медаров ФУИ, и обратиться к страховому агенту, у которого есть несоенные знания и опыт именно страховать золотой возраст. Он выберет ту компанию, выберет, где лучше, где дешевле, будет на связи. Мы, например, когда мы страхуем то, что называется гилешлиши, мы на связи и с самим человеком, и обычно с его детьми. Там, если есть какие-то нюансы и проблемы, они всегда хотят быть в курсе. Поэтому взять письмо и... вперед.
4: А как почему письмо? Нет? Просто сказать, дайте мне письмо для страховки? Или
0: да,
4: вот,
0: это называется Тамцит Медаров ФУИ. Тамцит? У семейного лечащего врача. Тамцит Медаров ФУИ. Ну, или
4: да, он, врачи это знают, да, врачи это знают, да?
0: Да.
4: Ага. И, то есть скажите, пожалуйста, еще вот такой вопрос. Ну, предположим, человек звонит в страховую компанию, ну, там, например, IGE, там, Минор, ну, я не знаю, у него нет, предположим, страхового агента, не знает. Он им туда звонит. А, то есть вы не знаете, они требуют письмо, чтобы он представил с его возрастом или нет, или как?
0: Могут попросить, могут нет. AIG – это прямое страхование, мы не знаем, какие у них как бы законы, и кто будет говорить с ним, это на ЦИК. Я вообще не то, что не советую делать никому, а тем более гилешлиши, с нацигом. Лучше сделать со страховым агентом, который в случае чего будет потом на связи со страхованным, который находится за границей, что-то произошло, как бы. Получается, WhatsApp самого страхового агента. Он тоже работает со всеми компаниями, он сам вам сделает
4: проверку. Он даже подскажет, где лучше, где все,
0: да,
4: и так далее.
0: Да, это, да? Его работа, как бы.
4: Угу. Все хорошо, большое вам спасибо. Спасибо.
0: Удачи.
4: Благодарю. Всего доброго.
1: Всего доброго вам, счастливо. Удачи. У нас следующий звонок, пожалуйста. Алло.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, назовите себя.
5: Всем участникам прямого эфира. Меня зовут Валентина. Я не уверена, конечно, что это обращается по адресу, но, во всяком случае, может быть, вы сможете мне дать ответ. Я составила завещание на детей. И я разведена. И адвокат у адвоката, не у нотариуса. И адвокат мне сказал, что это наследство подписывает свидетель еще. И у меня не было кого-то из друзей, и адвокат взял своего секретаря, или, может быть, это коллега, я не знаю. И она подписала это завещание в качестве свидетеля. У меня такой вопрос. Какими полномочиями обладает этот свидетель после того, как, ну, не дай бог, я уйду в иной мир, А дети еще я не слышат.
6: Я извиняюсь, Валентина, да, но... что я вас останавливаю.
1: Да. Это адвокаты,
6: я
1: очевидно.
6: Я хотела раньше, да, но думала, допустим,
1: можно идти, да, со страховкой связок.
6: Нет, это не наше, нет. Так адвокаты, которые, я думаю, да, тоже часто выступают.
1: Сегодня у нас, конечно, сегодня у нас просто страховые агенты, и если ваш вопрос не связан никак со страховками, то это не сегодня. Но у нас очень часто бывают, практически еженедельно бывают специалисты по семейному праву, и они разбираются в завещаниях. Поэтому звоните просто нам в последующие дни, последующие недели, и вы наверняка с таким специалистом свяжитесь.
5: Игорь, по этому же телефону?
1: Да, да.
5: Спасибо большое, вы извините. Пожалуйста.
1: Все нормально, вы просто всего повторите хорошего. Звонок в другой раз, и все будет хорошо. Счастливо. Спасибо. Всего доброго вам. Хорошего. Так, у нас есть перерыв в звонках. Есть перерыв. Сейчас посмотрим, что-то нам приходит. Нет, еще не приходит нам. Значит, давайте так сделаем. Сейчас буквально сколько там минут рекламы, или плюс-минус, и потом мы возвращаемся. Марк, Женя, оставайтесь, так сказать, на своих местах. Через несколько секунд мы вернемся.
7: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
8: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Мы продолжаем. Значит, пока у нас еще нет звонков, мне приходится полуденную мантру прочитать. Ребят, звоните. Вот несколько звонков было замечательно. Люди узнали то, что им необходимо узнать. Еще есть половина программы, и вполне вы можете сэкономить себе потом время, в течение которого вы будете узнавать ответы на вопросы, на которые ответ можете узнать прямо сейчас. Поэтому звоните, пожалуйста, 072-280-1003. 072-280-1003, либо можно написать на страницу Реки в Фейсбуке. Есть еще темы, Женя, Марк, на которые мы могли бы немножко сейчас поговорить в общем виде, так сказать, чтобы, в виде того ликбеза, чтобы люди узнали то, о чем они знают плохо или не знают в общем, во все.
3: Очень важная информация, которую я хотел бы сейчас тоже сказать, у нас есть пару минут.
1: Да.
3: Это вопрос о ребятах, о девочках, которые из нас идут в армию. Да? То есть мы все знаем, что армия, в принципе, в Израиле дает медицинское обслуживание, но, к сожалению, как надо понимать, что это обслуживание, оно не идеально. Поэтому очень важный вопрос. Те дети, у которых есть медицинская частная страховка, родители, ни в коем случае ее не отменяйте, потому она работает. В случае чего в армии ребенок находится, частное страхование, да, работает. Нужно разрешение получить от армии в случае чего, но оно работает и предоставляет частные медицинские услуги. И те дети, у которых нет медицинской частной страховки, наша рекомендация обязательно перед тем, как ребенок идет в армию, сделайте такую страховку, она недорогая. Детям, внукам обязательно сделайте частную страховку. Первые 3 месяца она не работает, то, что называется ткуфат ахшара, а в дальнейшем она начинает работать. И в случае чего, не дай бог, конечно, ей можно воспользоваться, вплоть до, не дай бог, операции или консультации, или каких-то проверок, или каких-то даже типулим, лечений и тому подобное. То есть очень-очень важно это делать. И чтобы она не понадобилась, но вот такой вот совет. Да?
1: Спасибо. Спасибо, Марк, за совет. У нас появился звонок и вопрос на нашей странице. Давайте немножечко сейчас прервемся. Прошу прощения. И, так сказать, кто у нас на телефоне сейчас? Алло.
9: Алло.
1: Да, здравствуйте. Назовите себя, пожалуйста, задавайте вопрос.
9: Доброе утро, Александр.
1: Да, Александр.
9: Вопрос у меня к Марку, или, может быть, к Жене. Как работает механизм? Если как объединяются пенсионные накопления, скупат гибель или ашка при выходе на пенсию?
3: Я вам это объясню. Значит, смотрите, как это работает? Прежде всего надо понять, что такое купат гибель ашка. Купат гибель ашка условно это накопительная программа, которую вы вкладываете деньги ежемесячно или раз в год. У нее есть ограничения по вложениям максимально где-то на сегодняшний день около 83 тысяч шекелей в год. Это называется купат гемельяшка. Теперь, когда человек выходит на пенсию, у него есть две опции, что касается его купат гемельяшка. Первая опция, он может просто свои эти деньги с купат гемельяшка снять. Это, как говорится, это деньги, они налоговые льготы не дают, поэтому деньги свободные. Но тогда, если эти деньги дали вам какую-то прибыль, то с этой прибыли с вас снимут налог с прибыли. Называется массовый фейл, как в Израиле. В том случае, если вы эти деньги не снимаете, а вы говорите, вот это как раз ближе к вашему вопросу, как это объединить. То есть вы говорите, я хочу, чтобы у меня была ежемесячная пенсия больше. Тогда эти деньги переводятся в пенсионный фонд, и тогда, во-первых, вы эти деньги не облагаются, то есть прибыль не будет облагаться налогом, то есть вся прибыль, она ваша, и это большой-большой плюс. И вторая часть, эти деньги будут находиться у вас в пенсионном фонде, и с них вы будете тоже получать пенсию. И здесь есть нюансы, немножечко связанные с налогами. Эти деньги, которые... Потому что пенсия, как правило, если не сделать никакую конкретную процедуру, то пенсия — это доход, и она облагается налогом. Естественно, есть способ этот налог отменить. Мы сейчас про это не будем говорить. Это отдельная процедура. Но те деньги, которые вы с купат гемельяшка перевели в пенсионный фонд, и вы с них будете получать пенсию, они не облагаются налогом. Это деньги, которые без налога. Но опять же говорю, что все, что связано с налогами, это все вопросы решаются. Это не в рамках нашей передачи, есть способ.
9: Ну, это примерную схему я спрашиваю. Но это, как говорится, уже после 67 лет, да, когда человек уже достигает 67 лет это работает.
3: Если вы хотите эти деньги использовать для того, чтобы получать пенсию, то есть вы можете их, да, как вы правильно заметили, можно их перевести в пенсионный фонд при выходе на пенсию, чтобы у вас пенсия ежемесячная была больше. Это одна из больших льгот, которые дает государство под гемельяшка, что она вам дает это без налога. То есть вы не платите налог с прибыли в том случае, если вы эти деньги используете по назначению для получения ежемесячной пенсии.
9: Я понял, Марк, еще маленький вопрос. А можно, да, можно вкладывать только до 67 лет, да?
3: Потом нет, уже... нет никаких проблем. Ограничений нет.
9: А, то есть это как пенсионное отчисление, так и купат гемельяшка можно от моего инстрим колельмам, да, вкладывать?
3: Знаете, пенсионные отчисления, в зависимости, например, если вы частный специалист, частный предприниматель, так, как правило, частный предприниматель, достигший уже пенсионного возраста, он обычно вкладывает в обычную купат
9: гемель.
3: Нет проблем, если он работник тоже. Вы смотрите, это вопрос уже чисто технический. Когда вам, если человек достигло того возраста, то, естественно, есть смысл проконсультироваться у пенсионного агента, как минимум. И он вам правильно, если вы хотите дальше вкладывать, он вам даст правильные рекомендации, куда лучше вложить, на какую программу и как дальше. Это уже чисто такой вопрос профессиональный. Обратитесь к профессиональному агенту, он вам построит правильно программу, куда и сколько лучше вкладывать накопительный фонд.
9: Понял, но это надо сделать до получения пенсии, потому что если уже начал получать пенсию, потом уже все, да?
3: Смотрите, то есть до получения. В принципе проблем нету. Вот даже человек, который уже получает пенсию, вот у него, предположим, была пенсионная, тогда вот купат гемельяшка, там собрались деньги, он уже начал получать пенсию. Он говорит, я бы хотел сейчас свою пенсию увеличить. Нет никаких проблем с пенсионной компанией поговорить, эти деньги перевести в пенсионный фонд, и у вас будет пенсия ваша больше.
9: Я понял, я извиняюсь, я неправильно вопросом задал. Я про маслюль хотел сказать. Маслюль, пенсионный, маслюль, уже потом маслюль, не поменяет.
3: Маслюль, пенсионный, это вы правильно сказали. Прежде чем вы начнете получать ежемесячную пенсию, нужно определиться с многими нюансами, в том числе какой маслюль, в том числе сколько будет, не дай бог, в случае чего получать наследник этого человека, в том числе, как обезопасить свои деньги, если вдруг и наследников, там, условно, там, муж, жена нету, чтобы деньги не пропали в случае чего. Есть много нюансов, да, это вы правильно сказали. Если вы это сразу не сделаете при получении, то потом вы исправить и не сможете. Поэтому здесь надо очень важно все правильно оформить, когда вы будете уходить на пенсию.
9: до первой выплаты. Хорошо, я услышала. Спасибо большое.
1: Всего доброго, удачи вам. Удачи. Счастливо. Следующий звонок, пожалуйста, алло.
10: Добрый день. Меня зовут Шейман. Во-первых, большое спасибо за вашу передачу и ведущему, и страховому агенту. У меня такой вопрос. Я всю жизнь проработал здесь в Ахир, сейчас я вышел на пенсию и хочу открыть маленький эсток, эсток по туру, и я могу застраховать этот эсток.
1: Итак, алло. Алло.
11: Да. Алло.
10: Его можно,
11: скажите, пожалуйста.
1: Да-да.
10: Его можно... Да-да, вы слышите меня?
11: Да, вы можете рассказать более подробнее, какой эсток?
10: Эсток этот будет предоставление услуг как Мемуне Бетихут и Ахлопат Минаэлея Вода на время их отпуска.
11: И можно попробовать, это не такая область, которую страховые компании любят. Вы должны быть готовы, что цена будет не маленькая, просто вам говорю, и что нет выбора между страховыми компаниями. Если будет одна или две компании, которые будут готовы застраховать, и вы как бы должны будете на это пойти. Понятно. Понятно, что невозможно сказать ни цены, ни цены, это зависит от многих факторов, которые страховая компания проверяет. А?
10: Застраховать. Я не собираюсь работать целый месяц. Я собираюсь работать, ну, максимум одна неделя в месяц. Можно застраховать частично?
11: Нет.
10: Или на... Нет.
11: Нет.
10: Окей, спасибо большое. Вы мне дали исчерпывающие ответы. Всего доброго. Окей. Спасибо.
1: Всего
10: вам
1: доброго. Вам счастливо.
10: За вашу помощь.
1: Спасибо. Удачи. Счастливо. Теперь я прочту, значит, вопрос, который у нас пришел на нашу страницу от Шашаны. Доброе утро. За какое время до поездки на экскурсию с туроператором можно застраховать оплату этой экскурсии и как это называется?
11: Я думаю, то, что имеет в виду читатель, слушатель, читатель, это страховка отмены полета по любой причине. Это то, что, наверное, он имеет в виду, но я так пытаюсь догадаться, судя по всему. То есть, скажем так, страховка медицинская, про которую мы обычно часто говорим, можно сделать страховку за год до полета. То есть мы уже сейчас страхуем мы сентябрь 27-го года без проблем. И это страховка здоровья, битох на си алихуль. Если вы имеете в виду отмена по любой причине, то ее, там есть более строгие рамки, окей? Если это поездка в течение ближайших 3 месяцев, то ее нужно сразу же застраховать в течение недели, как вы купили, или даже как вы заказали и дали мигдому, что это предоплата. То есть у вас есть неделя. Если ваша поездка немножко дальше, то есть больше, чем 3-4 месяца, например, там через полгода и так далее, то у вас есть условно не 7 дней, а 10-14 дней. Но я всегда как бы советую держать в голове, что это 7 дней, потому что там бывают выходные, что-то не успел, что-то забыл, и время прошло быстро. Поэтому, скажем так, знаете, что битуль вакицур насия, отмена по любой причине, есть всегда неделя, как вы заказали. Окей? Теперь, если ваша поездка спонтанная, то есть вы заказали, а она уже у вас через месяц или ближе, то вы вообще не сможете, то махшев не дает застраховать, потому что весь смысл в том, что человек отменяет сам. У него не спрашивают, кстати, какая причина. Это может быть любая причина, по которой он передумал ехать. Поэтому эта страховка покрывает только 80% от ваших затрат, а затраты это и полеты, и гостиница, и съем машины. Там есть целый список. Вот. Поэтому ее, ну, как бы советуют делать дополнительно к обычной медицинской страховке, если у вас есть какие-то сомнения, что вы не сможете полететь по вашей причине. Не по причине война, не по причине авиакомпания отменила или по причине болезни, а именно, что вы не захотите лететь по какой-то причине, которая не покрывается медицинской страховкой. Например, дали новую работу, которую вы ждали, или собирались с ребенком лететь, а он в армии, его не отпустили, и это для вас релевантно. Вот такие вот вещи, которые как бы могут, ну, список может быть большой, сейчас у меня нету фантазии. Хотя были разные, как бы были и медицинские проблемы, которые не покрывались медицинской страховкой. То есть человек, в принципе, мог лететь, но он неважно себя чувствовал и не хотел. По медицинской страховке он не проходил, у него не было там ишпуза миюна, операций, каких-то сложных вещей, ну просто там прихватила спина, и он там не мог, мог полететь, а мог не полететь, решил не лететь. Вот такие всякие нюансы, поэтому если есть сомнения, то лучше ее сделать, это добавочная страховка, и она идет в дополнение, это абсолютно отдельный муцар.
1: Так, и еще вот тут Татьяна просит повторить название программы с медицинскими абонементами.
12: Название, смотрите, нету, есть несколько компаний, которые этим занимаются. Нам в эфире нельзя называть название компании. Это медицинский абонемент, а название компании я не могу в эфире.
1: Нет, нет, просят именно как называется вот сам абонемент, как бы, ну здесь эти страховка вот.
12: Это называется абонемент. Называется это абонемент амбулаторного обследования. Условное название. Вот. Это просто это в каждой компании у него есть свое название.
1: Окей, понятно. Так, теперь звонок у нас есть. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
13: Алло, это я?
1: Да, это совершенно точно вы. Да.
13: Здравствуйте, у меня вопрос к Марку.
1: Скажите, пожалуйста, как вас зовут, просто и задавайте вопрос.
13: Да. Галина. Вопрос к Марку. Марк, насчет купат ГИМЛ-ШКА. Я его обязана закрыть при выходе на пенсию или я могу продолжать делать вложения?
12: Нет, вы не обязаны закрывать, вы можете продолжать. Нет никаких проблем.
13: Нет никаких установок?
12: Нет никаких установок. Можете продолжать. И просто надо понимать, что если вы в какой-то момент захотите деньги снять, во-первых, да, вы можете их снять в любой момент. Когда вы снимаете, вы заплатите налог с прибыли по закону, который есть, Massive Hayward. А как я сказал раньше, если вы это переведете в пенсионный фонд, чтобы получать пенсию, то этот налог у вас не будет. У вас будет освобождение от налога от прибыли.
13: Понятно, спасибо.
1: Всего доброго вам. Счастливо. Значит так, поскольку мы движемся такими толчками, я скажу, что я еще одну мантру, уже такую близкую к финишной, произнесу. У нас есть время еще на несколько вполне себе объемистых, пространных вопросов для подробного ответа. Поэтому не упускайте это время не бесценное. Звоните 072-280-1003 либо пишите, вот как вы сейчас пишете на страницу Рэки в Фейсбуке. Пожалуйста, еще есть время, потому что еще там, допустим, какое-то время не позвоните, не напишите, там 10 минут, например, и останется очень мало, и практически уже тогда ответы вы не услышите. Поэтому, если что и делать, если задавать вопрос, именно сейчас, пожалуйста. Так, значит, мы сегодня движемся по разным орбитам. Может быть, сейчас что-то, Марк, Женя, хотите нам сообщить из другой сферы, допустим, вашей работы? Пожалуйста. Может быть, продолжить какую-то из тем, которые у нас были раньше, или, может быть, взять что-то новое?
12: Я могу продолжить еще.
13: Марк хочет продолжить.
1: Пожалуйста, да, все. Да.
12: Значит, смотрите, продолжение страхования здоровья, если мы возьмем обычные страховые программы, в них есть не только конкретные медицинские услуги, но у них есть такая вещь, как называется на иврите «ихуд хаим», то есть уровень жизни. Да? То есть человек, у которого есть обычные программы, у него есть всевозможные добавочки внутри полиса, как там медицинская, например, Уфама Шлема, дополнительная альтернативная медицина и тому подобное. То есть это то, что называется, помогает нам улучшить уровень жизни. Чисто так вот, часто к нам приходят люди, которые просто одна из проблем, что они не знают вообще, что им положено в программе. Вот, например, Уфама Шлема была, то есть это те вещи, которые позволяют людям делать всевозможные массажи, типули, там, физиотерапии и тому подобное. То есть те вещи, которые можно сделать частным образом, и здесь есть отличие от компании. Некоторые компании говорят, вы можете пойти, скажем, к специалисту только из того списка, что у нас есть. Некоторые компании позволяют пойти к любому специалисту, и тогда они возвращают 50% от уплаченных вами денег. То есть это такие вещи, которые позволяют улучшить наше ежедневное, нашу жизнь, какие-то вещи использовать. Даже вот такой пример. Клиент, скажем, был в гостинице, заказал себе там массаж в спа. Okay. Если он сделал этот массаж спа, можно на месте там попросить ТУДУ, то есть удостоверение того, кто делал массаж, что у него есть лицензия, и тогда можно эту квитанцию вместе с вот ТУДУ подать в страховую компанию и 50% вернуть от стоимости этого же самого массажа. Как бы человек, что называется, и удовольствие получил, и часть денег со страховки получил. Естественно, это в том случае, если у него... В страховке есть определенный пункт, который позволяет этот его задействовать.
1: Так, значит, у нас есть звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
14: Алло, это я?
1: Это совершенно точно вы. А, пожалуйста, представьтесь и выключите радио.
14: Выключаю радио.
1: Отлично.
14: Скажите, у меня такой вопрос.
1: Вы выключите радио, пожалуйста.
14: Ой, извините, я выключил. Извините, я вместо радио выключила телефон. Алло.
1: Ну, мы вас слышим.
14: Да. Скажите, пожалуйста, мы с мужем приехали сюда в 2000 году и тут же оформили страховку медицинскую. Нам тогда было, мне где-то 56 лет, ему 59 лет. Сейчас нам мужу будет 85, а мне 82. Всю жизнь мы платили через Макаби эту страховку. Что будет теперь?
1: Так.
14: Мы надеялись, что на старости вдруг нам понадобится помощь, и что это будет. Что будет теперь?
12: Скажите, пожалуйста, вы имеете в виду страховку, которую вы оформляли в больничной кассе?
14: Макаби, да.
12: Да, то есть, смотрите, очевидно, это, если я правильно понял, вы, наверное, имеете в виду страховку, которая CUD, которая на случай, если человек... Значит, смотрите, страховка CUD, которая есть у вас через больничную кассу, значит, надо сразу понять такую вещь. Во-первых, это коллективная страховка. И, к сожалению, от нас с вами она не зависит, какие вещи она вам даст сегодня или завтра. То есть она за эти годы поменялась. И, к сожалению, поменялась не в лучшую сторону. То есть компенсации уменьшились в случае необходимости. Вот. Но, тем не менее, совет такой, эти страховки не трогать, потому что, если, не дай бог, человек попал в такую ситуацию, что ему требуется уход, то ничего, кроме этого, к сожалению, сегодня нету. Сегодня нету на рынке частных страховок CUD. Только вот эти вот коллективные медицинские CUD, страховки, которые делаются через больничные кассы, но они делаются страховой компанией. Скажем, тот же Макаби, это на сегодняшний день предоставляет услуги через компанию Минора. Вот. И поэтому вот ваш вопрос такой, что эти страховки, они, конечно, сегодня вам не дешевые, но постарайтесь их не трогать. И чтобы они вам не понадобились. На случай чего эти страховки будут вам выплачивать в течение 5 лет компенсацию по уходу. Поэтому вот это вот, что касается страховки CUD коллективной.
14: Спасибо. Вы сказали, что они будут меняться, вот, что их отменяют со следующего
12: года. Смотрите, идет разговор, что их могут отменить, сократить, но это пока все на словах. На деле пока ничего не меняется. Проблема в том, что это страховки, которые мы с вами на них не имеем никакого влияния, да, то есть если это примут, то нас, к сожалению, никто не спросит. Но пока что это все работает.
14: До конца года?
12: Ну, нету до конца года. Программы была коллективная страховка, она еще у вас работает. То есть что будет завтра, никто не знает.
14: Спасибо.
12: Пожалуйста.
1: Всего вам доброго, удачи. В общем, какая-то все-таки странная ситуация, да, когда люди волнуются, люди, в общем, хотят какой-то уверенности в этом плане, а никто не знает, продлится это или не продлится.
12: Да, к сожалению, это так. Я вам больше того скажу. Сейчас идет очень сильная идет работа в этих, значит, лишках Сохнеебитуах, это наше профессиональное место, где мы находимся все, она очень сильно занимается и продвигает этот закон в Кнессете, чтобы ни в коем случае не трогали это то, что есть, или, может быть, даже что-то улучшили. Ну, мы будем надеяться, что после выборов Обещание есть не трогать, и будем надеяться, что это обещание будет исполнено.
1: Ну да, так сказать, вкупе со многими другими обещаниями, которые накануне выборов, да. Я понимаю. Ну, смотрите, как бы у нас совсем немножко времени остается. Я думаю, что на звонки их уже... сейчас посмотрим. Вот да, вот есть еще у нас вопрос. Давайте мы, может быть, им и завершим сегодняшний разговор, потому что есть достаточно такой обширный вопрос у нас на странице от Виктора. «Мой автомобиль был куплен по параллельному импорту в январе 2024 года. В прошлом году мне перед Новым годом страхования сказали сделать проверку у Шамая. Машину свою в Мехероне Леви Ицхак я не вижу». Должен ли я проходить ежегодную проверку у Шамая перед страхованием автомобиля? И для чего ее делают? Спасибо, Виктор. Вот такой вопрос к вам.
15: Да, значит, Виктор нас слышит. То, что называется его МакБиль. Иногда страховые компании не все просят делать определенные проверки, и это часть из них. Не всегда, когда делается хидуш в той же компании, если он будет делать хидуш в той же компании, в которой он был застрахован, у него это попросят. Это может зависеть от разных факторов, но, может быть, страховой агент хочет его по какой-то причине перевести в другую компанию, и тогда запросит. Это не какой-то закон, который написан, и он и такев на все случаи. То есть это зависит от того, или ему, как я сказала, в той же компании делают, другой от страхового агента и от страховой компании. Поэтому просто спросить у агента, какие есть опции.
1: Угу. То есть, опять же, Виктору нужно подойти, разыскать, так сказать, своего страхового агента и задать...
15: Ну да, в принципе, это не именно разыскать, потому что раз в год мы обязаны говорить с клиентом перед обновлением. То есть хидуш условно происходит 1 декабря, и с 5 ноября, не с 1, именно где-то с 5-6 открываются цены на декабрь. И тогда в течение ноября, ну это может быть другой месяц, я просто да, привела условно пример, в течение предыдущего месяца, скажем так, после первой недели, когда открываются цены во всех компаниях, мы обязаны поговорить с клиентом, спросить, есть ли у него какие-то изменения. Может быть, у него добавились водители. Может быть, у него ребенок сделал права, и как раз сейчас он желает водить автомобиль. Обычно об этом сообщают и в течение года, дети не ждут. Если они получают права, они прямо в этот же день хотят сесть за руль. Но всякие случаи бывают, было два водителя, стал один и так далее. Поэтому мы обязаны поговорить с человеком, мы говорим ему, какая цена, мы ему сообщаем, или это та же компания, или другая, или страховая компания требует пройти ДИКАТ МИГУН, проверка на защиту, сигнализации и так далее, и Туран, и другие. Это все происходит в момент беседы, которая называется «Сихат Хидуш». И тогда человек нам дает, Мивутах дает нам свой ишур, да, он согласен, как бы он проходит проверки, которые необходимы, и тогда страховая компания делает ему страховку. Каждая страховая компания могут быть разные, как и цены, так и требования.
1: Окей. Значит, я думаю, что Виктор нас услышал. У нас есть еще один звонок. Вот я предупреждал всех. Давайте попробуем, может, успеем. Алло.
16: Давайте попробуем. Меня зовут Люда.
1: Да.
16: Вы меня слышите, правильно?
1: Мы вас слышим. Задавайте вопрос, да, потому что времени
16: быстро,
1: мало.
16: Быстро задаем. Мне 78 лет, я вышла с работы, уже закончила работу, 31 мая. У меня там есть деньги в страховой компании, но это не Купат Гимал, а Купат Пенсия Макифа. Так вот, что лучше, взять эти деньги, мне дали из Масахнаты, что она не будет облагаться налогом, или сделать кицбу пенсия, вот из той суммы, сколько получится? Как вы думаете, что лучше?
12: Смотрите, это очень серьезный вопрос. Ответить на него по телефону, тем более на последние минуты, это будет неправильно. Единственное, что я вам скажу, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Тут есть очень много нюансов, не только с налогами, тут есть очень много вопросов. Это серьезный вопрос, поэтому обратитесь к специалисту, кто этим занимается. По телефону будет неправильно.
16: Я понимаю, что я поняла. Тогда я беру эти деньги, я возьму на свой счет, переведу и все. И тогда я могу...
12: Я вам еще раз говорю, ни в коем случае не делайте какую-то процедуру, по которой будете потом жалеть. Посоветуйтесь со специалистом.
9: Здесь очень много, много нюансов, связанных не только с налогами. Окей? Все индивидуально, в зависимости, какое у вас семейное положение. Есть ли у вас бензук, есть ли у вас дети и тому подобное. Есть очень много нюансов. Это вопрос по телефону не решается. Это надо делать со специалистом, который проверит все ваши деньги, на каких они условиях, послушать, что вы хотите, даст вам соответствующую проверку, что вы получите так, а что вы получите в другой ситуации, сделает вам сравнение, и только после этого примите решение.
16: А где я возьму консультанта, извините?
9: Пенсионный консультант, вы можете в Facebook.
1: Ну, во-первых, у нас есть, у нас раз в несколько недель выступает Геннадий Бердичевский, независимый пенсионный консультант. Можете звонить.
16: Можно на Facebook оставить для него вопрос?
1: Нет, нет, мы этого не делаем, просто вот так же точно между 11 и 12 часами в какой-то из дней, еще мы не знаем точно, звоните вот так же, да.
9: Да. Я вам дам совет, смотрите, я вам дам совет, по телефону эти вопросы не обсуждайте, потому что это сугубо индивидуальная программа, по телефону вам никто профессиональный совет не даст. Просто поищите, посоветуйте с друзьями, поищите кого-то в Фейсбуке, поищите кого-то в Google, тот, кто занимается этим, пенсионный консультант независимый, найдете там есть список и обращайтесь к ним.
16: Хорошо. Спасибо большое.
1: Всего доброго. Спасибо. Счастливо.
9: Всего доброго.
1: Вот. И здесь у нас время очередного открытого микрофона подходит к завершению. Огромное спасибо Жене Златкин-Фишер и Марку Фишеру. До новой встречи. Счастливо. Всего самого лучшего. Ну и с Новым годом вас.
6: Всем хорошего года, здорового, без страховых случаев.
1: Спасибо. Спасибо. Всего доброго, счастливо, счастливо.
9: До свидания.
1: В студии были звукооператор Яир Ньюман, продюсер Лена Черкасова, Игорь Харев. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Особые скидки к праздникам в Канкун. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришо Лицеон, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.

0: Иерусалиме 12 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. Студия Семен Каплан. Гибель бойца пограничной службы сержанта Давида Хоер Амрани от огня полицейских. Отдел по расследованию преступлений среди полицейских начал вчера проверку обстоятельств произошедшего в соответствии с установленным порядком. Корреспондент Канады Дас Гринберг сообщает, что первые показания уже были получены от части полицейских, принимавших участие в инциденте. Мальчик примерно 9 лет в тяжелом состоянии введен в медикаментозный сон и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких в больнице Рамбам в Хайфе после воспаления мозга, вызванного заражением от редкой амебы. Эпидемиологическое расследование установило, что за 6 дней до госпитализации ребенок купался на пляже Курси на Кеннерете. Анализ образца, проверенного в лабораториях Министерства здравоохранения, подтвердил подозрение на заражение. В Минздраве отмечают, что речь идет о редком заболевании с высокой смертностью, которое, однако, не передается от человека к человеку. Гражданам рекомендуют не допускать попадания воды в нос во время купания в теплых пресноводных водоемах. Об этом сообщает корреспондент КАН Нов Реувени. Мировой суд Иерусалима по согласованию сторон продлил до среды срок содержания под стражей Яна Шемлы, подозреваемого в отравлении детских фруктовых пюре при ног анестезирующими средствами. Представитель полиции заявил в суде, что подозрение в умышленном отравлении является серьезным. Прокуратура поручила полиции провести еще 7 следственных действий. Корреспондент КАН Верет Пельман сообщает, что судья отметила сложное психологическое состояние подозреваемого и необходимость обсудить место его содержания. На данный момент он остается под стражей в управлении тюремной службы. Министр образования Йоав Киш и генеральный директор Национального управления по измерению и оценке в сфере образования Галь Алон приняли решение опубликовать до конца месяца результаты национальных экзаменов ТНУФА. Речь идет о результатах по английскому языку и математике в 6 классах и по естественным наукам в 9. Они оказались очень низкими. Требованиям по естественным наукам соответствуют лишь 3% 9-классников. Публикация результатов состоялась после вмешательства юридического советника правительства. Канцелярии министра ранее заявляли, что результаты недостоверны. Во вторник также ожидается публикация результатов международных тестов, которые, возможно, будут низкими. Инициатива Келе Элев, по которой харидим-уклонистам выплачивают по 1000 шекелей за каждый день, проведенный в военной тюрьме, уже привлекла 1000 участников. Один из организаторов инициативы, Синай Гринбоем, заявил в эфире Кан Решет Бет, что к ней уже присоединились 1000 людей. По его мнению, ультраортодоксальная община должна сохранять еврейскую идентичность государства и стоять на страже Торы и традиционных ценностей. По его словам, если бы власти действительно хотели добиться интеграции харидим, они действовали бы совсем иначе и не прибегали бы к арестам, поскольку аресты, по его мнению, нужны лишь для давления и унижения. Хилли Трупер, по всей видимости, намерен присоединиться к Гади Айзенкоту вместе с Широй Шапира. Йоас Гендель, напротив, близок к переходу к Зелихе или Гансу, причем вероятность того, что он присоединится к партии Зелихи, выше. Об этом сообщает корреспондент КАН Шахар Глик. Ожидается, что решения по этому вопросу будут приняты в ближайшие часы. Прогноз погоды. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 29 градусов, в Тель-Авиве, Аждоде и Хайфе будет 31, в Бершеве 33, а в Эйлате ожидается до 37 градусов. Температура воды у побережья Средиземного моря достигнет 30 градусов, высота волн от 50 до 100 сантиметров. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КанРека в 15 часов. Доброго дня! Шалом Иерушалаим!
1: КанРека. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на КанРека.

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Цагаль атаковал сегодня на юге Ливана боевиков Хизбаллы, а также несколько объектов инфраструктуры этой группировки. Среди этих объектов были склады с боеприпасами, а также командный пункт, установленный в здании, где ранее располагалась больница. В пресс-службе Цагаля указали, что атака стала реакцией на вчерашний запуск двух беспилотников в направлении наших сил в районе хребта Али-Ат-Тайр. В результате данных инцидентов обошлось без пострадавших. Кроме того, в пресс-службе Цагаля подчеркнули, что перед нанесением ударов были предприняты меры, направленные на то, чтобы максимально сократить ущерб гражданскому населению. Выборы 2026. Министр Эли Коэн от партии Ликуд заявил, что поведение председателя партии Амха Исраэль Офира Винтера ставит под угрозу правый лагерь. Вот что сказал Эли Коэн. Есть немало опросов, указывающих на то, что Винтер не проходит электоральный барьер. Согласно другим опросам, его партия колеблется от 4 до 5 мандатов. Если мы оглянемся назад, то увидим, что все те, кто находились в положении Винтера или даже в лучшей ситуации, чем он, не преодолевали электоральный барьер. Если Винтер не пойдет на объединение, я думаю, мы окажемся в очень сложном и проблематичном положении, ибо он сожжет немало голосов, подчеркнул Эли Коэн в интервью корпорации «Кан». Депутат Кнессета Рам Бен Барак от партии Баяхад высказал предположение, согласно которому для блока перемен будет лучше, если его партия не присоединится к партии Яшар под руководством Айзен Кота. «Если раньше я считал, что крупное объединение – это правильный шаг, то сегодня я сомневаюсь в этом. В течение последнего месяца я много общался с самыми разными людьми, и я вижу, что люди склоняются к тому, чтобы голосовать за того, кто наиболее им подходит. Но когда все смешивается и сливается, избиратель говорит сам себе: «Я не проголосую за того или иного кандидата, поскольку он мне не подходит. В настоящий момент я считаю это неправильным», указал Рам Бен Барак в интервью корпорации «Кан». Он добавил, что Хили Трупер, по всей видимости, присоединится к партии Азенкота, и это лучше, чем если бы он присоединился к партии Беннета. Один из лидеров партии Абайта Циония Милуимникем Йоас Гендель заявил, реагируя на информацию о расколе в этой партии, что он уважает желание Хили Трупера присоединиться к блоку перемен, однако лично для него это стало болезненным известием. «Наша цель состоит в создании сионистского правительства. В настоящее время наблюдается тенденция, которая предвещает нам дополнительные выборы. Мы не в силах это предотвратить, но будем стремиться к становлению сионистского правительства. Я считаю, что государство Израиль, которое завершит войну, добьется благополучия и процветания», отметил Гендель. К другим темам. Власти Ирана задержали нескольких демонстрантов, которые размахивали флагами оппозиционной организации «Муджахедин Халик». Согласно сведениям государственного телевидения Тегерана, аресты были произведены спустя несколько дней после публикации ролика в социальных сетях. На этом ролике видны манифестанты, передвигающиеся на транспортных средствах с флагами оппозиционной организации, которая объявлена вне закона в Исламской Республике. В иранской полиции ее причисляют к террористическим. Корреспондент «Кан» Итамар Маргалит передает, что ролик был заснят в городе Фарадж, расположенном на западе Ирана. И о погоде. Сегодня небольшое понижение температуры. Завтра температура немного повысится, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Галилее 28, в Бершеве 32 и в Эйлате сегодня днем 37 градусов. Высота волн в Средиземном море от 40 до 60 сантиметров. Температура воды 30 градусов. Банковский обменный курс доллара 3 шекеля и 5 сотых агуры. Курс евро 3 шекеля 49 и 3 десятых агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

это группа Gypsy Kings. Они все что угодно сделают так, что ощущение, что родилась эта композиция именно в Испании или именно в Латинской Америке. Хотя это не так. Это тот самый знаменитый отель «Калифорния» группы Eagles. Gypsy Kings в нашем эфире. С вами Таня Барская. Радио Канрека приветствует всех своих радиослушателей, где бы вы ни находились и ни жили. А мы сегодня говорим о новых исполнениях, о тех, которые последовали когда-либо. Это может быть 50 лет спустя, 120 год спустя, но, надеюсь, версия вам понравится.

1978 году на фестивале песни 78 прозвучало это музыкальное произведение. На русском языке прозвучало. Стихи в оригинале принадлежали Янису Петерсу, музыка Раймонда Паулса, а Онегин Джикасимов написал, как он часто это делал, русскую версию. Исполнял тогда это Ринат Ибрагимов. Собственно, исполняет и сейчас. А мы слушаем кавер-версию. Ваня Стойкович.

Ваня Стойкович. Что касается следующей песни, то начиналось все еще тогда, когда Чарли Чаплин подарил нам возможность узнать об этой песне, потому что многие все-таки впервые, наверное, смогли лицезреть и слышать одновременно вот эту знаменитую мелодию, а потом все-таки во Франции появился и текст, более современный нам в исполнении Ива Монтана.

улице ходила, большая крокодила, это только малая, вот малая часть того, что связано с этой удивительной песней, которая родилась в 20-е годы 20 века. Когда пел эту песню Монтан, этой песне уже было порядочное количество лет, и историй вокруг нее было множество. И что касается текста, ну, например, «Я ищу тетину, тетину мою тетину, я разыскиваю в Палестине, в Лондоне и в Перу. Я не смогу жить без тетины, я не хочу есть без нее свою фарину, я не хочу розу, я не хочу Лену, тетина, я хочу только тебя, ах, мама». Это был один из текстов, множество текстов. История развивалась удивительными темпами, и как пазл, современное слово, складывались картинки, связанные с этой песней, совершенно в разные десятилетия, включая, например, историю о собачке, которая стала принадлежать знаменитому строителю дирижабля Умберто Нобили, который вот так вот в этот период, золотой период, когда все вокруг насвистывали эту песенку, тоже шел и насвистывал, и встретился глазами с бродячей уличной собачкой, которая на него так посмотрела. Он посмотрел на нее, насвистывая все еще эту мелодию. Кончилось тем, что собачку он назвал Титина, взял к себе домой и совершил вот это знаменитое свое путешествие вместе с ней практически на коленях. Об этом писали все газеты. Продолжаем наше путешествие. И сейчас заглянем в еще Советский Союз. Заглянем в гости к известной песенке «Твисту», который французская певица с итальянскими корнями Ингрид напоминает нам сейчас.

Гангстерская драма Фрэнсиса Форда Копполы, экранизация в данном случае романа Марио Пьюза, это известный факт. Ну и, естественно, Аль Пачино, Марлон Брандо, Джеймс Каан, фильм, у которого появились потом еще и продолжения, думаю, вы их видели совершенно точно, ну хотя бы первый, а музыка... Нина Ротта, волшебная музыка Нина Ротта. В данном случае это была французская версия той самой знаменитой музыкальной темы со словами, которую исполнял Энди Уильямс и многие другие. «Говорите тише», «Speak softly, love» на английском. Мы пока продолжаем наше путешествие. И очередная новая, относительно новая версия, которая вот буквально года два, которая прозвучала на российской версии проекта «Голос», Армен Авджан исполняет песню, которая нам с вами знакома в первую очередь, поскольку это именно его песня, Альбано Каризи «Либерта».

0: эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здесь и сейчас мы продолжаем путешествие. Очередной, совсем новая версия, относительно новая. Не знаю, слышали вы или нет. Она и для меня была относительно новой, потому что версии этой песни есть у меня большое количество. Я эту песню очень люблю. У песни очень серьезная история. Не о ней сейчас мы будем говорить, о самой истории. Но слушать и эту интересную действительно версию песни «Голубые канарейки» Лиса Оно.

Лиза Оно. Что касается следующей песни, это серьезная песня. Вообще, всемирной истории посвящено не так много песен в этом мире, еще меньше из них может стать хитами. Тем не менее, у группы, которая называлась The Four Lads, это получилось вслед за ними, кто только не перепел. Ленивый точно не перепел. А вот что касается действительно настоящих музыкантов, коллективов, солистов, дуэтов, трио, квартетов и, разумеется, как я всегда это говорю, инструментальных версий очень много, но все-таки тут все-таки главное и в словах. Дело в том, что хорошие шутки, конечно, не имеют срока годности, тут еще дело в другом. Эта песня была написана ровно через 500 лет после падения этого города, о котором идет речь. Авторы песни не могли этого не знать. В общем, это сейчас уже и не очень важно. Песня на самом деле шуточная. Не столько об истории, сколько о городе, который без конца упоминается в этой песне. Пересказать песню можно. Когда-то этот город назывался так, но теперь уже это не так. Так что, если девушка назначит вам свидание в таком городе, смело езжайте в город с другим названием, не ошибетесь. Речь идет о песне «Истанбул, Константинополь». Радмила Караклаич.

Александр Серов со своей более современной все-таки версией «Ночным Белградом», версия на русском языке. Эмиль Горовец когда-то пел тоже эту версию, но все это были перепевки песни, которую когда-то спел Джорджо Марьянович, и не только он, к кинофильму «Любовь и мода» 57-го года «Девойку мало». Я думаю, вы прекрасно знаете эту песню и в оригинале. Следующая композиция, что вам сказать, первым исполнителем ее был Рэй Чарльз, но, наверное, больше славу она получила благодаря кавер-версии Джо Кокера, который очень много в своем репертуаре сделал золотыми хитами то, что писали не для него и писал не он, как, например, эту песню «Unchain My Heart». Мы слушаем ее в другом совершенно исполнении, женский вокал Илона Ноб.

Раз уж я заговорила о Джо Кокере, давайте завершим наш сегодняшний эфир и это путешествие именно голосом Джо Кокера, который напомнит нам, в свою очередь, репертуар группы Beatles и эту волшебную песню «Let it be». Спасибо и оставайтесь с нами.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. В деревне Акабе в Самарии наши силы безопасности обнаружили несколько объектов террористической инфраструктуры Хамаса, а также 10 боевиков этой группировки. В ходе оперативных действий наших сил была найдена и уничтожена ракета без пусковой установки. В совместном заявлении, опубликованном Цагалем и Шабаком, говорится, что один из террористов сообщил израильским силам безопасности, где именно находится склад с оружием. На этом складе позже была найдена винтовка М-16, а также материалы для изготовления взрывных устройств. Начальник генерального штаба Эйяль Замир заявил, что Израиль переживает сейчас очень напряженный период времени. Об этом Замир сказал в ходе проведения оценки результатов тех армейских учений, что проводились сегодня утром. Цель учений в том, чтобы проверить боеспособность армии и ее возможности противостоять угрозам сразу на нескольких фронтах. Как мы передавали, власти Ирана задержали нескольких демонстрантов, которые размахивали флагами оппозиционной организации «Муджахидин Халик». Согласно сведениям государственного телевидения Тегерана, аресты были произведены спустя несколько дней после публикации ролика в социальных сетях. На этом ролике видны манифестанты, передвигающиеся на транспортных средствах с флагами оппозиционной организации, которая объявлена вне закона в Исламской Республике. В иранской полиции ее причисляют к террористическим. Корреспондент Кан Итамар Маргалит передает, что ролик был заснят в городе Фарадж, расположенном на западе Ирана. Выборы 2026. Министр Эли Коэн от партии Ликуд заявил, что поведение председателя партии Амха Исраэль Офера Винтера ставит под угрозу правый лагерь. Вот что сказал Эли Коэн. Есть немало опросов, указывающих на то, что Винтер не проходит электоральный барьер. Согласно другим опросам, его партия колеблется от 4 до 5 мандатов. Если мы оглянемся назад, то увидим, что все те, кто находились в положении Винтера или даже в лучшей ситуации, чем он, не преодолевали электоральный барьер. Если Винтер не пойдет на объединение, я думаю, мы окажемся в очень сложном и проблематичном положении, ибо он сожжет немало голосов, подчеркнул Эли Коэн в интервью корпорации Кан. К другим темам. Не менее 1370 врачей покинули Израиль за период с 23 по 25 годы. Это на 94% больше, чем было зафиксировано 10 лет тому назад. Такие данные были представлены после проведения исследования Тель-Авивским университетом. В нем принимали участие профессора Итай Атер и Натаней Бергман, а также доктор Дорон Замир. Корреспондент Канно в Рувене передает, что среди врачей, покинувших нашу страну, наибольшее число – это врачи-окулисты, а также дерматологи, хирурги, педиатры и врачи уха, горла, носа. Первое место среди городов, где зафиксировано наивысшее число врачей, уехавших из Израиля, занимает Тель-Авив. В ближайшую полночь в Израиле подешевеет горючее в связи со снижением налога. Цена литра бензина с октановым числом 95 на станциях самообслуживания понизится на полшекеля и составит 7 шекелей и 75 агурот. Об этом сообщает корреспондент Кан Лиэль Кайзер. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Будет жарче обычного для этого времени года. Во вторник усиление жары, в среду и в четверг понижение температуры. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 31 градус, в Хайфе 30, в Галилее 31, в Бершеве 34 и в Эйлате завтра днем ожидается 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
4: Юткуф, Мафтиах, Арихот. Монтаж видео любой.

Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и галерист, куратор, арт-критик, арт-журналист, наконец, арт-директор журнала «Тайная тропа» Елена Шипицына, которую пригласил я, дабы поговорить на интереснейшую тему «Табу в искусстве». Я приветствую вас, Елена.
1: Здравствуйте, Игорь.
0: И, наверное, можно сказать, что при всем обилии прорывных, скандальных, раздвигающих границы понимания, ощущения произведений в области литературы и музыки, вот направление главного удара приходится именно на визуальное искусство. Здесь границы раздвигаются, взрывая различные табу с наибольшим грохотом, а о результатах спорят громче всего. Наверное, это естественно или нет? Как вы считаете?
1: Ну, это и предсказуемо, и травматично, я бы так сказала. Наверное, потому что в психологии человека наши визуальные контакты с реальностью, это вопрос жизни и смерти, и вообще вот какой-то такой безопасности, я так думаю. Mm-hmm. Поэтому мы особенно беспокоимся и стрессуем, как сейчас модно говорить, когда визуально ощущаем смену картинки реальности, картины мира. Ну, нам же в ней жить, надо как-то приспосабливаться. И в этом отношении визуальное искусство самое несчастное, как мне кажется, потому что люди хотят неких устойчивых, таких консервативных, я бы сказала, стандартов, а звуковым, скажем, музыке в этом повезло больше.
0: Ну, там тоже хватало дедекафонисты, например, да?
1: Ну, да, да, но там дело в том, как мне кажется, что мир наш наполнен многообразием звуков, и гармония — это скорее исключение из правил, потому что звуков так много вокруг нас, что мы, прислушиваясь, мы сами в голове своей выстраиваем там гармонично, негармонично. Поэтому у меня такое ощущение, что человек более адаптирован к одновременному разнообразию звуковому. А вот визуально нас беспокоит что-то непонятное, надо прятаться, как видно.
0: Ну, наверное, да. Потому что, ну, и большее число людей охватывается, как бы эти, потому что, ну, можешь не читать Джойса и, соответственно, не войти в число тех, кто был потрясен Улиссом, да?
1: Ну, да.
0: А здесь, в общем, ты где-то да и увидишь.
1: Точно, точно. Ну, я думаю, что тут еще один момент для нас, искусствоведов, печальный, что визуальные виды искусства по сравнению с другими долгое время были в плену мимесиса, как бы сходства. От них требовалось повторение реальности. И так дольше, чем в других видах искусства. И вот это ужасно грустная история, потому что, ну, известно же, что все виды искусства существуют только тогда, когда у них есть, когда они способ диалога вот, создателя и какой-то аудитории. Вот театральный зритель привык в какой-то момент, что театр — это место эксперимента. Меломаны стали в какой-то момент даже изощряться в том, чтобы находить какие-то новшества в музыкальных гармониях или дисгармониях, или там в паузах, что, если вспомнить минимализм в музыке, да. А вот что касается визуальных искусств, зрителя, то долгое время не оспаривалось вот визуальных искусством, что изобразительное искусство должно повторять реальность в ее узнаваемых формах. И, собственно, какие-то такие, если мы говорим про табу, да, какие-то нарушения табу не так давно стали у нас происходить в мировом искусстве.
0: Ну, смотрите, как бы с одной стороны можно вести отсчет от Дюшана и дадаистов, но с другой стороны можно сказать, что и Курбе,
1: Ну да.
0: И фависты.
1: Точно,
0: и даже
1: точно.
0: Импрессионисты, в общем, вызывали скандалезус, потому что не совсем так, как действительно.
1: Ну, и вот, Игорь, вы понимаете, мы в результате с вами вот так подошли на цыпочках к тому, что искусство без нарушений границ не может развиваться, потому что и Курбе, и, скажем, да, и Рембрандт, предположим, который умер в нищете, хотя начинал как самый успешный художник, не ставили перед собой целью скандально нарушать правила, которые, внутри которых формировались. Но в силу своего таланта и

0: Ну вот, если действительно говорить вот о Рембрандте, то это же наше все, как бы, это расцвет возрождения на границе уже с эпохой Просвещения, и мы привыкли к тому, что он классик, и немножко забываем, что он в конце жизни пришел к полному непониманию для публики, что он такое делает, а нам вот потомкам вполне понятно, что он предсказал импрессионизм в какой-то степени, потому что он стал заниматься светом, эффектом света и тени, да, и получается, что тоже табу нарушил, вот какие-то табу классических норм, потому что искусство в то время было заказным, и тебя заказывают, да. И делай как положено.
1: Ну, то есть уже даже и в «Ночном дозоре» он сделал не все так, как надо, из-за чего возникло трение.
0: А его, что называется, понесло, потому что вот это ощущение стихии светотеневой во время движения «Ночного дозора», ему-то казалось, что вау, он открыл вот это движение этих защитников, так сказать, ночного города, а оказалось, от него требуется совсем другое. От него требуется...
1: Попросили лица, чтобы все было видно.
0: Не только. Там еще, там же это штабель о рангах.
1: Да.
0: А тут девочка на переднем плане какая-то непонятная вообще. Чего она? Яркое, светлое пятно.
1: Это вообще такой пример совсем непопадания, как говорится, в тот жанр, которого просили и что заказывали. Давайте так. Я сейчас поставлю... У нас сегодня сопровождать будут композиции, в общем, которые тоже были скандальными по разным поводам, причинам. Мы сейчас послушаем Майкла Джексона. Вот. Потому что... Ну, такая действительно была его композиция «Black or White». Это одна из самых амбициозных и, может быть, самый скандальный видеоклип Джексона. Премьера состоялась одновременно в 27 странах для аудитории приблизительно 500 миллионов зрителей, сопровождалась беспрецедентным ажиотажем. Mm-hmm. Это 11-минутное видео, обошлось артисту в 4 миллиона долларов. Его сюжет отражает размах вложенных средств. Помимо череды ярких декораций и участия звезды фильма «Один дома» Маколея Калкина, в клипе была использована передовая, дорогостоящая на тот момент технология морфинга. С ее помощью в финале основной части клипа, где лица мужчин и женщин разных рас и национальностей трансформируются друг с другом, друг друга, Джексон приводит идею единства всех людей на Земле. Ну, там он еще в образе человека-пантеры крушит. Это было особенное действие. И это имело политический подтекст. «Черные пантеры» — это группировка была. Сцена танца «Пантера».
0: Террористическая, надо сказать.
1: Да, террористическая группировка. Сцена танца «Пантеры» вызвала шквал возмущения. Была немедленно запрещена к показу на телевидении. Вот начались... Да, Джексон публично извинился, и чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что агрессия в клипе направлена против общепризнанного зла, на стекла, которые он разбивает с помощью компьютера, нанесли фашистские надписи. То есть «Hitler lives», «Nigger go home», вот это. Вот. Mm-hmm. И когда Джексон спросили в интервью, против кого на самом деле была направлена его ярость, он ответил: гнев и ярость – прелюдия к изменению сознания. Пока мы не почувствуем ярость в адрес предвзятости и несправедливости нашего общества, нет надежды на его преобразование. Слушаем.
0: Конечно.

0: Это был, напоминаю, Майкл Джексон, Black or White. В студии, я уже не буду всего помнить, галерист, куратор, арт-критик и так далее.
1: И так далее,
0: да. Елена Шипицына. Мы говорим на тему табу в искусстве. Я хочу вот о чем спросить. Вот с одной стороны, художник, который нарушает табу, очень часто добивается популярности, да. С другой, подчас серьезно рискует репутацией. Конечно, в каждом случае по-разному, но в большинстве случаев это, как вы думаете, осознаваемый риск?
1: Ну, если говорить о современном искусстве, это осознаваемый риск уже. Потому что мы живем в то время, когда художник, одна из целей творчества у художника — это выделиться, о себе заявить. Поэтому это, можно сказать, осознаваемый риск. Но не каждое высказывание художника внятно, хочется сказать, то есть артикуляция. Для того, чтобы выделиться, надо владеть языком, на котором ты высказываешься. Поэтому я сторонник того, что, с одной стороны, без развитие искусства без нарушения его границ не происходит. С другой стороны, чтобы нарушать границы, надо знать, диапазон правил. То есть, чтобы грамотно нарушить правила, это как, знаете, чтобы высоко прыгнуть, надо оттолкнуться от земли. Ну, как бы, чтобы было чего отталкиваться.
0: Да, понимаю. Да, абсолютно верно, вот. На мой взгляд, конечно.
1: Поэтому тщательное, вдумчивое, терпеливое обучение языку любого художника, который вступил на эту стезю, терпеливое, вдумчивое, с тем, чтобы сформировать вот эту вот способность высказывать свое представление о мире на выбранной лексике. То есть, чтобы тебя поняли. Это вот интересно, что если говорить о истории искусства и нарушении табу, вот самое одно из самых скандальных нарушений табу, то, что сейчас мы считаем классикой, немножко даже анахронизмом, это передвижники, которые вызвали скандал в Академии художеств. Почему? Это были лучшие ученики Академии художеств. Вот. Но освоив вот эту академическую школу, они захотели писать на близкие им темы, понятные новому поколению, а не повторять вот эту историческую жвачку сюжетов. То есть скандал был связан именно с этим. Чего захотели? На диплом брать свободные темы. И вот эта необходимость художнику говорить о современных идеях, которые волнуют, она на их примере замечательно показала, что без качественного владения мастерством этот жест не был бы, не остался бы в истории искусства. Понимаете?
0: Ну вот интересно, когда, например, Дюшан затаскивал писсуар, или интересно, кто устанавливал там музей? Он тащил сам или нет? Вот.
1: С другом они там хулиганили. Да?
0: Значит, вот он понимал, что он сейчас на такой развилке, что либо зайдет, либо нет.
1: Вот, слушайте, это сопоставимые вот эти вот вехи с передвижниками, пусть как бы не покажется это кому-то некорректным.
0: Почему? Очень убедительно вы говорите.
1: Да, потому что Дюшан тоже был художник, обладавший знаниями, умеющий пользоваться красками, скажем так, но не удовлетворивший требования салона. А академики салона, у них... Опять же, мы же говорим об искусстве, которое претендовало на продажу. Да? У них свои требования к тому, что стыдно продавать ту мазню, которую вот это молодое поколение решило выдавать за живопись. Не место вам в салоне. Мы говорим о рубеже 19-20 века. Это время технологической революции. Это же время, паровозов, самолетов, конвейеров, автомобилей, да? Научных открытий в области химии, оптики и так далее. И раз мы говорим о технике и новшествах автомобилей, паровозов и прочее, значит, это зарождение профессии, которую мы называем дизайн. И тот фортель, который выкинул Дюшан, он ровно об этом. Да достали вы со своими вот этими консервативными представлениями о задачах искусства, если перевернуть бытовой предмет, в данном случае это писсуар, да, если перевернуть бытовой предмет, чем это не скульптура? Вот, что, собственно, что сказал Дюшан. А это дизайнерский подход абсолютно. То есть форма, в ней ее функции, со смещенной оптикой восприятия, красиво сама по себе. Если мы посмотрим на музыку, что в музыке происходит в это время, большой интерес к естественным звукам, шумам, там, я не знаю, там Скрябина можно вспомнить, и вспоминали мы...
0: Эдикофонистов, Шёнберга, Берка.
1: Совершенно верно, да. Интерес к естественным звукам, а это значит к новым гармониям, каким-то к попыткой дисгармонию, в дисгармонии тоже услышать какую-то гармонию. Поэтому очень полезно смотреть на искусство в контексте происходящих изменений в картине мира. И вот в этом отношении Дюшан, он показал, куда дальше искусство пойдет. Вот в этом смысле все остальное, все остальные нарушения, которые 20 век принес в искусство, это вот открытая дверь в изменившуюся оптику восприятия, я бы так это назвала.
0: Абсолютно согласен с каждым словом. Просто мне кажется, когда зашел писсуар и многое еще, тогда уже рисовать усы и бородку Мони Лизы было просто, и он уже понимал, что он абсолютно поймал эту волну.
1: Да,
0: но
1: да,
0: вот в тот
1: да.
0: момент, если попытаться взглянуть глазами человека того времени, тут, например, тот же Курбе, он же должен был понимать, что сотворение мира
1: mm-hmm.
0: это штука, которая, ну, в общем, посильнее Фауста Гёте. Это, mm-hmm, это да. был... И вот тут мне интересно, он вряд ли он искал славы. Он пытался выразить себя, он искал язык для показа философии в живописи. И это скорее mm-hmm. страдалец, я думаю. То есть меня интересует, какое чувство преобладает в душе художника, когда он рискует, его несет с огромной силой его вдохновение, или он прикидывает, что он, может быть, что-то на этом... ну вот, мне кажется, что когда банан повесили на стене, здесь больше было уже как бы мысль о том, что зайдет, и банан зайдет.
1: Вы знаете, парадокс 20 века в том, что искусство стало... протестовать против коммерции, как это не парадоксально. Это парадоксально, потому что искусство до середины 19 века вполне себе создавалось для того, чтобы быть проданным. Мы можем сказать, что в середине 19 века начались такие привязки к искусству идеологии, такой, и от такой просвещенческой идеологии до личного взгляда на мир. И художники, по моему наблюдению, когда, особенно когда они переживают этап популярности, признания и прочее, в какой-то момент они живут в своем пространстве целей и задач эстетических. И это И я так себе представляю, ну, как бы логику развития искусства, если художника воспринимать как носителя вот этой энергии в какой-то mm-hmm. момент. В своей среде они начинают ставить собственные задачи, которые часто противоречат рынку, хотя художник понимает, что он живет за счет искусства. И 20 век очень яркое проявление вот этого бунта художника, которого рынок все время пытается поглотить, а он все время что-то... Банан — это яркий пример, или вот Бэнкси...
0: Бэнкси уничтожаемый.
1: Вот это, да. Художник как будто испытывает границы вот этого рынка, который пытается его построить в этих рамках требований рыночных. И это, с этой энергией ничего невозможно поделать. То есть, с одной стороны, можно сказать, что Бэнкси, он прекрасно знает себе цену там и прочее, да? С другой стороны, художник все время как будто боится остановиться вот в этом испытании границ. Я серьезно вам говорю, потому что в этом есть невроз внутренний. И то, что в конце концов художник в этих скандалах заявляет, он заявляет то, что вы не можете мной управлять. Мой жест имеет другую ценность. Вы, конечно, можете это оценить в долларах и прочее, но это ваши игры, да? Но вы это оцените, а я в следующий раз все равно нарушу. А я все равно в следующий раз что-то сделаю такое, чтобы разрушить ваше представление о том, что вы можете мной управлять.
0: Вы считаете, в этом плане Бэнкси достойный крупный художник, в общем?
1: Я считаю, да. Потому что он... Он обратился к массовому зрителю, точно почувствовав болевые точки массового сознания. То есть, на самом деле, это говорит о колоссальной художественной интуиции, когда он умеет вот лаконичным языком... Ведь он начинал с того, что он дефекты руинированного здания превращал в эстетику. И таким образом жители вот этих районов попадали... Ну, в центр восприятия вообще, в том числе и, ну, я не знаю, элит, во всяком случае, да, объекты, которые он создавал, говорили от имени вот этих жителей.
0: От имени которых раньше никто не говорил.
1: Никто не говорил, да. При этом художественная общественность удивилась, что это сделано качественно, что это на самом деле выразительно с точки зрения графического языка. Дальше он стал говорить о проблемах общества. А это очень интересный момент, вот как работает художественная интуиция. То есть одни художники говорят о себе любимом, ну, можно рассмотреть любого художника как часть общества, да, но это часто может быть его собственная боль, которая не вполне считывается и понятна. Уникальность Бэнкси, что он попадал точно в болевую точку самых разных слоев общества. И это искусство, которое... Искусство, когда задают вопрос, искусство это или не искусство, я всегда говорю, на мой взгляд, показатель искусства — это метафоричность жеста художественного. И если это метафора, которая тебя волнует, которая вызывает у тебя ассоциации, а так происходит с его там, девочкой с шаром, там, скажем, и не только, то причем его вещи не требуют перевода на разные языки, они понятны, становятся универсальны. И даже вот эта уничтоженная работа, она тоже считывается, как вот, вот этот протест художника.
0: А вот и нету.
1: А вот и нету, да. А вы меня не купили. Вы не думаете, что вы меня купили. И в этом игра художественного сознания с обществом, она, конечно, своеобразна, так же, как, там, я не знаю, можно Уорхола вспомнить и Бойса, как бы тоже такая игра. С одной стороны, художник понимает, что он путает зрителя, а с другой стороны, он играет всерьез, потому что задача искусства, вообще-то, это научиться декодированию жеста художника. Ну, так же, как жеста музыканта, как я имею в виду художника в широком плане этого. Наше сознание, сейчас наука очень этим занимается, как творческое сознание воспринимает мир, и выясняется, что наше сознание с тем большей гарантией сохраняет в нас человечность, чем больше интуиции поправляет логику, чем больше непредсказуемость озарений активирована у нас в нашей реальности, которую мы хотим, как будто бы там планировать, прогнозировать и прочее. Вы, может быть, в этом спасение от такой технологии, как искусственный интеллект, вот перегонки с ним, благодаря изощрению нашего восприятия в самых разных видах искусства, звуковых ли, пластических ли, визуальных ли, выясняется, что это как бы мышцу надо качать, качать надо эту мышцу.
0: Так, у меня здесь музыкальная пауза. Это Насирас «Мадонна», «Американская жизнь». То есть антивоенный клип «American Life» критиковал вторжение США в Ирак. Мадонна показала на подиуме окровавленных манекенов и швырнула гранату в двойника президента Джорджа Буша. Из-за волн патриотического гнева певица сама отозвала видео. Американская радиостанция объявила о ее многолетнем бойкоте. Слушаем.

0: В студии по-прежнему арт-критик, арт-журналист, куратор, галерист Елена Шипицына. Говорим о табу в искусстве. Это как-то интересно все складывается. Я думаю, что, ну, как мы посовещались, пока пела Мадонна, мы посовещались с Еленой, подумали, что можем продолжать. И сегодняшняя программа может оказаться не просто вот единственная, а иметь продолжение, тем более и даже не в виде одной, а в виде нескольких программ, как минимум. И поэтому сколько поместим сегодня, столько поместим. У меня такой вопрос. Какие-то прорывы прямиком ведут к будущему, которое трудно представить без изначального этого прыжка за флажки, так скажем. А какие-то остаются в истории казусом и окукливаются в таком виде. Вот какие преодоления табу кажутся вам наиболее значимыми за последнее время? Вот те, которые... Ну что, Дюшан открыл прямиком путь в ад. Да, значит, он... понятно. Вы об этом сказали. Есть еще несколько столь же неоспоримых вещей. Ну вот я думаю, что банан, он останется бананом.
1: Вы знаете, вот как это, лиат-лиат, как сейчас... банан замечателен, и, может быть, это в следующей нашем разговоре мы поговорим о contemporary art, потому что это искусство... то, что называется актуальное в переводе на русский, на самом деле искусство жеста, и почему чем дальше, тем разнообразнее оно в наше время становится, вот такие времена. Но если мы все-таки не будем далеко уходить от 20 века, то, конечно, фигура колоссальная для меня — это Бойс. Потому что это... Вторая половина 20 века, это после Второй мировой войны. Это когда эстетика сломалась, скажем так, потому что самое ужасное, что могло произойти в сознании человека во второй половине 20 века, после Второй мировой войны, это разочарование в человеке, да, после всех этих событий. Вот. И вот эта тема потери человека, вот она выражается в тех экспериментах, которые Бойс проводил в перформансах и с мертвыми животными, да, и пытаясь созданием легенды, так мы и не знаем, придуманная его биография, либо действительно, но он как будто бы пытался раствориться в этих нехудожественных материалах, потому что, пытаясь нащупать какую-то новую эстетику, как если бы это был каменный век, да, и как бы заново, заново искать. И таким образом он после Дюшана открыл направление новой изобразительности. Она стала не столько изобразительной, сколько пластической. Вот эти... И это очень важная веха, когда вслед за этим перформанс стал появляться как язык. Когда что такое перформанс? Это, по сути, пограничный вид искусства между изобразительностью, театральностью и музыкальностью, потому что звук мог туда входить. И это процесс. Это искусство перестало быть предметом, а стало процессом. Вот когда искусство, когда процесс сопереживания важнее, чем создание предмета, то скажем есть, так.
2: Объекта.
1: Да. То есть, и мы можем сказать, что вторая половина 20 века — это синтез самых разных видов искусства, и трудно переоценить вот эту революцию произошедшую, потому что сегодня уже, когда мы говорим о художнике, это я уже говорю как искусствовед, да, мы не задаем себе вопросы, а живописец ли он? А скульптор ли он? И так далее. Потому что сегодня художник одновременно на своей персональной выставке может говорить на самых разных языках.
0: Он... Да, но хорошо ли это, что он, допустим, не обязательно должен являться художником или скульптором? Ведь угу. Дали, прежде чем стать сюрреалистом, он же был прекрасным рисовальщиком.
1: Слушайте, ну он скандалист, он бросил академию, ну потому что он за два, по-моему, с половиной курса он уже освоил всю эту академию, ему дальше нечему было, так сказать, учиться, он мог сам поучить своих педагогов.
0: Потому что все-таки должно быть какое-то академическое образование и умение быть у художника.
1: И он пошел нарушать. Конечно, он прекрасный рисовальщик, но он бросил Мадридскую академию и пошел с друзьями заниматься, ой, ужас-ужас, сюрреалистическим кинематографом, где они там...
0: Глаз разрезали.
1: Да. Вот, это же новая визуальная культура, когда... Ты работаешь на грани с бессознательным, да? И он таким образом человеку говорит, что наш мир... В нашем мире возможно все с точки зрения визуальных впечатлений. И вот это сближение тех картин, которые мы видим во сне, и то, что происходит в реальности, это очень интересная тема, потому что потом не случайно кинематограф, потому что это как бы вот новая такая реальность, которая на самом деле, она существует, потому что как это у китайцев же, да, бабочка снится.
0: Да, сон снищийся, бабочка.
1: Да. Вот, слушайте, я вот сейчас просто сказала, а ведь не случайно мы на китайцев вышли, потому что начало 20 века — это колоссальное увлечение иной логикой мира. Европейцы погрузились в Восток. Они стали туда ездить, кто в Африку, кто, значит, в Китай, кто в Малайзию и прочее. То есть им как будто надоела эта просвещенческая картина мира. И сюрреализм, он мешает эти разные картины мира. То есть, с одной стороны, можно про Дали говорить, что это вот он бессознательное, там, фрейдистские все эти дела, сон и реальность смешивает. А с другой стороны, что происходит в голове европейца, когда ему открывается заокеанский мир, живущий совершенно по другим законам? Это очень интересная тема, как художник начинает расширять картину мира.
0: Смотрите, я не могу не ставить 3 копейки, как бы, но с другой стороны, ни китайцы, ни корейцы, ни какие-то другие, за исключением, может быть, отчасти японцев, совершенно не делают никаких шагов в сторону постижения Запада.
1: Ой, нет, вы не правы.
0: Же, кроме литературы японской...
1: Хакусай, он же нарушитель. Ой, слушайте.
0: У них есть нарушение их собственных традиций.
1: Хакусай. Вообще, у него, боюсь соврать, сколько он 4 раза менял имя, не случайно, потому что это был новый этап жизни, пересмотр как бы своего пути художественного. Это изменение языка. И в какой-то момент он поехал в эти вот портовые города Японии, чтобы общаться с голландцами и учиться голландской гравюре. То есть в прямой перспективе он покупал эти гравюры, и в какой-то момент копировал, но в какой-то момент ему пришла в голову идея сделать микс японской, сложной, обратной перспективе, там вообще несколько уровней точек схода в японской гравюре, потому что это текст, как бы, который расшифровывается. И вот этой вот четко математической выверенной, как бы такой правдоподобной, как европейцы считали, перспективе, плюс ко всему, он научился у европейцев делать наброски живые и ввел вот эти живое рисование в японскую гравюру. До него этого не было. В результате появилась манга, и манга существует до сих пор, и мы можем сказать, что таким образом в XIX веке появился такой революционер, который любил, выпив саке в дружеском кругу, соревноваться вот на этом быстром рисовании, создавать свои гравюры с нарушением классических законов японской гравюры, с внесением анекдотичных сюжетов каких-то. И вот что это такое? Это протест художественного сознания, которое торопится, спешит, развивается, воспринимает новое и привносит это новое в известные правила.
0: Но ведь на протяжении всех тех там, столетий и тысячелетий, когда существует Поднебесная, да, значит, и вот эта древняя восточная культура, они протестовали против своих канонов.
1: Ну да.
0: И я думаю, что таких случаев, когда они брали помощь у Запада, это все-таки единичные вещи.
1: Ну, им интересно. Вот, вы знаете, Игорь, не случайно мы говорим об японцах. Японцы чрезвычайно любопытны. Китайцы очень консервативные.
0: Да.
1: Вот. А японцы чрезвычайно любопытные. Они умеют... Они всегда берут чужое, но делают из него свое. Вот как Хокусай вернулся опять в лоно эстетики.
0: Да.
1: И оплодотворил ее своими находками. В результате его находки 19 века стали основой 20 века. Японского искусства, я хочу сказать. Японское искусство стало в 20 веке стало развивать находки Хокусая свободно, также очень оглядываясь на то, что в Европе происходит. Да.
0: Я вообще как бы это знал эту ситуацию скорее по литературе, потому что вот если немножечко копнуть японскую литературу, она уже с конца 19 века очень живо интересуется европейской литературой. И все, что они делают, это уже, так сказать, это рефлексии при помощи европейской. Это очень интересно. Может быть, такая сверхвосприимчивость связана с долгой закрытостью, которая измучила многих.
1: Да, да, и они как будто бы, когда революция Мэдзи произошла в 60-х годах 19 века, они как бы с азартом таким открылись.
0: Начали открывать. Как
1: да,
0: бы,
1: да. Да, да, да.
0: Причем есть такой феномен, что японские писатели, если им надо, они замечательно легко справляются с книгами, как бы написанными на западный манер, от западного сознания. Тот же Кадзу Исигуро, замечательно написавший замечательно английские романы. Хотя он в Японии только бывал в детстве, но тем не менее, есть еще несколько писателей, которые пишут вполне по-европейски. У европейцев, за исключением Квайдана, то есть единственного, значит, Лавкадия Херна, никто не смог как бы войти в японскую культуру или же в китайскую культуру. Они, да.
1: Да,
0: значит,
1: это...
0: они глубже. И... Мне кажется, что...
1: Знаете, какая штука? Вот что европейцам не достает при восприятии чужого, мне так кажется, это внимательность взгляда. Если мы... Я очень люблю японскую культуру, я посвятила изучению ее классических форм 10 лет, когда работала в музее. И без культуры внимательного созерцания, рассматривания и прислушивания японскую культуру вот нельзя понять. Поэтому ну, на этом у них построено даже обучение, изощрение уха и взгляда. И поскольку они островитяне, они когда к ним кто-то приезжал, они приглядывались, прислушивались к этим иностранцам, которые им что-то привносили, и пытались понять, и адаптируя к своему сознанию, часто оплодотворяя мистическим каким-то пониманием. И вот эта вот внимательность к чужому, попытка в чужом узнать что-то свое, они так, собственно, культуру восприняли от китайцев, потому что им китайцы все передали, да? Но они, прислушиваясь поначалу к их лексике, приглядываясь к их искусству, они стали пытаться найти в этом отголоски своей культуры. В результате мы четко разделяем китайское и японское, да? И вот это европейцам часто не хватает вот такого внимания к чужому.
0: А, давайте мы здесь поставим многоточие. Дело в том, что мы приблизились к финалу программы. Огромное спасибо галеристу, куратору, арт-критику, etc. Елене Шипицыной за эту беседу. Я жду вас снова. Значит, я хочу сказать, что по ходу программы выяснилось, что одной точно недостаточно. Я половину не успел спросить. Да. Больше того, не всю музыку. Я сейчас поставлю просто The Doors, одну из самых скандальных групп с одной из самых скандальных песен.
1: Да, ну, я просто хочу, заканчивая разговор про японцев, сказать, что вот я надеюсь, что слушатель нас понял, что даже в самых консервативных каких-то традициях культурных возникают периоды, когда нарушения необходимы. Да.
0: Да, да. И мы только начали разговор про Японию. Точно. Значит, итак, композиция The Doors «Не прикасаться к земле». Дальше мы, я очень сильно надеюсь, будем встречаться и не раз, и говорить о разных табу.
1: Давайте попробуем.
0: Оказалась невероятно разветвленная, классная тема. Значит, так что мы не прощаемся. Скажу лишь, что в студии были звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Харив. И я просто хочу прочитать текст песни «Not to touch the earth», после чего отправлю вас бесценно эту песню слушать. Итак, не прикасаться к земле, не видеть солнца. Что же нам еще остается? Бежать, беги, беги, побежали, побежали. Дом на вершине холма, луна неподвижна, ветер шумит в ветвях деревьев, шевелятся тени. Ну же, крошка, убежим отсюда, побежали, беги за мной, беги за мной, беги за мной, побежали. На вершине холма особняк, в богато убранных комнатах уютное тепло, кресло обито красным бархатом, такого нигде больше не увидишь. А в автомобилях тело убитого президента, шумит мотор, он работает на клее и смоле. За мной, не задерживайся, вперед, на восток, встреть царя. Беги за мной, беги за мной, беги за мной, побежали. У озера скрываются преступники, и министрова дочь полюбила змею, что обитала возле родника у дороги. Очнись, девочка, мы почти дома. К рассвету мы будем уже у ворот. Вечером мы уже окажемся внутри. Солнце, солнце, солнце горит, горит, горит. Быстрей, быстрей, быстрей. Луна, луна, луна. Ты станешь моей. Скоро, скоро, скоро. Я король ящериц. Я способен на все. Такой текст у этой песни The Doors, одной из самых скандальных песен, одной из самых скандальных групп. Вот, теперь думайте бесценные, слушайте, что это все значит, как это звучит в исполнении Джима Моррисона с товарищами. Моррисон, конечно, гений, и это действительно крупнейшее явление. А мы с Еленой Шипицыной пока что вознамерились встречаться еще многожды на ту же тему, вот пока табу.
1: На самом деле, слушатели могут предлагать даже свои какие-то повороты этой темы. Будет здесь интересно.
0: Пожалуйста. Кстати, вот вам дополнительная опция от Елены Шипицыной. Да. Засим Джим Моррисон.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Летят самолеты.
2: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».
3: Абонент недоступен.
4: Праздничные скидки в «Канкон». Икра красная «Изи Филлипс» 429 шекелей за килограмм. Икра черная «Каспи» 450 шекелей за 100 грамм. Икра черная «Каспи» 800 шекелей за 200 грамм. Говяжьи ножки замороженные 29 шекелей за килограмм. Язык телячий замороженный 59 шекелей за килограмм. Гусиные ножки замороженные 59 шекелей за килограмм. Канкун Ришон-Лецион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
5: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир принял решение не производить в полиции новые назначения до проведения в стране парламентских выборов. В заявлении, опубликованном его офисом, говорится, что Бен-Гвир сообщил генеральному инспектору полиции Леви, что в ближайшие примерно полтора месяца назначений новых высокопоставленных офицеров в данном ведомстве не будет, поскольку часть израильского общества могла бы неправильно это истолковать. Исключение составит только из ряда вон выходящие случаи, когда новое назначение продиктовано жизненной необходимостью. Два дня тому назад корреспондент Кандру Яновский сообщил, что министр национальной безопасности собирался произвести новые назначения в полиции. По поводу личности некоторых высокопоставленных офицеров у него возникли разногласия с генеральным инспектором полиции. Это, в частности, касалось и того офицера, которому предстоит занять должность начальника отдела по приему жалоб от населения. Предвыборный список партии «Беяхад» под руководством Нафтали Беннета и Яира Лапида, которые займут первое и второе места. На третьем месте после них будет Кэрен Тернер, на четвертом – Мирав Бен-Ари. Пятое место займет Лиран Ависар, Бен-Хурин, шестое – Ноам Тибон. Седьмое место достанется Михаль Гирш-Нагари, восьмое займет Итан Гинзбург, девятое – Мирав Коэн, и замкнет первую десятку Йонатан Шалев. На шести зарезервированных местах будут Наим Ардаман, Рамбен Барак, Амир Сатрогу, Наор Шири и Владимир Беляк. Об этом сообщает корреспондент Кан Шахар Глик. Партия Офира Винтера «Амха Исраэль» объявила о присоединении к списку четырех новых кандидатов. Это Алам Ибрагим, друзский общественный активист, являвшийся как бойцом Цагаля, так и сотрудником полиции. Раз Малка, правый активист, родившийся и выросший в городе Кириат-Шмона, который вел борьбу за безопасность жителей Севера. Адвокат Лейла Хаим Эдельберг. Она входила в региональный совет Нагории и боролась за то, чтобы женщины занимали более высокие ответственные места, а также за мобилизацию в Цагаль ультраортодоксов. И Арик Рубин, репатриант из Соединенных Штатов, боровшийся с антисемитизмом и делегитимацией Израиля. К другим темам. Хизбалла усиливает критику в адрес руководства Бейрута на фоне действий Цагаля на юге Ливана. Член ливанского парламента, представляющий в нем Хизбаллу, Ибрагим Аль-Массауи, заявил, что время лозунгов осталось позади. Он, в частности, подчеркнул. Правительство Бейрута объявило, что оно идет на переговоры с Иерусалимом, чтобы остановить военные действия. Но они не прекращаются ни на минуту. Израильские обстрелы продолжаются. Разрушения, которые произошли уже после вступления в силу режима прекращения огня, даже больше, чем были во время войны, указал Аль-Массауи, выступая в одном из южных районов Ливана. Об этом сообщает корреспондент Кан Шимон Миджан. Как мы передавали в деревне Акабе в Самарии, наши силы безопасности обнаружили несколько объектов террористической инфраструктуры Хамаса, а также 10 боевиков этой группировки. В ходе оперативных действий наших сил была найдена и уничтожена ракета без пусковой установки. В совместном заявлении, опубликованном Цагалем и Шабаком, говорится, что один из террористов сообщил израильским силам безопасности, где именно находится склад с оружием. На этом складе позже была найдена винтовка М-16, а также материалы для изготовления взрывных устройств. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Будет жарче обычного для этого времени года. Во вторник усиление жары, в среду и в четверг понижение температуры. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 31 градус, в Хайфе 30, в Галилее 31, в Бершеве 34 и в Эйлате завтра днем ожидается 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Канрека. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день. Здравствуйте. В эфире программа «Особый случай». Меня зовут Яна Брискман, и мы с вами до 6 часов вечера. Сегодня мы поговорим о том, что такое медицинский военный профиль, побеседуем о том, что такое битуа в Сеуди, а также поговорим о компромиссе, к которому пришли курьеры «Вольта» с руководством компании. Напомню, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666. Вы можете написать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Ну а теперь к первой теме. По сообщению военного корреспондента КАН Кармела Минаше, в списке медицинских военных профилей добавится еще один. Пока подробности неизвестны. Но я думаю, что поговорить о профилях и так называемых допарах всегда полезно и родителям, и дедушкам, и бабушкам, и самим призывникам. Мы беседуем с Анной Молдавской, подполковником запаса ЦАЛИ, основательницей и администратором группы «Помощь родителям призывников и военнослужащим». Анна, здравствуйте.
1: Добрый вечер всем.
0: Я вот как мама, да, призывницы, последний год слышу и от нее, и от всех ее одноклассников и друзей вот эти вот слова «профиль», «допар», «повысить профиль», «понизить профиль». Что это такое? Давайте начнем с профиля.
1: Да. Медицинский профиль. Угу. Армейский, он определяет пригодность призывника к службе. Угу. На сегодняшний день это двухзначное число, исторически оно так было обозначено, которое от 21 до 97, я сейчас расскажу немного. Угу. До этого отмечу, что истории были и слова, например, «да», «нет», «да», «пригоден», «непригоден», были и цвета, которые определяли карточку, например, «красная» подходишь, «белая» негоден к службе. И так где-то в 50-х годах пришли и обозначили номерами. И это вместе с нами до сегодняшнего дня. В армии все, что обозначает медицинские какие-то ограничения, нарушения в соответствии с физическим или душевным состоянием военнослужащего, призывника или тех, кто уже служит, называется книга медицинского профиля, да, в которой обозначены и по которым военная комиссия определяет, какой медицинский профиль определить призывнику. Что важно, да, если мы уже об этом говорим. Как вы сказали, у вас дочка призывница, соответственно, медицинский ее годность к службе определяют на первой повестке. До первой повестки пересылаются медицинские документы о состоянии здоровья призывника, которые рассматриваются, и когда ваша дочка, я не знаю, или она уже прошла, или не прошла медицинский профиль, проходят медкомиссию на первой повестке, и в соответствии с этим определяют на медкомиссии физическое состояние призывника, которое может быть от 21 до 97, 21, когда не годен к службе, и такого призывника по физическому состоянию освобождают, или 97, здоров и годен. Все, что посередине, годен к службе, но с ограничениями по здоровью.
0: Угу. А посередине, я так понимаю, ну, это не там 91, 92, 93, а определенные числа.
1: Да, есть определенные числа, сейчас я о них тоже объясню. Ну, и еще один момент, который я хотела уточнить, который сказала вначале о душевном состоянии призывника, что это немаловажно от физического состояния. В случае, если призывник может быть физически здоров, но душевно, душевное состояние его не позволяет службу, соответственно, также в последующем этапе определяется ему медицинский профиль по душевному состоянию, который также точно, как и по физическим, может давать освобождение или определить, что годен к службе. От 20 до 97 это не подряд, то есть есть цифры, которые, да, в открытой публикации, если вот книга, о которой я говорила, она не опубликована, это находится в армии, соответственно, армейские врачи это могут видеть и определять, то цифры, о которых я говорю, они открыты, в открытом доступе, и их также оглашают призывнику, чтобы призывник знал, на что это может повлиять.
0: Окей. А на что это может повлиять?
1: Да. Значит, медицинский профиль влияет на то, в каких войсках вы будете служить, и влияет на распределение на должность, на каких условиях вы будете служить. Что это значит? Uh-huh. Если медицинский профиль есть боевой, то есть по нему можно узнать, пригоден ты к боевым или нет, например, 72, 82 и 97, это цифры, которые определяют все, что меньше 97, то есть ограничения по здоровью, и, например, тот, кто с медицинским профилем 72 не может идти в спецподразделение, а может быть в таких войсках, как, например, бронетанковые, артиллерия и так далее. То есть у каждого медицинского профиля по его ограничению определяется, в каких войсках боевых ты можешь служить. И также важно отметить, что не обязательно, если у вас высокий медицинский профиль, вы будете обязательно служить в боевых войсках. В конце концов, армия решает, куда вас распределяют. Например, девушки не обязаны служить.

0: течение минимум 4 месяцев, но переносят призыв, потому что на курсе молодого бойца, да, на Тираносе, такой призывник негоден, и поэтому ему передвигают призыв. Есть определенные операции, определенные состояния здоровья, которые могут повлиять. То есть, как я сказала в начале, на первой повестке вам определяют медицинский профиль. Пока вы призываетесь, может пройти и до 2 лет, да, начинают в 11-м, призываются в конце 12-го. Соответственно, если состояние призывника изменилось за этот период, можно подать документы, и медицинский профиль изменяет. Да. Также можно, есть много призывников, которые подают просьбу обжаловать. Например, те, которые получили медицинский профиль с ограничениями, не позволяющие идти в боевые, соответственно, могут подать просьбу, и если их состояние здоровья как исключение позволяет, то их могут призвать на эту должность. То есть можно также оспорить медицинский профиль, и можно также подать просьбу как исключение, несмотря на непозволяющий медицинский профиль, все равно призваться в то или иное место. Конечно же, с рекомендацией врача армейского, да, то есть не каждый может это позволить. И также, как вы сказали, например, если уже призывник призвался, и он уже солдат, также во время службы можно внести изменения медицинского профиля, если солдат и требуется какая-то операция, или вдруг заболело какое-то изменение состояния здоровья, также подается, делается медицинская комиссия, на которой ему могут поднять или изменить медицинский профиль.
1: Да, это целая наука. Ну, а вот еще вот такое слово, да, непонятное, допар, да, вот что это означает?
0: Допар – это психотехнический тест, который определяет первичное, как IQ, да, человека, с определенный тест армейский, да, это только армейский. Он, если мы говорим о цифрах, оценка у него с 10 до 90, 10 – самая низкая, 90 – самая высокая. Допар в совокупности с другими данными влияет, на какие должности вы можете быть определены. Например, те, кто хотят пойти на офицерские курсы или хотят пойти учиться, нужен допар 60, да, то есть это больше среднего. Если мы берем с 10 до 90, то больше среднего 60. Есть определенные должности, которые требуют, например, в разведку 70 и больше, и так далее. То есть эта оценка, она влияет на те возможности, которые вам откроются при распределении на ту или иную должность.
1: А здесь можно исправить ситуацию, допустим, если человек недоволен своей оценкой?
0: Да, есть возможность. На сегодняшний день позволяют пересдать один раз. Можно подать просьбу в военкомат. Также я очень советую, есть в последние годы военкомат опубликованы руководства по подготовке на сайте, на самом сайте, в личном кабинете. Есть также и на русском языке, потому что этот тест сдают, можно сдать на русском языке. И всем призывникам, которые сейчас, и родителям, кто слышит, это совершенно бесплатно, это находится в личном кабинете каждого призывника. Обязательно хорошо подготовьтесь, прорешайте все, что там есть, это поможет получить там максимальную оценку.
1: Да, целая наука, но я надеюсь, что ваше разъяснение, Анна, все-таки помогло родителям, бабушкам, дедушкам, да и самим призывникам как-то понять, где они находятся и что им делать для того, чтобы получить ту или иную должность, на которую они хотят призваться. Анна Молдавская, подполковник запаса ЦАЛЯ, основательница и администратор группы помощи родителям призывников и военнослужащим.

0: Огромное-огромное вам спасибо.
1: До свидания.
0: Всего доброго. И еще одна тема. В нашу редакцию обратилась радиослушательница со следующим вопросом. Давайте послушаем.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я очень много плачу Купат Холим, 600 шекелей, 2 человека. Я не знала, почему. Я позвонила, мне сказали, что я плачу Сиуди 330 шекелей. Вообще, как это может мне помочь, или когда только я буду очень в пожилом возрасте, и у меня будут серьезные проблемы, я их смогу получить обратно, а пока я должна платить каждый месяц 330 шекелей, я это плачу уже годы, я даже не знаю сколько, я в этом Купат Холиме 35 лет, и я только сейчас узнала, я никогда не интересовалась. Я слышала от других людей, что в Купат Холим они платят меньше, 100 шекелей, а я 600. Позвонила, мне сказали, что 330 шекелей – это мой Сиуди. Можете мне объяснить, как он работает? Спасибо.
0: Давайте попробуем понять, действительно, как это работает, что это такое Битох Сиуди, как можно его получить, можно ли от него отказаться. Обо всем об этом поговорим с Ильей Белиным, страховым и пенсионным агентом, основателем школы финансовой грамотности Вивеста. Илья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Ну, давайте с самого начала. Что же такое Битох Сиуди?
3: Очень хороший вопрос и очень важная тема. Начнем с того, если позвольте, мне сколько времени у нас есть, чтобы все объяснить, потому что вопрос он такой комплексный.
0: Ну, у нас есть время, у нас есть 15 минут точно.
3: Отлично, отлично. Тогда давайте начнем с самого главного. По мне, каждый гражданин Израиля обязан знать, где найти и получить всю достоверную информацию. То есть был вопрос сначала адресован тому, что вдруг мы платили, и вдруг оказалось, что мы платим и так много. Угу. Начнем с того, что это личная ответственность каждого, я глубоко в этом убежден, знать, где получить информацию о всех страхованиях, включая Битох Сиуди.
0: Так.
3: Для этого есть государственный сайт. Все мы, налогоплательщики, платим государству для того, чтобы получать услуги. Называется gov.il, Arabituah. Угу. Очень много фишинговых сайтов. Если есть возможность каким-то образом передать, это будет очень важно.
0: У этого сайта просто окончание gov.il, а фишинговые сайты обычно заканчиваются на другое. Но вот есть ли информация, это же происходит через больничную кассу, есть ли на этом сайте информация вот о страховке через больничную кассу?
3: Именно, когда мы говорим о Битох Сиуди, страховании инвалидности, именно об этом есть. Почему? Потому что это коллективное страхование идет через страховые компании, которые, в свою очередь, заключают соглашение с больничными кассами.
0: Uh-huh.
3: Поэтому именно Битох Сиуди находится, должен находиться на имя каждого. Кстати, по имени ребенку нужно заходить отдельно по взрослому, то есть ребенок до 18 лет, также нужно проверять. Это очень важно. И присоединение бесплатно для детей до 18 лет, поэтому всем родителям обязательно проверьте, удостоверьтесь, все ли дети находятся. Уже были случаи, к сожалению, что думали и нет. Угу. Это первое.
0: Я вас немножко поправлю. Это не страхование по инвалидности, это страхование помощь при недееспособности. Да?
3: Недееспособности, абсолютно верно, но есть определение именно инвалидности Битох Сиуди. Недееспособность может быть, допустим, потеря трудоспособности на работе. Но это не означает, что человек, который потерял потерю трудоспособности на работе, он находится в статусе CUD.
0: Uh-huh.
3: Это очень важно. Есть юридические определения, что такое CUD.
0: Uh-huh.
3: И тут важно понять, что именно юридическое определение CUD, оно очень-очень со временем сложно быть CUD. Если, не дай бог, человек прикован к кровати, то это CUD. Это невозможность делать ежедневные действия. Вставать, ложиться, одеваться, раздеваться самостоятельно. То есть человек не сможет, не способен поддерживать свою деятельность самостоятельно. Это CUD. Тоже относится к душевным расстройствам, к крайним душевным расстройствам. То есть, если есть, то человек может быть физически здоров, но ментально уже находится в статусе CUD. Okay. Это определение идется по комиссии специальной. Это называется страховой случай. То есть это очень важно понять, что это тяжелый страховой случай. Это называется CUD.
0: Теперь к вопросу нашей радиослушательницы. Вот она годами платит и платит 330 шекелей.
3: И, поправка.
0: И вот когда же она сможет этим воспользоваться? Только в глубокой старости, как она говорит?
3: Сразу поправка. 330 шекелей не платится годами, оно растет в соответствии с возрастной категорией. То есть изначально, я подчеркиваю, 10 до 18 лет бесплатно, потом буквально копейки, буквально десятки шекелей, даже меньше. И со временем растет. Почему? Потому что вероятность быть CUD растет, соответственно, закон страхования. Кстати, страхование на то оно и есть. Мы платили, ничего не произошло, отменили, все, нет страхования. Нет никакой накопительной части, тоже нужно понять.
0: То есть платили, решили, что это нам не нужно, отменили, это не накопительная программа. То есть деньги мы получить не можем, которые мы платили.
3: Абсолютно верно, только при страховом случае. Кстати, страхование – это финансовый инструмент. Работает на страхе, да, русское название страхования. На иврите это битуах, быть уверенным. При страховом случае. Это финансовый инструмент. И теперь, возвращаясь к этому вопрос, стоит ли платить? Самый главный вопрос. За что мы платим?
0: Да.
3: Страховой случай мы разобрались. То есть это действительно тяжелый случай, когда человек недееспособен. Теперь, важно понять, что с 2020 года, с января 2020 года, был огромный пласт, сектор частного страхования CUD дополнительно к больничной кассе. Знаете, что случилось?
0: Что случилось?
3: Страховые компании просто отказались от этого страхования.
0: Потому что им было невыгодно?
3: Да, при огромных, казалось бы, огромных ценах. То есть CUD могло достигать 700-800 тысяч шекелей, причем постоянные премии. Было невыгодно. Я вам больше скажу, что сейчас каждый год, кто может следить, может быть, я больше уверен, вы следите за этим, каждый год поднимается вопрос о том, что страховые компании не хотят заниматься битуах CUD. Не хотят.
0: Потому что им невыгодно.
3: Абсолютно верно. Статистически им невыгодно. Теперь я говорю о самом покрытии, именно что находится в больничной кассе. И те граждане, у которых есть битуах CUD частным образом, которые сделали, например, до января 2020 года, я рекомендую трижды подумать, проконсультироваться, как минимум ответственность ваша, не знать это, но найти специалиста, который поможет вам и ведет вас, перед тем, как отменять это. Потому что назад дороги уже не будет. Теперь, по страхованию больничной кассы. Почему страховые компании не хотят? Ответ. Есть три возрастные категории на данный момент. Это, кстати, может измениться. На данный момент до 49 лет включительно, если происходит страховой случай, скобочка, масав CUD, как мы уже говорили, инвалидность серьезная, то в таком случае человек, если это он находится дома, он получает в течение 5 лет 5000 шекелей каждый месяц.
0: Это,
3: то есть 60 тысяч шекелей умножьте на 5 лет, получается 300 тысяч шекелей обязанность выплачивать.
0: Страховой компании.
3: Да, стоит ли овчинка выделки, условно говоря, да, знал бы, прикупил бы в Сочи, да, я шучу. Но это финансовый инструмент. Те люди, которые обладают дополнительным страхованием или дополнительными финансовыми, скажем так, накоплениями, или есть откуда в таком случае, возможно, стоит подумать, в большинстве случаев желательно оставить за неимением ничего лучшего. Поэтому это первое. Второй вид покрытия можно на выбор до 10 тысяч шекелей. Это, я подчеркиваю, это те, кто присоединился до 50 лет. Потому что с 50 лет уменьшается покрытие. То есть если мне сейчас 55 лет, пока нет, но если мне 55 лет, то уже покрытие будет меньше.
0: Okay.
3: В районе 4 тысяч изначально. То есть влияет возраст присоединения. Так вот, если мы берем категорию присоединившихся до 50 лет, то в данном случае, если человек находится в статусе CUD, после комиссии, после таких вещей достаточно сложных, до 10 тысяч компенсация, если он находится в специализированном учреждении. И до 80%. То есть одно из двух. Либо дома до 5 тысяч шекелей, но это уже деньгами, либо 10 тысяч компенсации, если он находится в специализированном учреждении, до 80%. То есть наименьше. То есть, смотрите, здесь и чем, разумеется, чем мы старше становимся, тем выше и выше становится вероятность. Это может быть авария, это может быть деменция, это может быть много различных причин.
0: Ну,
3: поэтому,
0: да, к сожалению, никогда не знаешь, где подстелить соломку. И здесь как раз соломку можно постелить. Но никогда не знаешь, упадет ли кирпич или нет, да, если мы уже берем
3: другой
0: пример.
3: Смотрите, я помимо того, что я страховой агент, 17 лет опыта, все-таки, знаете, как закончил армию, сразу здесь. Я еще финансовый планировщик. Что это значит? Важно тоже понять, что нет конца страхованию. Нет конца страхованию. Важно сочетать и накопления, методично повышать накопления, включая пенсионные накопления, и при этом соблюдать, именно приобрести необходимые, подчеркиваю, необходимое страхование. Что такое необходимое? Ну, это индивидуально, согласитесь. Если бы был бы неограниченный бюджет, мы бы взяли во всех страховых компаниях, пусть будет. CUD, на мой взгляд, это одно из необходимых страхований, хотя, к сожалению, или к счастью, да, получить его достаточно сложно. Действительно, нужно быть в очень-очень плачевном состоянии.
0: Да. Ну, я надеюсь, что мы ответили на вопрос нашей радиослушательницы, и здесь каждый решает сам. Конечно же, выбирать эту страховку или нет, но так как нам сказал Илья, действительно, это при страховом случае это действительно может быть очень и очень сильным подспорьем. Если человек находится дома, вы можете нанять сиделку, если это необходимо. Если человек находится в специализированном заведении, вы можете получить оплату по его уходу. Но, опять-таки, это все если и если ваш случай будет признан страховым.
3: Я позвольте, я добавлю буквально. Поэтому ключ ко всему – это финансовое планирование. Знать свои расходы и доходы – это основа всего, включая определенный бюджет на страхование. И, исходя из этого, уже индивидуально смотреть и делать приоритеты. И биток CUD – это один из важных компонентов.
0: Большое вам спасибо, Илья Белин, спасибо страховой вам. Пенсионный агент, основатель школы финансовой грамотности Вивест. Большое вам спасибо.
3: Спасибо, всего доброго.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Мы продолжаем нашу программу. Еще одна тема. Вольт выплатит своим курьерам компенсацию в размере 34,3 миллионов шекелей и обязуется платить не ниже минимальной зарплаты. В рамках мирового соглашения по коллективному иску против службы доставки, поданного на утверждение суда, установлено, что хотя курьеры и не будут признаны наемными работниками, компания выплатит им единовременную компенсацию и обязуется за застраховать их, проводить инструктажи по технике безопасности и стимулировать делать пенсионные отчисления. Ну, на бумаге все звучит очень красиво, есть масса непонятных слов, и попробуем понять, что же все это значит, с адвокатом, специалистом по трудовому праву Александром Гельфандом. Александр, здравствуйте. Александр? К сожалению, мы пока не можем с ним связаться, но я надеюсь, что все-таки сейчас у нас получится. Ну, от себя добавлю, что в Вольте задействовано в Вольте работают тысячи курьеров. И у них очень определенные условия труда. То есть, с одной стороны, они сотрудниками не числятся, с другой стороны, они ежедневно выходят на работу. Почему был подан этот иск? Что не устраивало сотрудников Вольта? И как теперь все это будет распределяться? Ну, естественно, как это влияет на условия труда других людей, других сотрудников, может быть, не курьерской компании, а чего-то другого. Сейчас попробуем во всем этом разобраться. Ну, а прежде чем мы начнем говорить с Александром, напомню, уважаемые радиослушатели, что вы можете связаться с нашей редакцией, оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией, это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Звонки на этот номер не принимаются, только сообщений, только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Пытаемся связаться сейчас с Александром. Я надеюсь, что все-таки он с нами на линии, чтобы поговорить о Вольте и условиях труда. Адвокат Александр Гельфанд. Я надеюсь, что сейчас он с нами будет в эфире и сможем обсудить все проблемы этого иска. Адвокат Александр Гельфанд, здравствуйте.
5: Да, я прошу прощения. Здравствуйте.
0: Наконец-то вы с нами.
5: Да.
0: Итак, Вольт. Вот условия труда курьеров Вольта, они достаточно специфические. Это несмотря на то, что там работают десятки тысяч людей. Есть люди, которые все свое свободное время подрабатывают там курьерами. Есть люди, которые работают только там. Вот чем условия труда курьеров Вольта отличаются от условий труда обычных сотрудников, наемных работников?
5: Ну, во-первых, мы говорим про курьеров в контексте вот этого решения суда, да, угу, которым идет речь. Мы говорим только о курьерах.
0: Теперь, да.
5: По умолчанию тут как бы речь не идет о отношениях работник-работодатель в чистом виде. Почему? Потому что эти курьеры, они все оформлены как от СМАИМ, как индивидуальные предприниматели, и в этом, собственно, и состоит весь вот этот, что называется, прикол. То есть они, с одной стороны, оформлены, каждый из них, у каждого из них есть свое ИП, то есть каждый, да, из них, он от СМАИ, то есть он как бы формально сам на себя работает, сам должен заботиться о своих социальных правах, накоплениях, пенсиях, uh-huh, и так далее. С другой стороны, когда эти курьеры работают с Вольтом, то они подчинены определенным правилам, которые этот Вольт устанавливает.
0: То есть, с одной стороны, все работает, как будто они наемные сотрудники, с другой стороны, они наемными сотрудниками не являются. Так получается?
5: Ну, как бы и да, и нет. То есть, есть такая вещь, как критерии, по которым можно, по которым суды устанавливают в разных ситуациях, является ли сотрудник, условно, сотрудник, да, является ли он наемным работником, либо он является ИП. Угу. Потому что есть такое индивидуальный предприниматель, да. Есть такая категория дел, как это на иврите называется твиялик, вияты хацел ведмаави. То есть это иск об установлении отношений работник-работодатель. Угу. Вот и эти иски подаются тогда, когда есть некий заказчик-работодатель, и есть как бы индивидуальный предприниматель, который фактически является, то есть он формально является индивидуальным предпринимателем, но де-факто он является наемным работником. То есть когда единственная разница условно между ним и наемным работником, это то, что наемный работник получает деньги и получает от работодателя зарплатную ведомость, да, тулшмаскор. А индивидуальный предприниматель получает деньги и выдает, значит, чек. Вот. Но, по сути, если это единственное что-то, что различает две эти категории, то фактически речь идет о наемном работнике. И есть ряд критериев, которые практика судебная выработала, которые позволяют как раз определить, является ли этот индивидуальный предприниматель предпринимателям, а не наемным работникам. Этих критериев там есть некое количество, в том числе критерии самостоятельности, насколько человек, вот этот работник, да, или предприниматель, насколько он свободен в выполнении той или иной работы, подчиняется ли он условиям, которые ему дает вот этот работодатель, использует ли он технику работодателя, насколько он представляет работодателя относительно третьих лиц, там и так далее, и тому подобное. Есть там, где-то с десяток этих критериев. Вот. И, собственно, в том числе вот по этим критериям был подан вот этот иск. Но тут надо объяснить, наверное, что такое вот этот вияйцугит, этот представительский иск, как его переводят, да, потому что это не обычная категория дел, необычные иски, которые подаются в трудовой суд, где все заранее понятно, что, где, когда речь идет о работнике и работодателе. То есть здесь это иск такой, как бы, ну, как бы гибридный. То есть, с одной стороны, истец просил признать его фактическим работником, и с другой стороны, просил распространить на вот этих вот курьеров те права, которые есть базовые, которые есть у работников обычных, то есть право на пенсию, на оздоровительные, там, и так далее, и тому подобное. Да. Вот, и этот иск был подан где-то в 2020 году.
0: Ого, 6 лет все это длилось?
5: Да. Для Toyota Tsugiyo, для такой категории исков, это совсем немного.
0: Да?
5: Да.
0: Но за это время может и предприятие закрыться, и человек, который там работал, уволиться и перейти в другую контору.
5: И умереть, и все что угодно.
0: Совершенно верно.
5: Да, и такие иски длятся и дольше, и есть такие представительские иски. Представительский иск – это перевод, который мне, например, режет ухо, он не совсем по-русски. То есть в российском, в русском, скажем так, в русской терминологии есть такая категория исков, называется иск у интересов неограниченной группы лиц. Вот это что-то похоже на то, что есть в праве израильском. То есть что такое представительский иск, как это выглядит, да? Это иск, при котором есть один или несколько истцов, у каждого из которых своя история, своя как бы ситуация, вот, и они с этой своей ситуацией обращаются в суд, и параллельно со своим иском они подают еще отдельное ходатайство, в котором они просят суд признать их ситуацию идентичной ситуациям других людей, которые не указаны поименно. Но определенной категории, скажем, да, вот как, скажем, в этом случае. То есть истец, который работает с Вольтом или в Вольте, не знаю, как сказать, работает как курьер, вот, я не читал его заявление, да, но я могу предположить, что он подал иск в суд, объяснил то, как он работает, как организован труд его, и подал параллельное заявление, в котором он объясняет, почему его ситуация идентична ситуации других там нескольких десятков тысяч таких же курьеров, как он.
0: То есть неважно, вот, да, он уволился за это время или там, не дай бог, с ним что-то произошло, все равно этот иск распространяется на всех, чья ситуация похожа.
5: В этом иске он, опять же, я не читал, да, но, скорее всего, в этом иске он объяснил, что он в период такой-то работал в Вольте и занимался тем-то, и Там было описано его, значит, вся его работа, как его они получают заказы, кому как они подчиняются и так далее и тому подобное. Вот, и было подано еще одно заявление параллельно с его иском, где он объясняет, что его ситуация идентична еще там, не знаю, 20 тысячам таких курьеров, как он, и он просит то, что он заявляет в иске своем, то есть просит установить те или иные права, и просит распространить их на всю вот эту группу. А группа состоит в данном случае из курьеров, таких же, как его. И эта группа, ее наверняка она не... То есть она совершенно точно не обозначена поименно, там не указан каждый из этих десятков тысяч курьеров, вот, но наверняка есть какой-то расчет количественный вот этой группы, сколько людей она в себя включает.
0: Окей, вот это... разобрались. Значит, представляют
5: да,
0: они
5: но
0: всех...
5: То, что было дальше, самое главное, это, во-первых, на сегодняшний день, чтобы было понятно, окончательного решения в этом деле нет. То есть дальше было следующее. Суд на протяжении там пары лет рассматривал это дело. В конечном счете он пришел к выводу, что да, вот это заявление исковое, оно подходит для того, чтобы его рассматривать как представительское, то есть как дело не только в интересах этого истца, а в интересах всей группы вот этих вот курьеров. И суд вынес это решение, и на это решение, значит, Вольт подал апелляцию в Высший суд по трудовым делам. Не подал не апелляцию, а он как бы подал ходатайство о том, чтобы ему разрешили это дело обжаловать. Вот, я сейчас сокращаю...
0: Но они дошли, но они дошли в результате до некого соглашения.
5: Они дошли в результате до некого соглашения, вот, и это соглашение еще, насколько я понимаю, не утверждено, вот, но это соглашение, оно состоит в том, что Вольт заплатит некую сумму там в 35 миллионов шекелей, которая будет состоять из разного рода компенсации, которые будут получать курьеры. Каждый, там есть какая-то формула, по которой будет рассчитано, какой курьер сколько получит. Это зависит, как я понимаю, от количества доставок, которые делает каждый из них в годовом исчислении. Я само соглашение не читал внимательно, я просто просмотрел как бы основные положения. Но то, что здесь важно и то, что принципиально, это то, что отношения между курьером и какой-то платформой, на которую он работает, да, или с которой он работает, не признаются отношениями работник-работодатель. То есть, если это соглашение будет утверждено, то оно, возможно, повлияет на вообще всю сферу работы курьеров, которые работают с определенными платформами. То есть не только с Вольтом, и, может быть, появятся другие платформы, какие-то похожие. Здесь очень может быть, что появится какая-то гибридная форма занятости, которая, как бы, с одной стороны, позволит быть, как и наемному, и самостоятельному работнику в определенных аспектах деятельности. То есть эти курьеры, возможно, они останутся самозанятыми, да, индивидуальными предпринимателями, но у них появятся какие-то базовые права относительно, например, пенсионных отчислений или пенсии.
0: Но это может распространиться, если это, конечно, мы говорим, утверждено судом, должно быть утверждено судом. Если это будет утверждено судом, вы говорите, что это распространится на другие платформы курьеров. Но только на эту сферу или, может быть, это распространится и на другие сферы?
5: Это не распространится автоматически. Это повлияет на другие платформы, потому что все следят за судебной практикой, и вполне возможно, что в решении суда, которое будет утверждать соглашение то или иное, появятся какие-то выводы, которые будут использовать потом остальные платформы в договорах между ними и курьерами. То есть, конечно, это повлияет, это решение, оно повлияет на весь вот этот ОНАФ на всю эту сферу.
0: На всю эту сферу. Ну, допустим, там на какие-то предприятия, там, да, которые не пользуются услугами курьеров, а пользуются услугами рабочих, да, это не повлияет.
5: Я думаю, что это повлияет на всю сферу курьерскую в первую очередь. Это не обязательно платформы. Я думаю, что это повлияет на все те сакин, на весь тот бизнес, который пользуется услугами курьеров на постоянной основе. Угу. Это не только Вольт или там что-то, это любые какие-то производители чего бы то ни было, это распространители, доставщики. То есть пока, опять же, рано говорить, да, потому что нет решения суда и нет выводов суда, которым это решение сопровождается. Вот. Но наверняка, конечно, если... Но это как бы, как говорится, лято валера, да, это и у этого есть две стороны. То есть, с одной стороны, судя по всему, платформа Вольт и другие подобные сохранят за собой право не пользоваться наемным трудом, то есть эти курьеры не будут признаны их работниками, но с другой стороны, у курьера, возможно, появится какое-то обоснование требовать своих каких-то соблюдения минимальных каких-то базовых прав, как, например, вот те же пенсионные числа.
0: Что мы скажем сотрудникам Вольта, которые сегодня слышали во всех и читали во всех средствах массовой информации об этом компромиссном решении? Что им стоит сейчас делать? Ждать
5: или
0: бежать?
5: Следите. Пока никуда бежать не надо. Я думаю, имеет смысл следить. Есть номер дела и следить за тем, когда будет утверждено окончательное соглашение в окончательном виде, соглашение между истцом и ответчиком.
0: Сколько времени это может занять?
5: Я не могу, это может занять месяцы.
0: Ага.
5: Мы живем в Израиле, у нас тут как бы суды работают в этом плане.
0: Да. А вот, допустим, если пока идут вот эти разбирательства, новые сотрудники Вольта присоединяются, то есть новые курьеры присоединяются к Вольту, становятся их курьерами, войдут ли они в это представительское соглашение или только те, кто до подачи иска был?
5: Я не могу сказать, нужно смотреть, нужно читать вот это соглашение и знать, на какую группу оно, то есть кто считается членом группы, на которую распространяется это соглашение, как они определены.
0: Понятно. Что ж, уважаемые курьеры Вольта, Александр вас немножко огорчил. Вам нужно все-таки ждать утверждения этой сделки судом, но есть и положительные стороны. Все-таки сделка была утверждена, и посмотрим, как она изменит сферу.
5: Там, в любом случае, речь не идет о огромных деньгах на каждого курьера, потому что, насколько я помню, общая сумма вот в 30 с лишним миллионов шекелей, она же как бы разбросана между, я так понимаю, десятками тысяч курьеров. Угу. То есть больше всех получают те, кто делал больше всего доставок. Вот, но эти доставки, они идут, там счет идет на тысячи, на многие.
0: Понятно.
5: То есть, соответственно, там, насколько я помню соглашение, там речь идет о нескольких десятков огород за доставку.
0: Ой.
5: Заодно. То есть, самая большая сумма, насколько я помню, опять же, я за точность не ручаюсь, вот, но самая большая сумма, которую я видел, это там 2,5 или что-то около того, 1000 шекелей за 12 с лишним тысяч доставок. То есть ты должен работать долго и очень много, чтобы иметь право на получение. Но, опять же, то, что я говорю, надо делить на 28, потому что надо читать внимательно соглашение и надо дождаться его утверждения. В любом случае.
0: Ждем утверждения. Ждем утверждения. Адвокат Александр Гельфанд, специалист по трудовому праву. Огромное вам спасибо за это разъяснение. Пожалуйста. Всего доброго.
5: Пожалуйста. До свидания.
0: И немножко новостей. У нас вот осталось всего 5 минут, но, думаю, успеем. Налоговое управление сообщает, что МААНАК АВОДА за 2025 год, вторая выплата, поступит на банковские счета уже 9 сентября 2025 года. Так что, пожалуйста, те, кто подавал на на МААНАК АВОДА за 2025 год. Вторая выплата поступит уже 10 сентября. Готовьтесь, проверяйте. И я думаю, что вы будете приятно удивлены. Ну, а я еще раз напомню, уважаемые радиослушатели, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Вы можете писать нам на электронную почту, ее адрес special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией, это наш WhatsApp, его номер 050-737-8127. Обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. На сегодня наша программа завершена, ее подготовили продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Йонатан Кахта. У микрофона Яна Брискман. После небольшой музыкальной паузы в эфир выйдет выпуск новостей, который подготовил и проведет Евгений Кушнер. Ну а затем мой коллега Михаил Гуревич подведет итоги дня в программе «На пике событий». Мы желаем всем хорошего и, главное, спокойного вечера. Всего вам доброго. До свидания.

0: Вот это акции. Максоней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкон Ришон Лицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятию.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что палестинские источники сектора Газа сообщили, что в результате атаки ВВС Цахаля там были убиты 2 человека, включая девочку. Это произошло к западу от города Газа. В настоящий момент дополнительных подробностей не поступало. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Лиран Аарони и Омер Шахар. Поступила информация о подписании соглашения между Гади Айзенкотом и Хилли Трупером. Корреспондент Кан Яра Шапира передает, что Трупер займет в предвыборном списке 6-е место. Шира Шапира будет на 10-м. В соответствии с соглашением, Трупер не сможет выйти из этого списка в следующем составе Кнессета. Юас Гендель сообщил в ходе пресс-конференции, что он будет баллотироваться в списке экономической партии Яруна Зелихи. Оба они подчеркнули, что будут добиваться создания сионистского правительства и утверждения закона о мобилизации в Цахаль для всех. Драма в арабской партии «Хадаш». Джафар Фарах заявил, что не уйдет из партии после того, как партийное руководство объявило о его удалении из предвыборного списка «Хадаш» на фоне тех жалоб, что были поданы против него несколькими женщинами. Источники в партийном руководстве указали в интервью корреспонденту Кан Ирану Зингеру, что поведение Фараха ставит «Хадаш» в трудное положение. Его сторонники отметили, что попытки отстранить Фараха – это типичная политическая ликвидация. Как мы передавали, партия Офира Винтера «Амха Исраэль» объявила о присоединении к списку 4 новых кандидатов. Это Алям Ибрагим, друзский общественный активист, являвшийся как бойцом Цахаля, так и сотрудником полиции. Раз Малка – правый активист, родившийся и выросший в городе Кириат-Шмуна, который вел борьбу за безопасность жителей Севера. Адвокат Лейла Хаим Эдельберг. Она входила в региональный совет Нагории и боролась за то, чтобы женщины занимали более высокие ответственные посты, а также за мобилизацию в Цахаль ультраортодоксов. И Арин Рубин, репатриант из Соединенных Штатов, боровшийся с антисемитизмом и делегитимацией Израиля. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир принял решение не производить в полиции новые назначения до проведения в стране парламентских выборов. В заявлении, опубликованном его офисом, говорится, что Бен-Гвир сообщил генеральному инспектору полиции Леви, что в ближайшие примерно 1.5 месяца назначений новых высокопоставленных офицеров в данном ведомстве не будет, поскольку часть израильского общества могла бы неправильно это истолковать. Исключение составит только из ряда вон выходящие случаи, когда новое назначение продиктовано жизненной необходимостью. 2 дня тому назад корреспондент Кан Руи Яновский сообщил, что министр национальной безопасности собирался произвести новые назначения в полиции. По поводу личности некоторых высокопоставленных офицеров у него возникли разногласия с генеральным инспектором. Это, в частности, касалось и того офицера, которому предстоит занять должность начальника отдела по приему жалоб от населения. К другим темам. Хизбалла усиливает критику в адрес руководства Бейрута на фоне действий Цахаля на юге Ливана. Член ливанского парламента, представляющий в нем Хизбаллу, Ибрагим Аль-Мусауи, заявил, что время лозунгов осталось позади. Он, в частности, подчеркнул. Правительство Бейрута объявило, что оно идет на переговоры с Иерусалимом, чтобы остановить военные действия. Но они не прекращаются ни на минуту. Израильские обстрелы продолжаются. Разрушения, которые произошли уже после вступления в силу режима прекращения огня, даже больше, чем были во время войны, указал Аль-Мусауи, выступая в одном из южных районов Ливана. Об этом сообщает корреспондент Кан Шимон Миджан. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. Будет жарче обычного для этого времени года. Во вторник усиление жары, в среду и в четверг понижение температуры. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 31 градус, в Хайфе 30, в Галилее 31, в Бершеве 34 и в Эйлате завтра днем 39 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Мир ушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Михаилом Гуревичем.
3: Добрый вечер. В Израиле 18 часов 5 минут. В эфире программа «На пике событий». В студии Михаил Гуревич. И сегодня в программе «Списочный час». Предвыборная кампания заканчивает первый этап. Завтра будут представлены все предвыборные списки. Что известно на данный момент, обсудим с Габи Вольфсоном. Продолжим электоральную тему с Олегом Клодцем. Новый профиль. Революция в армии. Появился новый медицинский профиль. Зачем нам объяснить Давид Гендельман? Врачи на выход. Израиль теряет медиков с пугающей скоростью. К чему это приведет, расскажет Леонид Эйдельман. С праздничным испугом Совбез выпустил предупреждение путешественникам накануне осенних праздников. Где опасно, спросим у Сергея Услендера. Из Кремля на Крещатик Уитков и Кушнер продолжают свой миротворческий вояж. Подробностями поинтересуемся у Константина Батосского.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
3: Ну что ж, считанные часы остаются до закрытия предвыборных списков и блоков. Партии утрясают последние изменения, а некоторые уже сообщили, в каком составе они пойдут на выборы. Сегодня будем говорить с нашими корреспондентами, которые находятся в штабах двух партий, которые объявляют о своих списках вот прямо в эти часы. Начнем с Габи Вольфсона, нашего коллеги, ведущего Канрека и политического обозревателя сайта Newsru.co.il. Он выходит к нам на связь с предвыборным мероприятием НДИ, где вскоре станут известны кандидаты в депутаты от партии Либермана. Габи, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Михаил.
3: Как атмосфера на мероприятии?
4: На самом деле, пока еще людей не так много, но постепенно народ собирается. Мероприятие начнется в 19 часов, по крайней мере, так запланировано. Музыка, люди, активисты, немного журналистов. Но пока лидера партии, по крайней мере, я не видел, депутаты тоже еще не приехали, но тем не менее, и по крайней мере, нет в зале, нет помещений. Но ожидается большое число людей и новые лица, которые будут в списке, как мне было сказано, будет много новых лиц в этом списке, и будут они на высоких местах. Что это значит, кто конкретно, я не знаю.
3: Пока не известно, это... просто пока как раз вот мы увидели сообщение, Михаил Пельвер, такой известный политолог, да, постоянно наш гость, объявил, что его в списке не будет.
4: Никакого перевертов в списке не будет. Окей, ну что ж, это Либерман несколько раз говорил в последние недели, что далеко не все те, кто пришли в его партию в эти недели и месяцы, а пришло очень много людей, далеко не все они пришли для того, чтобы быть в списке, многие пришли просто для того, чтобы работать и так далее. Ну, так или иначе, это то, что мы сейчас увидим, имена мы узнаем через чуть меньше, чем через час.
3: Что ж, будем следить и ждать новостей. Ну, а пока переключимся на другие партии. Собственно говоря, вот еврейство Торы, такая революция, сегодняшний день стартовал с главного события еврейства Торы, точнее, их литовская партия этого блока Дегеля Тора лишилась бессменного парламентария Моши Гафни, который был также многолетним главой финансовой комиссии Кнессета. Вместе с ним из парламента уходит Ури Маклев. Что это значит и будет ли новое руководство фракции более гибким или, наоборот, более упертым в вопросе призыва ортодоксов?
4: Ну, во-первых, Ядут Атура говорят о том, что решение принимают не депутаты, а духовные лидеры. А духовные лидеры в данном случае не меняются. Партию возглавит депутат Яков Ашер. Я хорошо знаю этого человека. Я бы не назвал его особо гибким в вопросах призыва. С другой стороны, у него хорошее отношение с очень многими парламентариями из других партий, в том числе и из другого блока, точнее говоря, из блока Гади Айзенкота. Возможно, это говорит что-то о большей гибкости партии Дегеля Тора. С другой стороны, если мы посмотрим на мотивацию этой замены, на то, как объясняют эту замену в руководстве Дегеля Тора, они говорят о том, что эта замена продиктована тем, что Гафни и Маклев не сумели принести тот самый закон, закон об освобождении учащихся ешивы от службы, и это возможно теперь на Якова Ашера. Мне кажется, что причина не только в этом. Моше Гафни действительно, как вы сказали, много-много лет возглавлял партию Дегина Тура, точнее говоря, с 2009 года он был уже главой этой партии, а в связи с 1988 года, кстати, тогда же, когда и Бениамин Нетаньяу, и некая смена поколений проходит и Яду Татура.
3: Ну, в общем, тоже, да, пора бы, что называется. И еще одна партия, партия резервистов, сегодня, в общем, тоже объявили о своем разводе. При этом сегодня же стало известно, что Труппер присоединяется к Эйзенкоту, а Хендель объединяется с Яроном Зелихой. Это да. Что-то такое серьезное или это просто такие, как бы, телодвижения ниже ватерлинии, что называется, ниже электорального барьера?
4: Нет, ну, прежде всего, Хилли Труппер, изначально шла речь о том, что если его проект под названием «Байтсиуни», его и Энделя, не приподнимется, не будет проходить электоральный барьер, то он очень быстро найдет свое место в партии Гади Азенкота. Он всегда был близок вот к именно этому, к этому месту политической карты, которое занимает Азенкот. Вместе с ним туда пошли Шира Шапира и Элиасаф Перес, два кандидата, которые создали вот этот «Байтсиуни». Йоаза Энделя в компанию не взяли. Йоаза Энделя в компанию не взяли, потому что не было уверенности у Азенкота, что в решающий момент, например, в тот момент, когда он захочет создать правительство меньшинства, опираясь на Мансура Аббаса, Йоаза Энделя не сделает то, что он сделал в сентябре, в ноябре, точнее, 2019 года, и не наложит вето. Тогда он наложил вето на такую попытку Бенни Ганца, сейчас он может наложить такой же вето на попытку Гади Азенкота, поэтому Азенкот решил не рисковать и ограничиться только вот этими тремя, которые могут принести, условно говоря, очень умеренные правые голоса, я не знаю, кого-то из, удастся им принести кого-то из блока Нетаньяу или нет, но, тем не менее,
3: определенная поддержка у них есть. Да, а вот у нас просто есть. Время остается мало. Хотелось еще пару вопросов с тобой выяснить. Эрдан и Эдельштейн, вообще известно что-то? Они как бы просто развалились и взяли перерыв в политике, или мы услышали?
4: На данный момент мне лично ничего не известно. Я пытался в минувшие выходные выяснить, что собирается делать Юлия Эдельштейн. Пока никаких комментариев по поводу его будущего не было. То же самое по поводу Гиляда Эрдана. Осталось еще 55 часов, они могут присоединиться к кому-нибудь угодно.
3: Какой-нибудь из партий. Вот 7 зарезервированных мест Ликуде пока пустуют. За 4. Них прямо дерутся? Насколько 4, я... 4 уже?
4: 4 места, конечно. 4 места осталось. Нет, за них не дерутся. Нетаньяу скорее ищет тех, кого он может на эти места назначить. Была мысль назначить Йоси Коэна, бывшего главу Моссада, и Габи Ашкенази, бывшего начальника генерального штаба. Не знаю, кто воспротивился. Судя по публикациям, в Ликуде сделали внутренние опросы, провели внутренние опросы и пришли к выводу, что эти назначения не слишком эффективны с точки зрения новых голосов. Я не знаю пока, кем Нетаньяу заполнит эти места. Завтра маскируют Ликуда. Секретариат Ликуда должен проголосовать за эти назначения, а назначений пока нет.
3: Ну что ж, да, продолжим следить. Спасибо за участие в нашей программе. Ждем новостей с электорального мероприятия НДИ. Габи Вольсен, наш коллега, ведущий Конрека и политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Спасибо. Но мы не отключаемся, а продолжаем предвыборную тематику и переходим к еще одному нашему коллеге и ведущему, и редактору Конрека Олегу Клоцу, который находится на презентации списка блока «Быяхат».
5: Да, все так. Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
5: Я нахожусь тоже в топ-топе Ханета Руфа, в другом павильоне. Вот сейчас начнется презентация списка буквально через...

0: Есть. Выделено 16.
1: Ну, на 16 месте, да.
0: Да, вот я могу сейчас дать.
1: Да, пожалуйста, мы потом продолжим с тобой говорить.
0: Продолжим, да, потом беседу, пожалуйста.
1: Владимир, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: 16 место в общем списке. Довольны?
2: Могу быть доволен, могу быть недоволен. Всегда мы стремимся быть выше, но это правило игры. Я 7 место в Ешатит. В принципе, на самых высоких местах в партии после 14 лет напряженной работы. В конце концов, место в общем списке — это место в соответствии с соглашением с Нафтали Беннетом. Я уверен, что мы получим гораздо больше 16 мандатов.
1: А почему вообще так мало русскоязычных кандидатов? Вот, то есть вы, наверное, один из самых высокопоставленных русскоязычных на 16-м месте. Все остальные, мы говорим, там, в общем, еще дальше, ну, исключая наш Дом Израиль, понятно, другая история. Но вообще, почему так мало?
2: Сложно сказать. Я думаю, я считаю, что их должно быть гораздо больше. В конце концов, если бы я не был представителей Мали, то, может быть, те вещи, которые мне удалось продвинуть, революцию в сфере налоговых единиц...
1: Ну, вы мне скажите, это проблема в вас или в нас? То есть в нас, в избирателях, что мы как бы не требуем наших представителей, или в вас, что вы недостаточно качественно продвигаетесь как политики и не доказываете там политикуму как бы свою необходимость?
2: Я могу говорить только за себя. Я всегда считал, что интересы русскоязычной алии следует продвигать из общеизраильской партии. Я думаю, что мне это удалось в последние 5,5 лет. Опять же, я буду рад, если как можно больше русскоязычных представителей будут...
1: Ну, понятно, да. А скажите, тут еще, опять же, новости у нас идут постоянно, то они опровергают сами себя, то вы обсуждаете объединение с Ешара Зинкота, то не обсуждаете, это вообще как-то, то есть это еще не финальное ваше место? То есть, может быть, в общем списке вы будете на ком-то еще другом, на другой позиции?
2: Есть контакты между Нафтали Беннетом и Гади Азинкотом, списки закрываются послезавтра, в 10 вечера, всегда может быть сюрпризы в последние часы. Мы полагаем, что каждая конструкция, которая позволит создать мощную партию, которая приблизит нас к главной цели победы на выборах, это будет важно.
1: Ну, понятно, да. В общем, это и есть ваша задача. Да. Что ж, я вам желаю удачи. Спасибо. Я так понимаю, что у вас там много сейчас дел. Пожалуйста, Олега верните к нам в эфир, потому что мы с ним продолжим обсуждать вот всю эту предвыборную кутерьму. Да. Приветствую, Олег, еще раз.
0: Да, добрый вечер.
1: Вот я как раз спросил Владимира, он нам прямо дал заголовок о том, что, правда, идут контакты между партией Беяхат и партией Ишар об возможном объединении. А вот я могу вам сказать, что, насколько я понимаю, не все из тех, кто находится в зале, довольны таким вот таким маневром. Например, вот 12-й номер Беяхат, Рам Бен Барак, вовсе не уверен в целесообразности блоков. Давайте послушаем и обсудим. Когда-то я думал, что эти крупные объединения — правильный шаг, но сегодня я немного сомневаюсь в этом. Общаясь с людьми за последний месяц, я много бываю среди публики, я вижу, что люди склонны голосовать за то, что подходит конкретно им, а когда вы смешиваете все вместе, иногда находятся причины отказаться от выбора. Я не голосую за этого, потому что мне нравится этот или тот, или я не голосую за того, потому что мне не нравится этот. И поэтому, говорит Бен Барак, я считаю, что прямо сейчас лучше не делать дополнительных объединений и блоков. Это, кажется, первые выборы, когда, в общем, не все довольны объединениями и блоками.
0: Мне кажется, что, честно говоря, не первые выборы, когда по результатам израильской политики 1+1 не равно 2. Хрестоматийный пример, мы об этом говорили, на одном из предыдущих выборов объединение партии Ликуд и партии НДИ пророчили им за 40 мандатов. В итоге они получили примерно то самое число, сколько, ну, может быть, плюс 1 или плюс 2 в районе 20 с чем-то мандатов, около 30, если я не ошибаюсь. И этот, в общем, урок научил многих политиков тому, что объединение, по крайней мере, каких-то крупных партий, крупных блоков на последних

0: запах не всегда приносит к желаемому.
1: Ну, собственно, вы находитесь сейчас на мероприятии партии, который, судя по опросам, именно в такой ситуации пребывает, да? Потому что они вот объединились вдвоем и в итоге пришли к тому результату, который был у каждого из них.
0: Но при этом...
1: И это еще не финал.
0: Я думаю, что, во-первых, это еще не финал, потому что все зависит от того, как будет приведена предвыборная кампания. Считается, что акцент в список Баяха будет делать как раз на, так сказать, опытности своего состава, потому что в список входят генеральные директора министерств, несколько, так сказать, несколько депутатов с регалиями, но есть несколько молодых и не очень опытных, и они во второй десятке, на них надо будет, видимо, партийным рекламщикам делать акцент. Но вообще в этой консоляции я с трудом вижу возможность какого-то суперобъединения между Айзенплотом и партией Яшар, соответственно, да, и партией Бьяхнет во главе с Беннетом, тогда вообще ни один избиратель не поймет, за кого и почему он должен голосовать.
1: Это правда. В общем-то, и так не понимает, а так еще меньше поймет. Но, во всяком случае, у вас там драк нету. Тут вот приходит сообщение о том, как министр от Ликуда оскорбил мужа одной из депутаток от Ликуда словами «Эдиты», многоточие. Инцидент произошел во время рассмотрения в партийном суде Ликуда апелляции Гилы Гамлиэль против окончательных результатов праймерис.
0: Это... Ну, там своя тонкая партийная политика внутри партии Ликуд. Здесь как бы внутрипартийных таких вот судов нет, решено составить список.
1: То есть, видимо, иногда вот такая вот...
0: Как сказал депутат Беляк, да, таковы правила игры. Ну, таковы правила игры, или ты их принимаешь, или ты их не принимаешь. Партия Ликуд, надо сказать, это партия, которая существует много лет, со стабильными партийными институтами, судами, уставами. Можно, так сказать, к этому по-разному относиться, к тому, как там самой партии выстраиваются те или иные комбинации, те или иные схемы, но в целом эти механизмы работают, а то, что кто-то кого-то оскорбил, ну, в общем, это неприятно, но не первый и
1: не последний, да, и не последний. Ну что ж, у нас остаются считанные часы, можно сказать, правда, до закрытия всех списков. Ждать ли нам каких-то сюрпризов?
0: Я с определенным удивлением увидел, что в итоге из различных заявлений об объединениях объединяется Боаз Энгельс с Яроном Зерихой, да, если я не ошибаюсь, да? Можно, наверное, предположить, что есть какое-то количество избирателей, которые могут задать голоса за двух этих достойных мужей, но Это, в общем, достаточно печальная такая, на мой взгляд, печальный результат всех разговоров об объединении.
1: И есть еще Шарон Хескели, Олей Рок тоже неплохо.
0: Да, это тоже так. И у Олей Рок есть...
1: богатая электоральная история.
0: Да. Да, хотя это, да, история достаточно странная, но Хильтруппер, как мы знаем, получил шестое место в партии
1: Айзенкота
0: и Яшар. Это, мне кажется, достаточно логично, потому что не то, что у Хильтруппера есть такой человек, который будет голосовать за партию Яшар именно потому, что на шестом месте Хильтруппер, но это человек, который всей своей политической деятельности проявил готовность к каким-то компромиссом, и он ассоциируется у многих со словом, так сказать, мусар, да, то есть какой-то уровень морали, каких-то...
1: Моральные ценности, да.
0: Так что в каком-то смысле это достаточно такое выгодное приобретение для партии.
1: Будем Шар, продолжать, конечно, следить. И,
0: да, будем следить, мы не знаем, какой там будет список, но сейчас вот прямо через несколько минут начнется...
1: Да, пока вам успеха на мероприятии партии «Баяхет». Спасибо за участие в программе. Олег Клоц, наш коллега, ведущий и редактор «Канрека».
0: Спасибо,
2: Михаил. На пике событий. Главные новости дня на «Канрека». Здесь и сейчас.
1: ЦАЛЬ меняет медицинскую шкалу. Впервые вводится профиль 70, который позволит призывникам с легкими ограничениями по здоровью идти в боевые части от артиллерии до ПВО. Армия ищет бойцов везде, где только возможно, переводя систему исключений на системные рельсы. Станет ли это спасением от острого кадрового голода или компромиссом за счет здоровья призывников? Разбираемся с военным экспертом Давидом Гендельманом. Давид, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Но вот введение профиля 70 преподносится чуть ли не как кадровая революция. Это действительно технологическая модернизация военной медицины или, ну, просто попытка такая закрыть тяжелейший дефицит живой силы в войсках любыми способами?
3: Это, разумеется, не революция, это мелкая модификация. И надо подчеркнуть, что это далеко не первый раз, когда пытаются вставить какие-то промежуточные профили. Например, в 2007 году вводился профиль 77 и профиль 35. То есть пытались найти еще для определенных категорий призывников соответствующие профили, потом их отменили. Сейчас вот решили ввести 70 – это для тех, кто, в принципе, 64-м профилем мог бы получить индивидуальное разрешение. И по армейской статистике несколько сот таких солдат в год бывает. Поэтому решили, что их уже достаточно много, чтобы придумать такой сразу отдельный
1: формальный профиль. То есть, чтобы избежать вот этих специальных исключений, комиссий и так далее?
3: Именно так, чтобы больше сделать процесс более эффективным. Если это действительно даст каждый год несколько сот дополнительных солдат для боевых частей, это, в принципе, уже хорошо, учитывая дефицит. Но понятно, что это не какая-то революция, которая одним махом решит всю кадровую проблему.
1: Речь идет об артиллерии, войсках ПВО и ряде оперативных должностей. Вообще, насколько физическая нагрузка там реально позволяет служить ребятам, у которых здоровье, ну, не дотягивает до традиционного 72-го профиля?
3: Весь вопрос, на каком основании у них был до этого 64-й, потому что профиль, он основывается на пятизначных, так называемых, параграфах ограничения, то есть в зависимости, что конкретно у него не так и насколько не так, там есть целая шкала, и по сумме всех этих, то, что называется сейфы или куи параграфы ограничения, там уже устанавливается профиль, поэтому это не будет, что всем, у кого 64, их начнут пересматривать. Будет внутренняя...
1: Это новое. Насколько я слышал, это не касается тех, кто уже призвался. Это только новых призывников.
3: Именно так. То есть будет внутренняя инструкция для военных врачей, у кого конкретно вот такие параграфы ограничения, им, в принципе, можно дать 70-й профиль. То есть там будет конкретно расписано. То есть... Нет такого, у него было физическое ограничение, куда же оно исчезло. Но не исчезло, но будет установлено конкретно, если у него что-то не так с глазами, это одно, если у него что-то с позвоночником, это другое, с ногами третье. Короче, для военных врачей распишут конкретно инструкцию, что можно и что не можно.
1: Ну вот, известно, что военная служба часто обостряет хронические заболевания. С этим вопрос, не приведет ли автоматическое понижение планки к приему боевой части, к росту количества исков против Минобороны по инвалидности через несколько лет?
3: Опять же, все зависит от того, какие конкретно параграфы разрешат переводить в этот 70-й профиль, какие нет. Но потом, если действительно окажется, что это приводит к повышению травматизма, к повышению инвалидности и так далее, то отменят этот профиль обратно. Это уже не первый раз, когда отменяли профиль.
1: А уже отменяли тоже. Слушайте, ну в целом мы же понимаем, что армия расширяет базу за счет ребят с медицинскими ограничениями, в то время, когда вопрос призыва ультраортодоксов продолжает буксовать. Как вам кажется, как все-таки такое решение будет воспринято обществом, когда мы прекрасно же понимаем, почему нужно вводить новый профиль?
3: Проблема в том, на самом деле, еще до обострения этой проблемы с Харидим постоянно были такие предложения, еще в 2015 году, когда вводили сокращение срока службы с 36 до 32 месяцев, тоже поднимались такие предложения, давайте введем еще один минимальный боевой профиль, тогда на это не пошли, но в любом случае есть вещи, которые должно сделать правительство, должен сделать Кнессет, принять закон и так далее. А конкретно изменить или слегка модифицировать медицинские параграфы армия, в принципе, может сделать на своем уровне. То есть это то, что называется изыскивать внутренние резервы. Из тех, кто и так уже идет в армию, давайте попробуем несколько сот перебросить в боевые. В принципе, в армию они и так уже все равно идут. А призыв Харидим — это дело уже политическое. сама армия такой вопрос решить не может, поэтому каждый занимается своим делом.
1: А вот этот переброс, он вообще как бы решит проблему здесь сейчас? Или это такая... Ну, по сути, мы понимаем, что те люди, которые хотели идти в боевые части, получали 64-й профиль и просили пересмотреть. И сейчас просто 70-м профилем не то, что пересмотрят, а будет говорить, а, ну, значит, вы 70-й. То есть это не то, что мы получим дополнительное количество солдат на поле битвы. Правильно я понимаю?
3: Нет, мы именно получим больше солдат в боевых частях, и по армейской статистике речь идет про несколько сот в год. Понятно, что это не тысячи и не десятки тысяч, но курица по зернышку клюет, да. Если эта мера даст несколько сот дополнительных именно боевых солдат в год, ну, разумеется, это будет на несколько сот меньше тыловых, но с тыловыми обычно проблем меньше. То есть небольшую часть проблемы это позволит решить, но, разумеется, не полностью.
1: Ну и последний вопрос. Можно ли считать, что это будет первый только такой шаг, и в дальнейшем нам стоит ожидать дальнейшего пересмотра армейских стандартов? Например, изменение критериев профиля 64 для резервистов. То есть, условно говоря, может быть, тоже из, кого-то из резервистов можно будет перевести в боевые соединения?
3: Как минимум на данный момент пока заявлено, что это только для призывников с этого момента и дальше. То есть те, кто в свое время уже профиль получил, им пересматривать не будут. Но теоретически, возможно, придут и к такой мере. Но обычно до сих пор такого не делают.
1: Ну что ж, будем продолжать следить. Спасибо за участие в нашей программе. О новом 70-м профиле в ЦАЛе мы говорили с военным экспертом Давидом Гендельманом.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришон Лицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие.
2: От Синая и Дубая до европейских столиц. Совет национальной безопасности предупреждает о беспрецедентном росте угроз израильтянам за границей перед осенними праздниками. На фоне третьей годовщины 7 октября иранские прокси и террористы-одиночки готовят волну атак. Как изменилась карта безопасности, о чем нужно помнить, собираясь в отпуск, обсуждаем с военным обозревателем Сергеем Ауслендером. Сергей, добрый вечер.
3: Привет, Миша, добрый вечер.
2: Ну вот Совет национальной безопасности, Маляль, выпускает предупреждение, на самом деле, перед каждыми праздниками, но в этот раз риторика предельно жесткая. Что конкретно изменилось в разведкартине? Прямо есть такие прямые предупреждения о готовящихся терактах или речь идет об общем просто росте фона напряженности?
3: Ну, прямо скажем, там новых угроз не наблюдается. То есть, в общем и целом, там все то же самое. Единственное, уровень опасности вырос, и выросла вероятность совершения каких-то насильственных, скажем, действий против израильтян. Ну, терактов, грубо говоря. Терактов и нападений. Вот о чем, собственно, предупреждает Совет по нацбезопасности. Враги все те же. Это Иран, Хизбалла, радикальные исламисты. Там даже упоминаются ИГИЛ, Исламское государство и Аль-Каида, но в Африке преимущественно они сейчас оперируют, после того, как их более-менее разгромили на Ближнем Востоке, они сейчас перебрались в Африку, и в Азии, в общем, их сильное присутствие тоже достаточно. В остальном же есть опасения, что из-за вот тяжелых поражений во время войны, которые Иран понес и Хизбалла, они могут предпринять вот ряд действий. Для этого Иран там проводит соответствующую подготовку, преимущественно опираясь на услуги, так сказать, криминальных, этнических криминальных группировок. Это тоже не новость. Во-первых, такой этнический криминал всегда как-то соседствует рядом с терроризмом, а во-вторых, давным-давно террористы пользуются услугами криминалитета. Вот, я не знаю, каким образом там взаимозачеты у них какие-нибудь происходят.
2: Ну, как раз там-то есть взаимозачеты, потому что, понятно, экономическая база. Да, но в документе подчеркивается третья годовщина событий 7 октября. Стоит ли ожидать, что террористы попытаются приурочить резонансные атаки именно к этой символической дате, которая, я так понимаю, ну, практически в праздники входит.
3: Да, вероятность этого тоже есть, но не обязательно. Для того, чтобы убивать евреев и израильтян, им особые там даты, прямо скажем, не нужны. Что мы наблюдали, скажем, в Австралии на Банди-Бич, например. Это ни к чему не было приурочено. Единственное, только ближе к этой дате начнется большее количество различной рода информации, сообщений, фильмов, воспоминаний, в том числе и с той стороны, как бы антиизраильских, да, там геноцид в Газе и так далее, что повысит градус радикализации в этой среде и, соответственно, повысит вероятность этих терактов. Вот как к этому нужно относиться. Ну, там перечислены тоже страны, где есть высокая степень опасности и так далее.
2: Кстати, по поводу стран, да, значит, в списке там стран, территорий с высшим уровнем риска, Синай, Иордания, Эмираты и так далее. Мы при этом знаем, что тысячи израильтян все равно покупают билеты. Вот эти предупреждения, они просто перестали отпугивать туриста, потому что, ну, действительно, я смотрю на карту Маляля, и там получается, что на Синае так же опасно, как в Иране. Там один уровень угрозы.
3: Да, ну он просто высший. Вот,
2: высший, он просто высший, да. Но мы прекрасно понимаем, какое количество людей едет на Синай. Вот, может быть, каким-то образом или стоит вынести отдельно, или как-то стоит с этим более тонко работать, потому что люди становятся нигилистами. Они говорят, ну окей, да, на Синай нельзя ехать, я поехал.
3: Ну да, есть такая история, к сожалению, потому что Синай направление популярное, в Иран никто, как известно, не ездит, разве ждется особыми поручениями.
2: Билеты трудно купить.
3: Да, да, туда невозможно практически попасть нам. Вот нет у нас прямого авиасообщения с Ираном. Оно есть, но, опять же, специфическое весьма. Поэтому, да, к поездкам на Синай нужно относиться с повышенной осторожностью. Тут надо отметить, что Вообще египтяне очень много делают для того, чтобы обеспечить безопасность вот юга Синая, потому что израильтяне ездят всегда на юг.
2: Туда египтянам трудно попасть, я тебе скажу по секрету.
3: Практически невозможно, да. Вот я бы так сказал. То есть это такой район обитания иностранцев, плюс там бедуинские кланы, которые, так сказать, владеют там многими вещами и не дают там разгуляться террористам. Но все равно, еще раз, такой период, когда повышается, ну, повышается вероятность, скажем так. Там есть такие страны, в общем, совершенно благополучные, типа Азербайджана, да, где, в общем, к израильтянам относятся распрекрасно.
2: Но рядом граница с Ираном.
3: Но это из-за географического фактора и наличия иранской инфраструктуры. Под инфраструктурой я имею в виду какие-то совершенно легитимные учреждения, типа посольств, там, культурных центров и так далее, но они все равно могут служить прикрытием для иранских разведчиков и спецслужб.
2: С начала войны за границей погибли 25 израильтян и евреев, в основном от рук террористов-одиночек. Вообще, насколько спецслужбы стран пребывания способны предотвращать нападение человека с ножом в толпе около синагоги, например?
3: Вот насколько... Но это даже израильские спецслужбы не в состоянии предотвращать, только в момент исполнения, либо это очень сильно должно повести. Потому что теракт волка-одиночки, как это называется, так сказать, в международной вот этой разведывательной системе, его невозможно предотвратить. Потому что очень часто он происходит под влиянием сиюминутной эмоции. Вот как был у нас недавно теракт на 90-й дороге, когда 16-летний палестинец истыкал ножом израильтянина 30-летним. Он подрался с братом, его избил отец, он схватил нож и побежал резать евреев. Вот как такое можно предотвратить? Вот если бы он в тот день не подрался бы с братом, не было бы этого теракта. Поэтому это невозможно предотвратить. Другое дело, это вот когда на этапе подготовки, оружия, там, взрывчатка и так далее. Но это уже вопросы к иностранным спецслужбам. Они довольно часто работают, ну, как бы не очень хорошо. Хотя Израиль предпринимает тоже там определенные усилия, делится информацией с коллегами и к нашим предупреждениям относятся серьезно. Вот что тоже важно. Но Моссад при всех его возможностях, увы, не всесилен.
2: Не всесилен, да. В рекомендациях появился жесткий пункт о цифровой гигиене. Удалять фото в форме цели из соцсетей, скрывать факт резервистской службы и так далее. Насколько вообще серьезна сегодня угроза адресной слежки за демобилизованными солдатами через открытые источники и, как я понимаю, там иски судебные и так далее?
3: Там даже не столько иски. Иски — это еще полбеды, а это вероятность ареста прямо вот в стране. Вот несколько уже таких историй было. В общем, эта угроза более чем серьезная. Я бы сказал, что к этим вещам нужно относиться, прямо скажем, с повышенной ответственностью. Да, всем хочется сделать фото с этими, как их, с посадочными талонами, вот как у нас все любят. Но из посадочного талона можно узнать все буквально о человеке, даже больше, чем мы думаем. Оттуда можно почерпнуть. И есть целая куча организаций, но самый известный из них вот этот фонд Хиндер-Аджаб, он в Европе...
2: Которые прямо за этим специально следят.
3: Прямо, вот они целенаправленно этим занимаются. Они отслеживают израильские соцсети, выуживают оттуда фотографии людей в военной форме на фоне разрушенных домов. После этого ищут этих людей, их соцсети, и оттуда ищут возможность отследить их поездки, а мы сами даем им такую возможность. И уже после этого они подают в местную полицию заявление. Вот было уже несколько случаев задержания израильских военных, ну, не военных, а в смысле, как сказать, бывших военных, да, или там в запасе находящихся при въезде в европейские страны. Каждый раз удавалось их освободить, но однажды это не получится, и будет большая проблема.
2: Да, последний вопрос, ну, помимо уже царя, я так понимаю, наколки с Маген Давидом, иврит, национальные символы и так далее, тоже надо избегать, получается?
3: Я бы порекомендовал, да. Я понимаю, что у всех как бы чувство патриотизма у нас, и мы все за нашу маленькую страну, и все такое, но подставляться не нужно лишний раз. Если вы идете по улице и видите, что на ней кругом вас говорят, по улице Дюссельдорфа, и вокруг вас все говорят, значит, на арабском и турецком, нет смысла выпячивать принадлежность к Израилю. К сожалению, сейчас такая эпоха, такое время, когда эти вещи желательно, ну, как бы скажем, не выпячивать. Давайте это аккуратно выразимся. То есть стараться поменьше использовать символики, поменьше как бы демонстрировать свою принадлежность к Израилю и так далее. Если там про палестинский митинг идет, нет необходимости.
2: Значит, не надо идти в
3: израильским, да, флагом, да, да, ну, да, если нет уверенности, что тебя там защитят, потому что могут быть реально проблемы.
2: Причем это серьезно. Правда. Спасибо за участие в нашей программе. О предпраздничном предупреждении совбеза израильским туристам мы говорили с военным обозревателем Сергеем Ауслендером. Спасибо.
3: Хорошего вечера, до свидания.
1: На пике событий. Главные новости дня. На КанРека. Здесь и сейчас.
2: Исследование Тель-Авивского университета фиксирует резкий скачок утечки мозгов в медицине. Около 1370 врачей покинули Израиль за 23-25 годы, что почти вдвое превышает показатели десятилетней давности. Самый тревожный сигнал – отъезд не просто стажеров на временную специализацию, а опытных специалистов старше 45 лет. Их доля выросла до 20%, а также критические потери в жизненно важных областях – хирургия, реанимация, педиатрия и терапия. Основной отток идет из центра страны, ну а чистый отток вырос в 5 раз, что создает прямую угрозу стабильности системы здравоохранения, длине очередей и качеству обучения новых врачей. Обсудим тему с профессором Леонидом Эдельманом, заведующим отделением анестезиологии больницы Асута в Ашдоде, в прошлом председателем Всеизраильской медицинской ассоциации. Леонид, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Итак, вот данные Тель-Авивского университета показывают скачок на 94%, почти в два раза отъезда врачей, что сыграло решающую роль. Политический раскол последних лет, война и выгорание или сугубо экономические причины?
4: Вы перечислили фактически многие причины, или почти все причины, которые вызвали такой массовый отъезд врачей. То есть обстановка в стране, отношение к медицине, то, что нет сегодня фактически на протяжении многих лет особенно внимания в медицине и не вкладывают бюджет в медицину все меньше и меньше относительно к населению, которое стареет и которое увеличивается все время. Врачи работают более тяжело, и врачи не видят большой перспективы. Не дают ставки врачебные. Врачебных ставок катастрофически не хватает. И врачи видят, что им трудно найти работу. Это в отношении молодых врачей. В отношении более опытных врачей, как вы правильно сказали, эта проблема очень большая. И в частности, она происходит из-за того, что нет возможности у врачей продвигаться на должности заведующих отделением, на должности заведующих центров. И когда так опытный врач, 45 лет, самая вершина своей профессиональной карьеры, он думает, что я буду делать через 10 лет. А так он выбирает поехать в Америку и стать там специалистом, например, в такой области, как вы правильно отметили, кроме тех, которые вы отметили, есть еще, и в этом исследовании это подчеркивается, врачи ухо-горло-нос и врачи глазных болезней.
2: Да.
4: Эти болезни, это специальности, они очень ограничены. Но там нужно найти место для каждого врача, который подходит ему, чтобы он действительно специализировался в области. Например, в той же глазной, в тех же глазных болезнях сегодня нету одного врача, который лечит все болезни. Есть врач, который лечит катаракты, есть врач, который лечит сетчатку. И в такой каждой области есть сегодня специализации. И в таких специализациях гораздо легче найти место в таких больших странах, как Америка, как Англия, как Франция. И в этом смысле сегодня, когда не вкладывается достаточного бюджета в медицину, и врачи видят, что у них нет большой перспективы, и при этом накладывается, что в семье, говорят, такая обстановка в стране, и нету, не видно никакого выхода из этой ситуации, все это вместе, как вы правильно отметили, складывается...
2: То есть такой идеальный шторм получается.
4: Это да, да, совершенно верно, совершенно верно. И это очень много, эти цифры действительно поражающие. Мы это видим каждый день, когда уезжают и молодые врачи, и опытные врачи.
2: Вот, кстати, про молодых я хотел спросить. Раньше поездка за границу на год-два воспринималась как стандартный этап академического и клинического роста. А вообще, насколько велик риск, что в текущих реалиях временный отъезд превратится в эмиграцию навсегда?
4: Это очень правильный вопрос, потому что всегда израильские врачи хотели ехать на год-два на специализацию, и это очень полезно, и действительно новые технологии и привозили из-за границы, и это считалось определенным этапом созревания профессионального врача. Но проблема заключается в том, что сегодня есть большой дефицит врачей в тех же Соединенных Штатах, в Англии, в Европе большой дефицит врачей. И в результате, когда уезжает сегодня израильский врач, хорошо образованный, с желанием работать, уезжает за границу вроде бы на год, на два, потом продолжает и третий, и четвертый, и пятый, и десятый год. Потому что врачи сегодня, это недостаток врачей отмечают во всех развитых странах.
2: А что сегодня вообще может предложить государство и Министерство здравоохранения, чтобы удержать этих людей? Ну, потому что только финансовые стимулы, мне кажется, здесь нельзя ограничиться. Проблема явно глубже. Но при этом вот у нас выборы, да, самый разгар предвыборной кампании. Я что-то не слышу разговоров про то, что надо увеличивать финансирование здравоохранения.
4: Кто-нибудь вообще говорит о медицине на этих выборах?
2: Никто.
4: Кто-нибудь говорит о здоровье населения? Кто-нибудь говорит о том, что население сегодня нуждается гораздо больше в медицине, чем нуждалось раньше? Население выросло многократно. Увеличилось количество врачей? Не увеличилось. И сегодня, когда врачи, сегодня именно это важный вопрос, который вы подняли, сегодня, когда... совершенно не заинтересовано правительство вкладывать в медицину. И когда это не стоит как важный вопрос на выборных кампаниях, предвыборных кампаниях, то вот это политики понимают, что никто в населении не голосует за здоровье. Когда начнет население голосовать за здоровье, есть много что можно сделать. Надо, например, как я говорю, увеличить врачебные ставки, дать перспективу молодым врачам, чтобы они нашли место в израильской системе здравоохранения. Надо сегодня уже планировать, кто будет заведующим отделением, кто будет заведующим центром медицинским. И надо отметить, что сегодня почти четверть врачей, которые работают в системе здравоохранения, находятся в возрасте, близком к пенсионному или уже в пенсионном возрасте. То есть положение будет только ухудшаться. И об этом сегодня никто не задумывается и никто не планирует. И это колоссальная проблема. Проблема здоровья – это самая большая проблема, которая существует. Если люди сегодня думают, что все обойдется, они увидят, что через пару лет, когда им нужно будет получать медицинскую помощь, они не смогут добраться до врача, не смогут добраться до врачебной койки. Проблемы очень большие.
2: Да, если доберутся, то специалиста там не обнаружат, он в это время будет где-нибудь в далекой Филадельфии. Да. Что ж, спасибо, тут прямо нечего добавить, но разве что предложить нашим партийным каким-то активистам обратить внимание, что действительно выборы-то уже через месяц, говорим обо всем на свете, кроме нашего с вами здоровья. Что ж, спасибо. Грустные данные исследования о масштабах отъезда врачей из Израиля мы обсуждали с профессором Леонидом Эдельманом, заведующим отделением анестезиологии в больнице Асута в Аждоде, в прошлом председателем Всеизраильской медицинской ассоциации. Спасибо.
4: Спасибо большое.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Из Кремля прямо в Киев. Личные посланники Дональда Трампа, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер впервые приехали в Украину сразу после трехчасовых переговоров с Путиным. Из Вашингтона утверждают, что двое привезли готовый мирный план, а к встрече срочно подключаются Париж, Лондон и Берлин. Что происходит? Реальный шанс на перемирие или ультиматум за закрытыми дверями? Обсуждаем тему с политическим аналитиком из Украины Константином Батоским. Здравствуйте, Константин.
5: Добрый вечер.
2: Уиткоф и Кушнер неоднократно бывали в Москве, а вот в Киев приехали впервые. Почему этот визит состоялся только сейчас вообще? В Вашингтоне посчитали, что позиция Кремля созрела для торга, или Трампу нужен быстрый результат перед промежуточными выборами?
5: Скорее второе, но хочу обратить ваше внимание, что этот визит, он состоялся после такого смены настроений в лагере МАГА, с пророссийских на проукраинские. И лидером этих процессов была блогер Лора Лумер, которая очень близка.
2: Которая приезжала даже в Киев.
5: Да, она приезжала в Киев, и она полностью как бы вот изменила свою позицию. Теперь она выступает полностью в поддержку Украины и не поддерживает позицию России. И таким образом поменялись вот настроения, и теперь визит стал, скажем так, возможным, потому что изначально американская сторона строила тактику на давление на украинскую сторону. И, в принципе, все сводилось к тому, что с точки зрения США Америка должна была, Украина должна была поддержать позицию России, которая состоит в том, что мы должны покинуть территории Донецкой и Луганской области, которые мы до сих пор контролируем, где живут наши люди, где живут
2: Ну, все, что Путин требует, да, понятно. Да, а становится ли что-то больше известно о том, о чем говорили в Москве? Потому что там был разговор 3 часа за закрытыми дверями, и, судя по составу американской делегации, там Совбез, Госдеп и Минфин, то, видимо, обсуждался не просто мир, а, не знаю, размен санкций на территории, что ли?
5: Этот вопрос точно обсуждался, потому что до этого вот в Америке состоялся саммит Большой Двадцатки, где впервые за многие годы принял участие представитель России. Это как раз был министр финансов Андрей Силуанов. И, конечно, таким образом Америка посылала сигнал миру, что они хотят дальше вот разговаривать с Россией и готовы к инвестициям, к совместным проектам, если изменится позиция Кремля по поводу войны. Но, как мы понимаем, позиция эта по состоянию на сегодняшний день вообще никак не изменилась. Вот. А продолжение вот этих бизнес-обсуждений, оно уже идет достаточно долго и ни к чему не приводит. Стороны уже успели обсудить, что они построят канал между Аляской и через Берингов пролив между Аляской и Чукоткой, Камчаткой, простите. И
2: ну, много планов громадье, как говорят.
5: Да,
2: встречать американцев в Киеве вышли Буданов, Арахамия и Умеров. А в столицу Украины параллельно съехались представители Британии, Франции и Германии. Получается, что Киев, европейцы как бы координируют единый фронт против даже не только Москвы, но и Трампа. Я правильно понимаю?
5: Да, после того, как в феврале вот этого года Владимира Зеленского фактически отчитали в кабинете в Белом доме, и посредниками в отношениях Украины и США выступили европейцы, европейские лидеры, которые помогли нормализовать диалог, вернуть его в русло. Но главное четко обозначить, что без присутствия Европы эту войну закончить невозможно. И Украина придерживается, собственно, этой точки зрения, потому что на сегодняшний день Европейский Союз является основным донором, который предоставляет непосредственную финансовую помощь Украине и инвестирует в украинское военное производство, чего не делают Соединенные Штаты. И поэтому присутствие европейских представителей, оно совершенно оправдано и совершенно очевидно, что так и должно быть.
2: А вот по поводу визита развернулась очень странная история с перемирием. Там Путин вроде тоже объявил 3-дневный мораторий на удары по Киеву, но до этого были такие удары по аэропортам, которые заставили американскую делегацию ехать поездом. Вообще, о чем говорит вся эта демонстративная игра мускулами со стороны Кремля?
5: Она говорит о том, что ничего не меняется.
2: То есть они американским переговорщикам это говорят?
5: Ну, они, скажем так, используют максимально обтекаемые формулировки и не хотят разрушать вот эту связь, которая у них на сегодняшний день со США, надеясь, что вот мытьем и катанием они как-то додавят на Украину. Собственно, Российская Федерация очень хотела бы, чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину. И, по мнению людей в Кремле, препятствует этому на сегодняшний день только Европа. Поэтому они параллельно еще грозят традиционно войной Германии и стереть в Британию в радиоактивный пепел и так далее. Но в реальности мы, естественно, ничего этого не наблюдаем. Наблюдаем, что даже сегодня, когда действует перемирие по ударам по столице, остальная территория Украины находится под ударом, как всегда было.
2: Как это происходит, да. Юрий Ушаков заявил, что эмиссары Трампа пообещали передать Зеленскому, и далее цитата, оценки и наблюдения Путина. Что за оценки и наблюдения Путина?
5: Ну, не могу знать. Более того, Путин вообще ни грамма, ни миллиметра не двигается в отношении занятой позиции. Он настаивает на том, что Украина должна добровольно уйти из Донбасса, что неприемлемо для Украины. Вот. И, возможно, вот, то, что стороны могут действительно обсудить и могут прийти к какому-то соглашению, то это соглашение будет касаться прекращения атак на море, возобновления экспорта украинского зерна, потому что это уже становится серьезной проблемой, оно нужно на мировом рынке. Цены на зерно в отсутствии поставок из Украины взлетели до рекордного уровня, и это грозит многим странам проблемам с продовольствием.
2: Да, поэтому... и, может быть, дальнобойные хоть как-то удары прекратятся. Но, вы знаете, у нас остается полминуты. Вот последний вопрос. Это вот по итогам визита в Белом доме обещают объявить следующие шаги в течение нескольких недель. Мы входим в фазу реальной заморозки боевых действий до конца года, или это просто очередной раунд дипломатической имитации?
5: Скорее второе, это абсолютная имитация, потому что сторона, которая хочет пойти на заморозку, она не стреляет по другой стороне, а делает какие-то шаги, направленные на деэскалацию. Мы не наблюдаем этого со стороны Российской Федерации.
2: Да, нигде. К сожалению, действительно трудно с вами по этому поводу спорить. Спасибо за участие в нашей программе. О первом визите у Виткова и Кушнера в Киев мы говорили с политическим аналитиком Константином Батоцким. И на этом, собственно говоря, мы заканчиваем программу буквально. Вот и все. В подготовке принимали участие редактор Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко, а также звукорежиссер Йони Кахта. Пик событий пройден. У микрофона был я, Михаил Гуревич. Берегите себя, аккуратнее на дорогах и пока.

0: особые скидки к праздникам в Канкон. Карп свежий, 90 шекелей за 4 килограмма. Канкун Ришолицион, Ашдод, Будин, Нетания, Бершева. Соответствую мероприятие.
1: Летят самолеты.
2: С 14 по 19 сентября в Израиле большие сольные концерты блистательной Этери Бериашвили с откровенной программой «История одной». Кассы «Шоумен» и «Бали».
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

праздничные скидки в Канкун. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Ашдод, Мудин, Нетания, Бершева. Соответствует мероприятие. Музыка на Канрека с Олегом Клотцем.

כמה שאני אוהב אותך, ארץ ישראל. למה זה?

0: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Яир Ньюман, а продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечают страховые агенты Женя Златкин-Фишер и Марк Фишер, словом, Фишер страхование в Израиле. Я хочу сказать, что, в общем, для тех, кто будет и собирается, и будет нам звонить и писать, хочу сказать, что можно задавать вопросы практически из всех сфер страхования, то есть страхование жизни, страхование здоровья, страхование автомобилей, поездок за границу. То есть весь спектр охватывает Женя и Марк. Поэтому горячо советую, предлагаю нашим бесценным звонить и писать. Наш телефон 072-28-0100. 003, повторю, 072-28-01-003. И кроме того, можно присылать ответы и комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Здравствуйте, Женя, здравствуйте, Марк.
2: Доброе утро.
1: Ну что, пока слушатели собираются звонить или писать, традиционное вступительное слово от наших гостей, точнее, хозяев эфира. Ну, может быть, о новинках или изменениях в сфере вашей специализации или ликбез в областях, в которых нам нужно срочно подтянуться. Пожалуйста, Женя, Марк, жду ваших комментариев и сообщений.
3: Ну, еще раз доброе утро. Прежде всего, поздравляю всех с наступающими праздниками, Новым годом. Как говорится, чтобы самое главное было здоровье, и чтобы никто не обращался по пользованию страховых программ, для того, чтобы эти страховки были только, как говорится, как у нас говорят в Израиле, капорот. Вот, это что касается этого. Смотрите, я хотел сегодня сказать такую вещь. Есть очень-очень много вопросов. Люди, которые, к сожалению, имеют какие-то проблемы со здоровьем, или люди золотого возраста, обращаются к нам с просьбой помочь им в страховании. И вот в этой сфере мне важно сказать такую вещь, что мы все знаем, что страховки здоровья имеют, к сожалению, ограничения частные, да, то есть люди, у которых есть проблемы со здоровьем, частные страховки эти проблемы здоровья уже страховать не будут. Ну и также есть ограничения по вступлению в зависимости от возраста. Так вот, то, что я уже несколько раз рассказывал, сегодня обязательно тут это расскажу, есть соответствующий абонемент, медицинский абонемент на амбулаторное обследование. Это так в двух словах, который, в принципе, он дает возможность людям любого возраста и любого состояния здоровья добавить себе частную медицину. Прежде всего идет речь о таких вещах, которые то, что мы называем на иврите «кицур турим». То есть можно попасть очень быстро к врачам, потому что одна из проблем нашей медицины, даже в больничных кассах, у кого есть добавочные программы, это очень большие очереди к частным специалистам. Одна из проблем это абонемент, он решает, он помогает воспользоваться опцией, и люди могут попасть к врачам очень быстро, тем, которым они хотят врачам, или также могут выбрать любого врача. То есть в этой ситуации они получают возврат денежный за оплату консультации. Он, конечно, не полностью возвращает консультацию, но достаточно большой, до 800 шекелей дает возврат, так что это большая, большая помощь. Вот. Также там есть в этом абонементе возможность сделать проверку и МРТ, и СИТИ, или другие проверки. То есть, в словом, это абонемент, он большое подспорье для людей, которые хотят получить дополнительную быструю медицину частным образом. То, чего нету, к сожалению, в больничных кассах. Вот. Также там сейчас есть такая вещь интересная в этом абонементе. То, что называется на иврите «беру схует». То есть это говорит о том, что люди могут получить полное сопровождение, во-первых, то, что им положено по закону получить также от больничной кассы. Есть всевозможные компании частные, которые, я не буду называть их имена, которые за эту услугу берут достаточно немалые деньги. И об этом абонементе, эта услуга, она внутрь этого абонемента входит, и за нее дополнительно платить не нужно. Это тоже достаточно большое подспорье людям, которых Одна из больших проблем наших, что мы очень часто не знаем вообще, что нам положено. А вот это вот как раз одна из вещей в этом абонементе, где нам помогают эту проблему решить. Угу. Вот это как бы вот то, что важно по поводу... Это вкратце, конечно, вообще вкратце, потому что там в этом абонементе есть очень много пунктов. Вот, все по телефону не перечислишь, но так, чтобы просто было ясно людям, что в принципе для любого возраста и для любого состояния здоровья можно найти помощь и можно помочь с определенными абонементами. Кстати, этот абонемент, он недорогой.
1: Окей, это, я думаю, важная информация. Может быть, так сказать, по ней еще поступят какие-то звонки, либо кто-то напишет, потому что это, в общем, вещь, которую нужно знать. Ну, пока давайте начнем с первого звонка и так сказать, потом посмотрим, как будем, о чем еще сможем поговорить. Итак, алло, кто с нами сейчас?
2: Добрый день.
1: Здравствуйте, назовите себя, задавайте вопрос.
2: Михаил. У меня вопрос по поводу поездок за границу, страховки поездок за границу. Мне 68 лет, у меня есть тяжелая болезнь, я страхуюсь в паспорте, но они меня страхуют не больше, чем на месяц. Есть ли какие-то страховые компании, которые более либерально относятся?
4: Да, здравствуйте. Как вам обращаться?
2: Миша.
4: Да, Миша, значит, паспорт, карт действительно проходит на месяц. И в данном случае все, что надо, это взять ваше письмо от лечащего врача. Это может быть или специалист, или семейный врач. Там должно быть написано именно, потому что есть разные виды. Или вы находитесь в процессе лечения, или ремиссии, или вы ожидаете лечения. То есть в зависимости от того... И в страховой компании как бы сидят специалисты, это как такое сочетание между страховщиком и врачом, называется на иврите «хитум рефуи». И в зависимости от именно письма от врача, именно что именно у вас, потому что есть разные разновидности как болезни, так и именно лечения или до, или после, они могут сказать. Также это зависит от какой страны, куда вы собираетесь. Могу сказать, что если это поездка не в Америку, так как там все, что связано с лечением, намного дороже, чем другие страны. Если поездка не в Америку, то это легче сделать страховку. Если в Америку, то это тяжелее. Но вы можете проверить со страховым агентом, и он может, то, что называется, сделать сам проверку. Между страховыми компаниями есть 6 компаний, поэтому выбор есть.
2: Спасибо. Спасибо.
1: Всего доброго, счастливо. Давайте еще немножко поговорим, потому что пока мы ожидаем еще, разумеется, ожидаем звонков и ожидаем того, что кто-то обратится к нам на странице Фейсбука, странице Реки в Фейсбуке. Итак, может быть, еще о чем-то, Женя, Марк, мы поговорим.
4: Да. Угу. Я хотела рассказать в продолжении вопроса про радиослушателя, который спросил. В принципе, страховка поездок за границу, с одной стороны, это муцар такой очень понятный, и то, что называется ахит, а с другой стороны, он очень отличается между страховыми компаниями. И тогда, когда есть какие-то и сомнения, и вопросы, и какие-то сложности в оформлении, тогда да, стоит обратиться к страховому агенту, который работает со всеми компаниями, и он может то, что называется, сделать проверку именно по разным деталям. То есть есть компании, в которых лучше страховать поездки для людей третьего, ну, гилеш-лиши, то, что называется, золотого возраста. Есть компании, которые более спокойно относятся к разным проблемам со здоровьем, в том числе к тяжелым заболеваниям, то, что называется махалот-кашот. Вот. И поэтому, как бы, если вы едете, какая-то одна компания вам сделала брекс или сказала вам, что вы можете ехать только там на 2 недели или на месяц, то не отчаиваться, проверить в других, но всегда я предлагаю эту проверку сделать до поездки и до того, как выбираете билеты и заказываете их. То есть после того, что вы проверили, и вы знаете, что максимум вы сделали проверку во всех компаниях, и максимум, что вам можно 30 дней, и нет смысла пойти и заказывать 31 и 32, потому что компании часто просят билет назад. Не все, но они используют такую опцию, потому что как бы страховка заключается на слух, то есть вы говорите со страховым агентом или с представителем компании, и страховка происходит, то есть вам доверяют. принципе, никто не, если нету каких-то особых болезней, разговор происходит, разговор записывается, конечно, это важно, психомуклетет, но, в принципе, вам верят на слово. Опять-таки, я говорю, если это не какие-то особые случаи. И также вам верят на слово в вопросе, когда вы едете, когда вы возвращаетесь. Но при особых случаях, когда это какие-то заболевания, или после каких-то операций, или страховая компания что-то хочет себя, как бы, чтобы у нее был спокойный сон, то она может попросить билет назад. Так вот, если этот билет назад у вас будет на более долгий полет, то это у вас будут проблемы. Поэтому закономерность такая. Если вы сомневаетесь, если есть какие-то проблемы, вначале поговорите со страховым агентом. Пусть он вам скажет, максимум вы можете полететь на 30 дней, на 40, на 60. Тогда спокойно заказывайте билет, а не наоборот. Потому что у нас часто бывают случаи, что мы стоим перед фактом, что вот он билет, 35 дней, компании дают 33, и человек должен менять, и потом у него как бы дополнительные расходы и нервотрепка.
1: Я хочу воспользоваться, так сказать, мгновениями, произнести раннюю еще мантру, я так скажу. Друзья дорогие, обращаюсь я к нашим бесценным слушателям. Пожалуйста, сегодня у вас есть не такая уже частая, мы, конечно, пытаемся сделать все эти возможности почаще, но тем не менее ротация происходит, поэтому сегодня у вас есть множество оснований для звонка, потому что все вопросы о страховке сегодня освещают Марк и Женя. Поэтому, пожалуйста, звоните по телефону 072-2801-003. 072-2801-003. Помните, что если вы не позвоните сейчас, если вы не позвоните через 5-10 минут, то в конце программы неизбежно установится плотная очередь к микрофону. И, конечно же, вы не все сможете получить ответы на свои вопросы. Поэтому еще раз, как всегда, еженедельно я обращаюсь к вам, дорогие, с просьбой звонить сейчас, писать сейчас, а не когда нибудь потом, потому что потом может оказаться поздно, вы ответов не получите. Звоните, пишите 072-2801-003, либо страница Рэки в Фейсбуке. Мне хорошо лично просто беседовать с Женей и Марком, наслаждаться жизнью, вот, и получать бесплатные знания. А вот вы могли бы в этом месте задать вопросы, которые помогут вам в реальных каких-то ситуациях и разъяснят вам, что нужно делать. Так, я возвращаюсь теперь к Жене и Марку. У нас, правда, я так вижу, собирается быть вопрос, и, возможно, он уже есть. Он уже есть, да. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
5: Добрый день.
1: Здравствуйте, назовите себя, пожалуйста, да.
5: Софья, меня зовут Софья. У меня такой вопрос. Вы сейчас говорили насчет медицинских абонементов. А где его можно приобрести, мы не сказали?
3: Смотрите, эти абонементы, их предоставляют, помогают оформить страховые агенты и те, которые работают с этими компаниями. Важно понять, что абонемент делает не страховая компания, это медицинская компания, которая продает эти абонементы. Естественно, они имеют на это разрешение, как положено, но эти абонементы, как правило, продают страховые агенты. Есть в Израиле примерно 3 или 4 таких компаний, которые делают эти абонементы. У них есть какие-то различия между ними. Агент вам объяснит, в зависимости от того, что конкретно вас интересует, какой абонемент лучше приобрести. Есть этих абонементов и несколько видов. Так что агент страховой, которого вы знаете, он может вам помочь.
5: Так это к страховому агенту надо обращаться, да?
3: Да, да. А страховые агенты, они занимаются распространением также этих медицинских абонементов.
5: Ага, интересно. Спасибо большое.
1: Всего доброго вам. Счастливо. Удачи вам. У нас следующий звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
6: Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли ограничения в возрасте при оформлении страховки при поездке за границу? Ну и предположим, человек, в принципе, он здоров, но ему там 89 лет. Это проблема?
4: Это вообще не возраст.
6: Да? Сколько возраста?
4: Ну, сейчас не будем с вами играть в цифры, но я могу сказать, что как бы я уже отправляла, как это не звучит, некрасиво или красиво, ну, после 90 лет люди ездили. Опять-таки, конечно, есть ограничения в количестве дней. и ограничение в том, что нельзя просто так сделать страховку, а страховая компания попросит письмо от лечащего врача. Но тут как бы есть такое сочетание, что действительно, если человек себя хорошо чувствует, то тогда он и полетит, и это тогда будет отражено в его письме от врача. То есть тут вещи как бы соответствуют. Тот, который не в состоянии, плохо себя чувствует, он как бы уже и не полетит. Поэтому, в принципе, это все окей.
6: Скажите,
4: пожалуйста, возвращаюсь к тому, что я сказала, прежде чем покупать билет, в таком возрасте обязательно проверить, на какое количество дней ему можно сделать страховку и потом покупать билет. Вот сделать наоборот.
6: Ну, в принципе, страховка, ну, предположим, человек летит на неделю. Обязательно нужно письмо от лечащего врача или нет?
4: Я не могу вам дать такую консультацию по радио, я не знаю его состояние здоровья.
6: Но
4: я бы даже предпочла в интересах самого человека или его семьи, например, детей, чтобы страховая компания знала, что она страхует, вернее, кого она страхует. Потому что в данном случае, вообще во всех случаях, страховая компания не враг, а нахно был тот сад, окей? Она наш союзник, и мы на одной стороне. Поэтому если страховая компания, имея письмо человека, его застраховала, имея письмо врача на этого человека, она ни в коем случае потом не может прийти и сказать, как бы, а я не знала, что вот у него есть такая проблема. Поэтому это в ваших интересах взять полное письмо, это называется там Цитмедара ФУИ, и обратиться к страховому агенту, у которого есть несомненные знания и опыт именно страховать золотой возраст. Он выберет ту компанию, выберет, где лучше, где дешевле, будет на связи. Мы, например, когда мы страхуем то, что называется гилешлиши, мы на связи и с самим человеком, и обычно с его детьми. Там, если есть какие-то нюансы и проблемы, они всегда хотят быть в курсе. Поэтому взять письмо и вперед.
6: А почему как письмо? Нет? Просто сказать, дайте мне письмо для страховки? Или
4: да,
6: вот,
4: это называется Тамцит Медара Фуи. Тамцит? У семейного лечащего врача. Тамцит Медара Фуи. Ну, или
6: да, он, врачи это знают, да, врачи это знают, да?
4: Да.
6: Ага. И, то есть скажите, пожалуйста, еще вот такой вопрос. Ну, предположим, человек звонит в страховую компанию, ну, там, например, IGE, там, Minor, ну, я не знаю. У него нет, предположим, страхового агента, не знает. Он им туда звонит. А, то есть вы не знаете, они требуют письмо, чтобы он представил в связи с его возрастом или нет, или как?
4: Могут попросить, могут нет. AIG – это прямое страхование, мы не знаем, какие у них как бы законы, и кто будет говорить с ним, это на ЦИГ. Я вообще не то, что не советую делать никому, а тем более гилешлиши, с нацигом. Лучше сделать со страховым агентом, который в случае чего будет потом на связи со страхованным, который находится за границей, что-то произошло, как бы. Получаете WhatsApp самого страхового агента. Он тоже работает со всеми компаниями, он сам вам сделает
6: проверку. Он даже подскажет, где лучше, где все,
4: да,
6: и так далее.
4: Да, это его работа, как бы.
6: Ага. Все хорошо, большое вам спасибо. Спасибо.
4: Удачи.
6: Благодарю. До всего доброго.
1: Всего доброго вам, счастливо. Удачи. У нас следующий звонок, пожалуйста. Алло.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, назовите себя.
7: Всем участникам прямого эфира. Меня зовут Валентина. Я не уверена, конечно, что это обращается по адресу, но во всяком случае, может быть, вы сможете мне дать ответ. Я составила завещание на детей, и я разведена. И адвокат у адвоката, не у нотариуса. И адвокат мне сказал, что это наследство подписывает свидетель еще. И у меня не было кого-то из друзей, и адвокат взял своего секретаря, или, может быть, это коллега, я не знаю. И она подписала это завещание в качестве свидетеля. У меня такой вопрос. Какими полномочиями обладает этот свидетель после того, как, ну, не дай бог, я уйду в иной мир, а дети еще
4: я
7: не...
4: Я извиняюсь, Валентина, но... что я вас останавливаю.
1: Да. Это адвокат,
4: я
1: очевидно.
4: Я хотела раньше, да, но думала, да пусть...
1: Может быть, да, со страховкой связано.
4: Нет, это не наше, нет. Так адвокаты, у которых, я думаю, тоже часто выступают.
1: Сегодня у нас, конечно, сегодня у нас просто страховые агенты, и если ваш вопрос не связан никак со страховками, то это не сегодня. Но у нас очень часто бывают, практически еженедельно бывают специалисты по семейному праву, и они разбираются в завещаниях. Поэтому звоните просто нам в последующие дни, последующие недели, и вы наверняка с таким специалистом свяжитесь.
7: Игорь, по этому же телефону?
1: Да. Да.
7: Спасибо большое, вы извините.
1: Пожалуйста. Все нормально, вы просто все повторите хорошо. Звонок в другой раз, и все будет хорошо. Счастливо. Спасибо. Всего доброго вам. Так, у нас есть перерыв в звонках. Есть перерыв. Сейчас посмотрим, что-то нам приходит. Еще не приходит нам. Значит, давайте так сделаем. Сейчас буквально сколько там минута рекламы или плюс-минус, и потом мы возвращаемся. Марк, Женя, оставайтесь, так сказать, на своих местах. Мы продолжаем. Значит, пока у нас еще нет звонков, мне приходится полуденную мантру прочитать. Ребят, звоните. Вот несколько звонков было замечательно, люди узнали то, что им необходимо узнать. Еще есть половина программы, и вполне вы можете сэкономить себе потом время.

0: Нами, в принципе, в Израиле дает медицинское обслуживание, но, к сожалению, как надо понимать, что это обслуживание, оно не идеально. Поэтому очень важный вопрос. Те дети, у которых есть медицинская частная страховка, родители, ни в коем случае ее не отменяйте, потому что она работает. В случае чего в армии ребенок находится, частное страхование, да, работает. Нужно разрешение получить от армии, в случае чего, но оно работает и предоставляет частные медицинские услуги. И те люди, и те дети, у которых нет медицинской частной страховки, наша рекомендация обязательно, обязательно перед тем, как ребенок идет в армию, сделайте такую страховку, она недорогая. Детям, внукам обязательно сделайте частную страховку. Первые 3 месяца она не работает, то, что называется ткуфат ахшара, а в дальнейшем она начинает работать. И в случае чего, не дай бог, конечно, ей можно воспользоваться, вплоть до, не дай бог, операции или консультации, или каких-то проверок, или каких-то даже типулим, лечений и тому подобное. То есть очень-очень важно это делать. И чтобы она не понадобилась, но вот это вот такой вот совет. Да?
1: Спасибо. Спасибо, Марк, за совет. У нас появился звонок и вопрос на нашей странице. Давайте немножечко сейчас прервемся. Прошу прощения. И кто у нас на телефоне сейчас? Алло.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте. Назовите себя, пожалуйста, задавайте вопрос.
2: Доброе утро, Александр.
1: Да, Александр.
2: Вопрос у меня к Марку, или, может быть, к Жене. Как работает механизм? Если как объединяются пенсионные накопления, скупат гибель или ашка при выходе на пенсию?
0: Я вам это объясню. Значит, смотрите, как это работает? Прежде всего надо понять, что такое купат гибель ашка. Купат гибель ашка условно это накопительная программа, которую вы вкладываете деньги ежемесячно или раз в год. У нее есть ограничения по вложениям максимально где-то на сегодняшний, это где-то около 83 тысяч шекелей в год. Это называется купат гемель ляшка. Теперь, когда человек выходит на пенсию, у него есть 2 опции, что касается его купат гемель ляшка. Первая опция, он может просто свои эти деньги с купат гемель ляшка снять. Это, как говорится, это деньги, они налоговые льготы не дают, поэтому деньги свободные, но... Тогда, если эти деньги дали вам какую-то прибыль, то с этой прибыли с вас снимут налог с прибыли. Называется масса эфхео, как в Израиле. В том случае, если вы эти деньги не снимаете, а вы говорите, вот это как раз ближе к вашему вопросу, как это объединить, то есть вы говорите, я хочу, чтобы у меня была ежемесячная пенсия больше, тогда эти деньги переводятся в пенсионный фонд. И тогда, во-первых, вы эти деньги не облагаются, то есть прибыль не будет облагаться налогом, то есть вся прибыль, она ваша, и это большой-большой плюс. И вторая часть, эти деньги будут находиться у вас в пенсионном фонде, и с них вы будет тоже получать пенсию. И здесь есть нюансы, немножечко связанные с налогами. Эти деньги, которые... Потому что пенсия, как правило, если не сделать никакую конкретную процедуру, то пенсия – это доход, и она облагается налогом. Естественно, есть способ этот налог отменить. Мы сейчас про это не будем говорить. Это отдельная процедура. Но те деньги, которые вы с купат гемель ляшка перевели в пенсионный фонд, и вы с них будете получать пенсию, они не облагаются налогом. Это деньги, которые без налога. Но опять же говорю, что все, что связано с налогами, это все вопросы решаются. Это не в рамках нашей передачи, есть способ.
2: Ну, это примерную схему я спрашиваю. Но это,
0: да,
2: это,
0: да.
2: Но это, как говорится, уже после 67 лет, да? Когда человек уже достигает 67 лет, это работает.
0: Если вы хотите эти деньги использовать для того, чтобы получать пенсию, то есть вы можете их, да, как вы правильно заметили, можно их перевести в пенсионный фонд при выходе на пенсию, чтобы у вас пенсия ежемесячная была больше. Это одна из больших льгот, которые дает государство под гемель ляшка, что она вам дает это без налога. То есть вы не платите налог с прибыли в том случае, если вы эти деньги используете по назначению для получения ежемесячной пенсии.
2: Я понял, Марк, еще маленький вопрос. А можно, да. Можно вкладывать только до 67 лет, да?
0: Потом нет никаких проблем. Никаких ограничений. Ограничений нет.
2: А, то есть это как пенсионное отчисление, так и купат гемель ляшка можно от моего стрим-колель-мам, да, вкладывать?
0: знаете, пенсионные отчисления, в зависимости, например, если вы частный специалист, частный предприниматель, так, как правило, частный предприниматель, достигший уже пенсионного возраста, он обычно вкладывает в обычную Купат-Гемель.
2: Я не знаю, я не знаю, я не знаю.

0: Нет никаких проблем. Нет проблем. Если он работник тоже. И, вот смотрите, это вопрос уже чисто технический. Когда вам, если человек достиг этого возраста, то, естественно, есть смысл проконсультироваться у пенсионного агента, как минимум. И он вам правильно, если вы хотите дальше вкладывать, он вам даст правильные рекомендации, куда лучше вложить, на какую программу и как дальше. Это уже чисто такой вопрос профессиональный. Обратитесь к профессиональному агенту, он вам построит правильно программу, куда и сколько лучше вкладывать накопительный фонд.
1: Понял. Но это надо сделать до получения пенсии. Потому что если уже начал получать пенсию, потом уже все, да?
0: Смотрите, то есть до получения. В принципе, проблем нету. Вот даже человек, который уже получает пенсию, вот у него, предположим, была пенсионная, вот купат Гемеляшка, там собрались деньги, он уже начал получать пенсию. Он говорит, я бы хотел сейчас свою пенсию увеличить. Нет никаких проблем с пенсионной компанией поговорить, эти деньги перевести в пенсионный фонд, и у вас будет пенсия ваша больше.
1: Я понял, я извиняюсь, я неправильно вопросом задал. Я про Маслюль хотел сказать. Маслюль, пенсионный, Маслюль, уже потом Маслюль, не поменяет.
0: Маслюль, пенсионный, это вы правильно сказали. Прежде чем вы начнете получать ежемесячную пенсию, нужно определиться с многими нюансами, в том числе какой Маслюль, в том числе сколько будет, не дай бог, в случае чего получать наследник этого человека, в том числе, как обезопасить свои деньги, если вдруг и наследников, там, условно, там, муж, жена нету, чтобы деньги не пропали в случае чего. Есть много нюансов, да, это вы правильно сказали. Если вы это сразу не сделаете при получении, то потом вы исправить и не сможете. Поэтому здесь понятно. Надо очень важно все правильно оформить, когда вы будете выходить на пенсию.
1: До первой выплаты. Хорошо, я услышала. Спасибо большое.
2: Всего пожалуйста. Доброго, удачи вам. Всего удачи. Доброго, удачи. Счастливо. Следующий звонок, пожалуйста, алло.
3: Добрый день. Меня зовут Шейман. Во-первых, большое спасибо за вашу передачу и ведущему, и страховому агенту. У меня такой вопрос. Я всю жизнь проработал здесь со СИР. Сейчас я вышел на пенсию и хочу открыть маленький эстек. Эсэк по туру, и я могу застраховать этот эсэк.
2: Итак, алло.
4: Да. Алло. Скажите, пожалуйста.
2: Да-да.
3: Его можно... Да-да, вы слышите меня?
4: Да, вы можете рассказать более подробнее, какой эсэк?
3: Эсэк этот будет предоставление услуг как мемунебетихуд, и ахлопат минелея вода на время их отпуска.
4: И можно попробовать. Это не такая область, которую страховые компании любят. Вы должны будете готовы, что цена будет не маленькая, просто вам говорю, и что нет выбора между страховыми компаниями. Если будет одна или две компании, которые будут готовы застраховать, и вы как бы должны будете на это пойти. Понятно, что невозможно сказать ни цены, это зависит от многих факторов, которые страховая компания проверяет.
3: А? Застраховать. Я не собираюсь работать целый месяц. Я собираюсь работать, максимум одна неделя в месяц. Можно застраховать частично?
4: Нет.
3: Или нет?
4: Нет.
3: Окей, спасибо большое, вы мне дали исчерпывающие ответы. Всего доброго. Спасибо.
2: Всего доброго. Счастливо.
3: За вашу помощь.
2: Спасибо. Удачи. Счастливо. Теперь я прочту, вопрос, который у нас пришел на нашу страницу от Шашаны. Доброе утро. За какое время до поездки на экскурсию с туроператором можно застраховать оплату этой экскурсии и как это называется?
4: Я думаю, то, что имеет в виду читатель, это страховка отмены полета по любой причине. Это то, что, наверное, он имеет в виду, но я так пытаюсь догадаться, судя по всему. То есть, скажем так, страховка медицинская, про которую мы обычно часто говорим, можно сделать страховку за год до полета. То есть мы уже сейчас страхуем мы сентябрь 27-го года без проблем. И это страховка здоровья, битохности и алихуль. Если вы имеете в виду отмена по любой причине, то там есть более строгие рамки. Окей? Если это поездка в течение ближайших 3 месяцев, то ее нужно сразу же застраховать в течение недели, как вы купили или даже как вы заказали и дали мигдому, что это предоплата. То есть у вас есть неделя. Если ваша поездка немножко дальше, то есть больше, чем 3-4 месяца, например, там через полгода и так далее, то у вас есть условно не 7 дней, а 10-14 дней. Но я всегда как бы советую иметь, держать в голове, что это 7 дней, потому что там бывают выходные, что-то не успел, что-то забыл, и время прошло быстро. Поэтому, скажем так, знаете, что битуль вакицур насия, отмена по любой причине, есть всегда неделя, как вы заказали. Окей? Теперь, если ваша поездка спонтанная, то есть вы заказали, а она уже у вас через месяц или ближе, то вы вообще не сможете, то махшев не дает застраховать, потому что весь смысл в том, что человек отменяет сам. У него не спрашивают, кстати, какая причина. Это может быть любая причина, по которой он передумал ехать. Поэтому эта страховка покрывает только 80% от ваших затрат, а затраты это и полеты, и гостиница, и съем машины. Там есть целый список. Вот. Поэтому ее, ну, как бы советую делать дополнительно к обычной медицинской страховке, если у вас есть какие-то сомнения, что вы не сможете полететь по вашей причине. Не по причине война, не по причине авиакомпания отменила или по причине болезни, а именно, что вы не захотите лететь по какой-то причине, которая не покрывается медицинской страховкой. Например, дали новую работу, которую вы ждали, или собирались с ребенком лететь, а он в армии, его не отпустили, и это для вас релевантно. Вот такие вот вещи, которые как бы могут... ну, список может быть большой, сейчас у меня нету фантазии, хотя были разные, как бы были и медицинские проблемы, которые не покрывались медицинской страховкой, то есть человек, в принципе, мог лететь, но он неважно себя чувствовал и не хотел. По медицинской страховке он не проходил. У него не было там межпуза, миюна, операций, каких-то сложных вещей. Ну, просто там прихватила спина, и он там не мог, мог полететь, а мог не полететь. Решил не лететь. Вот такие всякие нюансы. Поэтому, если есть сомнения, то лучше ее сделать. Это добавочная страховка, и она идет в дополнение. Это абсолютно отдельный муцар.
2: Так, и еще вот тут Татьяна просит повторить название программы с медицинскими абонементами.
0: Название, смотрите, нету, есть несколько компаний, которые этим занимаются. Нам в эфире нельзя называть название компании. Это медицинский абонемент, а название компании я не могу в эфире
2: называть. Нет, нет, просят именно, как называется вот сам абонемент. Как бы, ну, здесь эти страховка. Вот.
0: Это называется абонемент амбулаторного обследования. Условное название. Вот. Это просто это в каждой компании у него есть свое название.
2: Окей, понятно. Так, теперь звонок у нас есть. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
5: Алло, это я?
2: Да, это совершенно точно вы, да.
5: Здравствуйте, у меня вопрос к Марку.
2: Скажите, пожалуйста, как вас зовут, просто и задавайте вопрос.
5: Да. Галина. Вопрос к Марку. Марк, насчет купат Гимал на Ашка. Я его обязана закрыть при выходе на пенсию или я могу продолжать делать вложения?
0: Нет, вы не обязаны закрывать, вы можете продолжать. Нет никаких проблем.
5: Нет никаких установок.
0: Нет никаких установок. Вы можете продолжать. И просто надо понимать, что если вы в какой-то момент захотите деньги снять, во-первых, вы можете их снять в любой момент. Когда вы снимаете, вы заплатите налог с прибыли по закону, который есть, массы в ХЭО. А как я сказал раньше, если вы это переведете в пенсионный фонд, чтобы получать пенсию, то этот налог у вас не будет. У вас будет освобождение от налога от прибыли.
5: Понятно. Спасибо.
2: Всего доброго вам. Счастливо. Значит так, поскольку мы движемся такими толчками, я скажу, что я еще одну мантру, уже такую близкую к финишной, произнесу. У нас есть время еще на несколько вполне себе объемистых пространных вопросов для подробного ответа. Поэтому не упускайте это время не бесценное. Звоните 072-280-1003, 072-280-1003, либо либо пишите, вот как вы сейчас пишете на страницу Рэки в Фейсбуке. Пожалуйста, еще есть время, потому что еще там, допустим, какое-то время не позвоните, не напишите, там 10 минут, например, и останется очень мало, и практически уже тогда ответы вы не услышите. Поэтому, если что, и делать, и задавать вопрос именно сейчас, пожалуйста. Так, значит, мы сегодня движемся по разным орбитам. Может быть, сейчас что-то, Марк, Женя, хотите нам сообщить из другой сферы, допустим, вашей работы? Пожалуйста. Может быть, продолжить какую-то из тем, которые у нас были раньше, или, может быть, взять что-то новое?
0: Я могу продолжить еще.
5: Марк хочет продолжить.
2: Пожалуйста, да, все. Да.
0: Значит, смотрите, продолжение страхования здоровья, так. Если мы возьмем обычные страховые программы, в них есть не только конкретные медицинские услуги, но у них есть такая вещь, как называется на иврите «ихуд хаим», то есть уровень жизни. Mm-hmm. Да? То есть человек, у которого есть обычные программы, у него есть всевозможные добавочки внутри полиса, как там медицинская, например, Уфама Шлема, дополнительная альтернативная медицина и тому подобное. То есть это то, что называется, помогает нам улучшить уровень жизни. Чисто так вот, часто к нам приходят люди, которые просто одна из проблем, что они не знают вообще, что им положено в программе. Вот, например, Уфама Шлема была, то есть это те вещи, которые позволяют людям делать всевозможные массажи, типули, там, физиотерапии и тому подобное. То есть те вещи, которые можно сделать частным образом, и здесь есть отличие от компании. Некоторые компании говорят, вы можете пойти, скажем, к специалисту только из того списка, что у нас есть. Некоторые компании позволяют пойти к любому специалисту, и тогда они возвращают 50% от уплаченных вами денег. То есть это такие вещи, которые позволяют улучшить наше ежедневное, нашу жизнь, какие-то вещи использовать. Даже вот такой пример. Клиент, скажем, был в гостинице, заказал себе там массаж в спа. Okay. Если он сделал этот массаж спа, можно на месте там попросить ТУДУ, то есть удостоверение того, кто делал массаж, что у него есть лицензия, и тогда можно эту квитанцию вместе с ТУДУ подать в страховую компанию и 50% вернуть от стоимости этого же самого массажа. Как бы человек, что называется, и удовольствие получил, и часть денег со страховки получил. Естественно, это в том случае, если у него в страховке есть определенный пункт, который позволяет его задействовать.
2: Так, значит, у нас есть звонок. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
6: Алло, это я?
2: Это совершенно точно вы. А, пожалуйста, представьтесь и выключите радио.
6: Выключаю радио.
2: Отлично.
6: Скажите, у меня такой вопрос.
2: Вы выключите радио, пожалуйста.
6: Извините, я выключил. Извините, я вместо радио выключила телефон. Алло.
2: Но мы вас слышим.
6: Да. Скажите, пожалуйста, мы с мужем приехали сюда в 2000 году и тут же оформили страховку медицинскую. Нам тогда было, мне где-то 56 лет, ему 59 лет. Сейчас нам мужу будет 85, а мне 82. Всю жизнь мы платили через Макаби эту страховку. Что будет теперь?
2: Так.
6: Мы надеялись, что на старости вдруг нам понадобится помощь, и что это будет. Что будет теперь?
0: Скажите, пожалуйста, вы имеете в виду страховку, которую вы оформляли в больничной кассе?
6: Макаби, да.
0: Да, то есть, смотрите, очевидно, если я правильно понял, вы, наверное, имеете в виду страховку, которая CUD, которая на случай, если человек...
6: Да.
0: Значит, смотрите, страховка CUD, которая есть у вас через больничную кассу, значит, надо сразу понять такую вещь. Во-первых, это коллективная страховка. И, к сожалению, от нас с вами она не зависит, какие вещи она вам даст сегодня или завтра. То есть она за эти годы поменялась. И, к сожалению, поменялась не в лучшую сторону. То есть компенсации уменьшились в случае необходимости. Вот. Но, тем не менее, совет такой, эти страховки не трогать, потому что, если, не дай бог, человек попал в такую ситуацию, что ему требуется уход, то ничего кроме этого, к сожалению, сегодня нету. Сегодня нету на рынке частных страховок СИУД. Только вот эти вот коллективные медицинские СИУД, страховки, которые делаются через больничные кассы, но они делаются страховой компанией. Скажем, тот же Макаби, это на сегодняшний день предоставляет услуги через компанию Минора. Вот. И поэтому вот ваш вопрос такой, что эти страховки, они, конечно, сегодня вам не дешевые, но постарайтесь их не трогать. И чтобы они вам не понадобились, на случай чего эти страховки будут вам выплачивать в течение 5 лет компенсацию по уходу. Поэтому вот это вот, что касается страховки СИУД коллективной.
6: Спасибо. Вы сказали, что они будут меняться, вот, их отменяют со следующего
0: года. Смотрите, идет разговор, что их могут отменить, сократить, но это пока все на словах. На деле пока ничего не меняется. Проблема в том, что это страховки, которые мы с вами на них не имеем никакого влияния. Да? То есть, если это примут, то нас, к сожалению, никто не спросит. Но пока что это все работает.
6: До конца года?
0: Ну, нету до конца года. Программы была коллективная страховка, она еще у вас работает. То есть, что будет завтра, никто не знает.
6: Спасибо.
0: Пожалуйста.
2: Всего вам доброго, удачи. В общем, какая-то все-таки странная ситуация, да, когда люди волнуются, люди, в общем, хотят какой-то уверенности в этом плане, а никто не знает, продлится это или не продлится.
0: Да, к сожалению, это так. Я вам больше того скажу. Сейчас идет очень сильная идет работа в этих, значит, Лешка Сухнебитох, это наше профессиональное место, где мы находимся все. Она очень сильно занимается и продвигает этот закон в Кнессете, чтобы ни в коем случае не трогали это то, что есть, или, может быть, даже что-то улучшили. Ну, мы будем надеяться, что после выборов обещание есть не трогать, и мы будем надеяться, что это обещание будет исполнено.
2: Ну да, так сказать, вкупе со многими другими обещаниями, которые накануне выборов, да. Я понимаю. Ну, смотрите, как бы у нас совсем немножко времени остается. Я думаю, что на звонки их уже сейчас посмотрим. Да, вот есть еще у нас вопрос. Давайте мы, может быть, им и завершим сегодняшний разговор, потому что есть достаточно такой обширный вопрос у нас на странице от Виктора. «Мой автомобиль был куплен по параллельному импорту в январе 2024 года. В прошлом году мне перед Новым годом страхование сказали сделать проверку у Шамая. Машину свою в Мехероне Леви Ицхак я не вижу». Должен ли я проходить ежегодную проверку у Шамая перед страхованием автомобиля и для чего ее делают? Спасибо, Виктор. Вот такой вопрос к вам.
4: Да, значит, Виктор нас слышит. То, что называется его Макбиль. Иногда страховые компании не все просят делать определенные проверки, и это часть из них. Не всегда, когда делается хидуш в той же компании, если он будет делать хидуш в той же компании, в которой он был застрахован, у него это попросят. Это может зависеть от разных факторов, но, может быть, страховой агент хочет его по какой-то причине перевести в другую компанию, и тогда запросит. Это не какой-то закон, который написан, и он и такев на все случаи. То есть это зависит от того, или ему, как я сказала, в той же компании делают, в другой, от страхового агента и от страховой компании. Поэтому просто спросить у агента, какие есть опции.
2: Угу. То есть, опять же, Виктору нужно подойти, разыскать, так сказать, своего страхового агента и задать...
4: Ну да, в принципе, это не именно разыскать, потому что раз в год мы обязаны говорить клиентам перед обновлением. То есть хидуш условно происходит 1 декабря, и с 5 ноября, не с 1, именно где-то с 5-6 открываются цены на декабрь. И тогда в течение ноября, ну это может быть другой месяц, я просто да, привела условно пример, в течение предыдущего месяца, скажем так, после первой недели, когда открываются цены во всех компаниях, мы обязаны поговорить с клиентом, спросить, есть ли у него какие-то изменения. Может быть, у него добавились водители. Может быть, у него ребенок сделал права, и как раз сейчас он
7: желает водить автомобиль. Обычно об этом сообщают и в течение года, дети не ждут. Если они получают права, они прямо в этот же день хотят сесть за руль. Но всякие случаи бывают, было два водителя, стал один и так далее. Поэтому мы обязаны поговорить с человеком, мы говорим ему, какая цена. Мы ему сообщаем, или это та же компания, или другая, или страховая компания требует пройти ДИКАТ МИГУН, проверка на защиту, сигнализация и так далее, и Туран, и другие. Это все происходит в момент беседы, которая называется «Сихабхидуш». И тогда человек нам дает, Мивутак дает нам свой ишур, да, он согласен, как бы он проходит проверки, которые необходимы. И тогда страховая компания делает ему страховку. У каждой страховой компании могут быть разные как и цены, так и требования.
2: Окей. А, значит, я думаю, что Виктор нас услышал. У нас есть еще один звонок. Вот я предупреждал всех. Давайте попробуем, может, успеем. Алло.
8: Давайте попробуем. Меня зовут Люда.
2: Да.
8: Вы меня слышите, правильно?
2: Мы вас слышим. Задавайте вопрос, да, потому что времени мало.
8: Быстро задаете. Мне 78 лет, я вышла с работы, уже закончила работу 31 мая. У меня там есть деньги в страховой компании, но это не Купат Гимал, а Купат пенсия Макифа. Так вот, что лучше, взять эти деньги, мне дали из Масахнаты, что она не будет облагаться налогом, или сделать кизбу пенсия, вот из той суммы, сколько получится. Как вы думаете, что лучше?
0: Смотрите, это очень серьезный вопрос. Ответить на него по телефону, тем более на последние минуты, это будет неправильно. Единственное, что я вам скажу, обязательно проконсультируйтесь со специалистом. Тут есть очень много нюансов, не только с налогами. Тут есть очень много вопросов. Это серьезный вопрос, поэтому обратитесь к специалисту, кто этим занимается. По телефону неправильно.
8: Я понимаю, что я поняла. Тогда я беру эти деньги, я возьму на свой счет, переведу, и все. И тогда я могу...
0: Я вам еще раз говорю, ни в коем случае не делайте какую-то процедуру, по которой будете потом жалеть. Посоветуйтесь со специалистом. Здесь очень много нюансов, связанных не только с налогами. Окей, все индивидуально, в зависимости, какое у вас семейное положение, если у вас бензук, если у вас дети и тому подобное. Есть очень много нюансов. Это вопрос по телефону не решается. Это надо делать со специалистом, который проверит все ваши деньги, на каких они условиях, послушает, что вы хотите, даст вам соответствующую проверку, что вы получите так, а что вы получите в другой ситуации, сделает вам сравнение, и только после этого примите решение.
8: А где я возьму консультанта, извините?
0: Пенсионный консультант, вы можете в Фейсбуке...
2: Ну, во-первых, у нас есть... У нас раз в несколько недель выступает Геннадий Бердичевский, независимый пенсионный консультант. Можете звонить.
8: Можно на Фейсбук оставить для него вопрос?
2: Нет, мы этого не делаем. Просто вот так же точно между 11 и 12 часами в какой-то из дней, еще мы не знаем точно, звоните вот так же, да.
0: Да. Я вам дам совет, я вам дам совет, по телефону эти вопросы не обсуждайте, потому что это сугубо индивидуальная программа, по телефону вам никто профессиональный совет не даст. Просто поищите, посоветуйтесь с друзьями, поищите кого-то в Фейсбуке, поищите кого-то в Гугле, тот, кто занимается этим, пенсионный консультант независимый, найдете там есть список и обращайтесь к ним.
8: Хорошо. Спасибо большое.
2: Всего доброго.
0: Счастливо.
2: Всего доброго. Вот. И здесь у нас время очередного открытого микрофона подходит к завершению. Огромное спасибо Жене Златкин-Фишер и Марку Фишеру. До новой встречи. Счастливо. Всего самого лучшего. Ну и с Новым годом вас.
7: Всем хорошего года, здорового, без страховых случаев.
2: Спасибо. Спасибо. Всего доброго, счастливо.
0: До свидания.
2: В студии были звукооператор Яир Ньюман, продюсер Лена Черкасова, Игорь Харев. Как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Музыка под редакцией Тани Барской на Кан Река.